0: диджей.
1: Ну, когда мне грустно и холодно, я тоже обожаю послушать какую-нибудь свою любимую музыку, группу или конкретного исполнителя. У меня, так же, как и у любого другого современного человека, естественно, есть и свои личные плейлисты на разных музыкальных платформах, которыми пользуюсь я в жизни. Вот включил что-нибудь классное для души, настроение в момент стало на миллион, и жить хорошо. И после этого, знаю точно, все будет хорошо. Приоткрою вам тайну. Следующий исполнитель есть в моем личном плейлисте, и именно эта песня. Всегда делаю ее на всю и подпеваю. Так и сейчас в студии Русского радио поступлю. Воспользуюсь служебным положением. Присоединяйтесь ко мне, меня зовут Илья Крылов, его зовут Звонкий, и прямо сейчас у нас будет ностальжи. Поехали!

0: На русском радио Жанна Фриске и хит «А на море белый песок». И не только он на море, на ногах тоже белый песок, когда из воды мы выходим, а потом и на теле смотришь, уже тоже белый песок, после того, как на лежаке повалялись. На то они и стойки с душем на пляже, чтобы обмылись мы хорошенечко, белый песок себе смыли, уже в отель чистенькими пошли. Всем, кто готовится к летнему сезону, большой привет, и пусть ваш отпуск пройдет невероятно.
1: На русском радио Илья Крылов.

Жизнь то ничего не дает, а ты хочешь взять, а нечего взять. То дает тебе все и сразу, и что брать, куда бежать, за что хвататься, глаза разбегаются. Но здесь уже действует правило приоритета, что тебе ближе и нужнее всего, то и надо брать. А все остальное уже получается по остаточному принципу. Берите свое от этой жизни, не ошибайтесь, и все будет хорошо. Вы слушаете «Русское», меня зовут Илья Крылов, побежали дальше.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: же, между прочим, так с вами и делаем, да. Встречаем рассвет на русском радио. В Москве 4 часа 5 минут. Доброе утро, друзья! Вы самые настоящие герои, что так рано проснулись, перебороли себя, крепкий сон, и вот уже в строю не спящих. Ну а сейчас любимая русская вам песнями поможет еще больше взбодриться и почувствовать ароматы этого раннего утра под песню «Ароматом» Сергея Лазарева. Будут с нами Анна Семенович, Иванушки. Ну а в эти минуты подпеваем группе «Градусы». У микрофона я, Крылов Илья. Всем большой привет!
1: Ла

Если станет грустно, я на сайт зайду и песню Ани Семенович в золотом граммофоне найду. Ну а дальше вы прекрасно знаете, что с этим нужно делать. Голосовать в главном хит-параде страны, чтобы звездам граммофоны доставались. Так что прямо сейчас не стесняемся, проходим на сайт rusradio.ru и поддерживаем и эту песню Ани Семенович, которую только что мы с вами послушали. Можете еще за кого-то проголосовать, поддержать своих самых любимых исполнителей в хит-параде русского радио «Золотой граммофон».

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русское радио.

0: Джонни, его красивая песня «Реки вели на русском». Ну, река — это что, дорога? Пусть все дороги морские, воздушные, сухопутные туда ведут, где нас с вами ждут. Лично без нас, ну, просто никак, нашего настроения. А кому-то и поможем, чем сможем, нас выручат наоборот. Как говорится, добро за добро, и только так идем в этот новый день. А сегодня у нас уже 27 мая, среда.
1: На русском радио Илья Крылов. Что слушает страна?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Как говорится, не взлетим, так поплаваем. Ну, а мы на русском радио и поплавали сейчас с вами. И взлетим высоко-высоко, ближе к солнцу. И устроим встречи с любимыми артистами и их прекрасными песнями. Час открыла Анастасия Стоцкая. Низкий поклон. Спасибо большое за выступление. Впереди голоса Дмитрия Колдуна, Ирины Дубцовой. И еще одна Ирина уже рядом с нами. Это Ирина Нельсон из группы «Рефлекс». Устроим свидание и с ней. Ну, а пока летим навстречу чему-то классному, весеннему. Владимир Пресняков приглашает. Я, Крылов Илья, поддерживаю.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Я, Крылов Илья, конечно, мог бы кому-нибудь из вас дать 5000 рублей, но мне кажется, лучше дать удочку, чем рыбку, даже если она золотая. Приятнее же самому заработать, согласитесь. Выйти на смену, принести пользу любимой компании, обществу, с коллегами опять же встретиться хорошими. Так что во всем ищем положительные стороны. И даже в ранних подъемах на работу. Кто рано встает, тому директор премию дает. Мне хочется верить, что у вас именно так на вашей работе, в вашей компании. А значит, все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры КМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
2: Перемерила в магазине 20 шляпок. И все-таки выбрала одну. Ту, в которой пришла. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Свято место пусто не бывает, тем более в сердце, тем более, когда ты знаешь себе цену, умеешь любить, дружить, не делаешь подлости в жизни, и все у тебя по чести, по совести происходит. Ну а обидел кто? Ну тогда держитесь, щеку вторую подставлять никто не будет. Но согрели нас, и мы согреем, все исключительно взаимно. И сейчас мы, Русское радио, согреем всех вас, дорогие наши слушатели, песней в исполнении Любови Успенской.

0: Людям верить или нет?
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: На русском радио Илья Крылов.
1: А любить так хочется, но не получается. Любить вечно. Хотя, вы знаете, уникальные случаи в природе, конечно же, встречаются. Да, когда познакомились люди еще в детском саду, школе, универе. И вот они уже вместе 20, 30, 40, 50 лет любят друг друга и жизни с кем-то другим или другой не представляют вообще. Да, есть и эмоциональные качели у них в отношениях, и ревность, куда же без нее, но они по-прежнему вдвоем. Это прекрасно.
2: Ревность.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен дождь. Западный ветер до 10 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте ростов.дом.рф.
4: СК-10.
0: Русское радио. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Запретный плод всегда сладок. И когда ты думаешь, ну нет, мне это не по силам. Компетенции не хватает, харизмы, денег в конце концов. А потом посидел, подумал, что-нибудь придумал, попробовал воплотить в жизнь. И вот уже то, что невероятным, невозможным еще вчера казалось, сегодня уже в твоих руках. Всем удачи и не бояться преодолевать любые преграды на вашем пути. У вас все получится. Ну а мы, Русское радио, своей музыкой поможем вам.
1: Что слушает страна? Любимая.

0: «Люби меня, как я тебя» – вот он секрет абсолютного счастья, когда все 50 на 50, без перекосов, дефицита любви, внимания, уважения. Все это с их стороны в вашу сторону, конечно же, будет. Надеюсь, и с вашей стороны к ним ответно. Русские перцы проснулись и приехали на эфир. И это начало среды они проведут с вами. Ну, а я прощаюсь до завтра. В четверг появлюсь у микрофона в 10 утра, теперь уже после перцев. Так что до завтра. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
1: Реклама на русском.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
5: Если вам уж очень не нравится ваша фотография, не спешите ее выкидывать. Через 5 лет вы будете ею гордиться. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен дождь. Западный ветер до 10 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
2: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
3: Реклама на русском.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва. Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026.
4: Движение.
5: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом.
4: Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+.
7: Мой психолог сказал, что у меня комплекс царя. Ха! Откуда у царя комплексы?
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В правительстве договорились о новых правилах семейной ипотеки. В Министерстве строительства заявили, что обновленная программа будет учитывать вопросы демографии. Отметили, что остались разногласия с Минфином и Министерством труда. Какие-либо подробности не приводятся. Ранее сообщалось, что власти могут привязать ставку по семейной ипотеке к числу детей. Также говорили, что могут учитывать место проживания и размер населенного пункта. Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно возить по серому импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Acer, Asus, HP, Fujitsu, Hitachi, IBM, Intel, Samsung и других. Также из списка исключили, к примеру, электробритвы Браун. В Минпромторге заявили, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют отечественные аналоги. Эксперты предупредили о риске роста цен на газ из-за аномальной жары. Это может усилить давление на мировой энергетический рынок. По данным «Известия», аномально высокие температуры ожидаются в странах Центральной, Южной и Восточной Европы. В отдельных регионах воздух может прогреваться выше 40 градусов. Bloomberg также сообщает о повышении температур в Японии, Южной Корее и Китае. Это увеличит нагрузку на энергосистемы из-за активного использования кондиционеров. Дополнительным фактором риска остается сокращение поставок на мировой рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии. По итогам группового раунда Канада сыграет с США, Норвегия с Латвией, Финляндия с Чехией, а Швейцария со Швецией. Сборная США – действующий чемпион мира. Россия и Беларусь участие в чемпионате мира не принимают. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, роднулики вы наши, давайте просыпайтесь скорее! Вот на Камчатке что там? Нормально. А вот во Владивостоке практически добрый вечер. Люди, привет! Это главное на главном. Здесь русские перцы на русском радио. Димка Морозов тут, Полинка Жукова тут, Антон Владимирович тоже, здрасте, пришел.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Вот, привет!
6: Здорово!
4: Здорово!
6: Да, как вот дела?
5: На прошлой Нормально. Неделе Полинка
4: да.
5: обратилась Полинка. К тем, кому было холодно. Что? А я вот сейчас хочу обратиться к животным. Почему ты им не сказал привет? Им же обидно сейчас.
4: А, господи, собачки, я думал, ты кошечки. Ко мне это. Я хочу обратиться к животным. Антон! Значит, кошечки, собачки. И вот эти вот, конечно, вот и клещи.
6: Фу, ой, вот, это вот, не надо, им привет не передавайте.
4: Доброго утра вам. Вот, и сейчас скунсы все говорят. Да, среда сегодня, люди.
5: Все скунсы в гости будут к нам.
4: Да,
5: среда.
4: Это, среда.
5: Это значит, что мы будем издавать какие-то нечленораздельные звуки.
6: Но это же каждый день происходит.
4: Да, но мы их потом членоразделим. Членоразделим. Ну, короче, да, будут звуки.
5: В игрушке переперцы.
4: Да.
6: А еще у нас есть 10 тысяч рублей. Это в следующем чате в игре «Против правил». Разыграем, ребята.
4: Красота. Гороскопчик будет все 12 знаков зодиака. Реактивно, быстро, чтобы прямо вам рассказать.
5: Ну и вот прямо сейчас я предлагаю загадать желание, потому что будет звездопад практически в эфире.
6: Да ты что?
5: Да. Давай. Раз, два, три, понесло.
6: Ура!
7: Звездочка упала.
8: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Радио. Ну, наконец-то. Ребята, жижа из-под салата. Ну, это то, что
1: на
0: хлебушек, да. Стала новым трендом в мировых социальных сеточках. Да, в общем-то, речь про ту самую юшку на дне тарелки с огурцами, помидорами и сметаной. Вот теперь это официальный деликатес за рубежом. Пошли уже даже, значит, там на разные вариации салатной жижи. А, например, чтобы получить элитную юшку, инфлюенсеры труд овощи на мелкой терке смешивают со сметаной и все мажут на хлеб. Значит, уважаемые дамы и господа, у которых это сейчас в тренде, вы можете к нам обратиться примерно в этот период с 9 января. Вывоз юшки, назовем это так, вот из России. Да, слушай, на самом деле, это потом все равно, это же сделать стратегическим оружием, все. Возьмут и каким-то образом запретят вывоз это, будут проверять на таможне. А что это у вас, простите, в бидонах здесь?
2: Юшечка.
0: Вот это вот, это вот морковочка была вот с майонезиком и с чесночком, вот ты что-то осталось.
2: Вручную класть нельзя, жижу.
1: Да-да-да.
0: Простите, просто, ну, а что в бутылках? Это из-под оливьешечки, вот это вот, то, что там вот на донышке было.
2: Вот мне всегда поражало, знаете, что, почему жидкое вот это все нельзя вручную класть брать, но в себе провозить можно.
0: Конечно, можно. Это знаешь, когда я говорю, простите, пожалуйста, у вас здесь больше 100 миллиграмм, а где еще 900? Не переживайте. 900 тоже на борту. Все нормально.
3: Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен дождь. Западный ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» — это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
6: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
10: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа». 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
11: Бороться с лишним весом бесполезно, пока в списке покупок есть загадочная строка и что-нибудь вкусненькое к чаю.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону 333-21-66.
3: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Но вот

0: Малахита весны отбросим в сторону. Время гороскопа. Всем проснуться и слушать внимательно. Овны, старое дело неожиданно напомнит о себе и завершится удачно.
1: О, как тельцы! Настало время немного побаловать, побаловать, полюбить, поцеловать, обнять себя. Вы это заслужили, правда?
2: Я согласен. Близнецы, сегодня вам особенно легко удастся рассмешнить и расположить к себе людей.
0: Что сделать?
2: Рассмешнить. Ты меня рассмешнила сегодня.
0: Какая прелесть.
1: Как смешнишь.
0: Раки, важное решение придет само, если перестанете себя торопить.
1: Поторопись, мат. А Лев, Лева, Левушка, вас можно ждать приятный комплимент или признание.
2: Это всегда приятно.
1: Либо вы лучше.
2: Да, девы, сегодняшний день отлично подходит для избавления от ненужного.
0: Весы, чужая ошибка неожиданно сыграет вам на руку.
1: И на ногу, и на другом, да. А, скорпионы, не раскрывайте все карты сразу. А, интрига сегодня работает на вас.
2: Пусть хоть одна окажется в рукаве.
1: Особенно если в покер играете.
2: Да, и стрелец, вас ждет удачное стечение обстоятельств в самый неожиданный момент.
0: Козероги, спокойный подход поможет выиграть там, где другие суетятся.
1: Водолей! Сегодня вы способны придумать решение, до которого никто не додумался.
2: Рыбы, вечер принесет приятное ощущение завершенности и гармонии.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько
4: в богатстве
5: условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
12: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
13: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
18: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
19: Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: На русском радио.
1: Да, у нас классные новости, друзья, пришли. Мне кажется, это какой-то новый уровень в Москве. Вот как организовать в своем ЖК, например, клуб по интересам. Вот смотрите, да, пока в Москве и других крупных городах высаживают всевозможные клумбы, вот в Дмитрове, это Подмосковье, подошли к вопросу благоустройства с несколько другой стороны. Там прямо возле жилого комплекса местные жители высадили не бесполезные цветочки, а картошку.
2: О,
3: прям вот, грядки.
2: Да.
3: Кстати, я читал, что там была просто битва за этот газон.
2: Да, битва за газон.
1: Ну вот кто будет окучивать это все, пропалывать, колорадского жука
3: посадил.
1: Собирать?
2: Ну как, я тебе хочу сказать, окучивать, пропалывать будут те, кто этим занимается. А собирать урожай, конечно же, приедут службы, а говорят, как вам не стыдно? Вы здесь не имеете права этого делать. Спасибо вам огромное за 20 мешков картошки, дай вам бог здоровья, хорошей теплой зимы.
3: Еще и налоги надо заплатить.
2: Да, и налоги, конечно.
1: Что все очень сложно.
3: Потому что все, что выросло на земле государственной, должно быть наложено.
2: И все. Потому что они же, извини меня, это я бы даже сказал, не налоги. Это муниципальный комитет по дани.
3: Ну, что-то такое, да.
1: Короче говоря, я считаю, что
3: Чингисхан.
1: В Москве в каждом дворе должна теперь расти картошечка, малинка, может быть, еще какие-нибудь ягодки, морковка, лучочек с чесночочком.
2: Морозов.
1: Чтобы каждый мог спуститься и взять себе на ужин картошечки, например,
2: наша, походу,
1: сварить.
2: К натуральному хозяйству возвращается.
1: Потянула.
3: Ну что, давай, короче говоря, Антон, мы скинемся, ей грунта накидаем на балконе.
1: У меня нет.
3: Пускай
1: его.
3: Сажает.
2: Зачем? Ей рано еще. Что это такое? Грунта накидаем ей. Вот. А тебе, кстати, доить не пора там корову?
3: У нее коза.
1: Коза моя, коза.
3: У нее коза для дойки.
2: Но глаза у козы. Вот явно. Иди дои.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Русское радио представляют с утра. Дима, Антон и Полина. Русские
1: перцы. Ой, а эти трое как сейчас запоют.
2: Ой, да не спеть ли нам песню?
1: Да можно.
2: Можно?
1: Почему не спеть? Сегодня можно петь.
3: А сегодня можно все.
2: А что ты жадничаешь, что я не понимаю? Мы распевались тут, понимаешь, репетировали танец.
3: А мне это напомнило, знаете, старый детский рассказик «Заколдованная буква». Хыхки, фыфки, нет, сыски.
2: Сыски?
3: Да.
2: Группа «Сыски».
3: Ну вот так оно и будет у нас в нашей игрушке «Переперца». Значит, какую-то песню мы споем, где все буквы заменим на одну единственную.
1: Вот такая красотища у нас получится. Хотите поучаствовать, звоните скорее 8495-995-105-7.
2: Ждем!
0: Главное – утреннее шоу страны. На русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на Tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
13: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
15: Лента. В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия, бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Сделать женщину счастливой нетрудно. Трудно при этом самому остаться счастливым. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: 4 перцы на русском радио.
1: Антон, смени пластинку. Мы это уже слышали на прошлой неделе, но в конце-то концов.
2: Давай другой ремикс на это же, давай.
1: Давай ремикс, вот, ремейк можно.
3: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля
2: шикарно, наверное, владеете своим. Как это называется?
1: Вокалом.
2: Да.
3: Вокальным аппаратом.
4: Я люблю петь, да, только у меня слуха нет.
3: Да, это нормально, у нас тоже. Речь про совесть. Вот. А когда вы последний раз ходили в караоке и были царицей?
4: Нет, я никогда в караоке не ходила.
3: Умница, пойдем вместе?
4: Обязательно.
1: Оксана, вы школу-то закончили?
3: Нет, в пятом классе.
4: У меня вчера у младшей дочери был последний звонок.
2: Ой, какой трогательный день.
3: Ничего себе, то есть получается, вы уже затарились валидолом и ждете, как говорится, этих...
4: Да, на следующей неделе первый экзамен.
2: Мы желаем удачи вашей доченьке.
1: Давайте 100 баллов пусть заработает.
3: А вам нервов 4 килограмма.
1: Оксана, скажите тогда, пожалуйста, нам, какой школьный предмет вам нравился меньше всего?
3: Прям...
4: Меньше всего, наверное, история.
3: История. Ну а что, ее же переписывают постоянно.
1: Ну значит, на букву И мы сейчас и будем петь.
2: Это будет легко.
3: Да, на И. А вам остается угадать, что за песня, как за песня. Вот, вы все знаете. Приготовились?
1: Подготовлю аплодисменты быстренько. Так,
3: раз, два, три, четыре. И
5: Ми любили.
3: И Ми бегли.

0: ощущение, что мы принимаем какую-то китайскую делегацию.
1: Какое-то кошачье пение получилось.
2: Какие песни, какие мы, ведь мы поем, когда нам хочется любви.
3: Да какая же вы...
0: Это прям признание какое-то, понимаете?
2: Это Митя Фомин.
0: Это Митя Фомин. И группа...
2: Хай-фай.
3: Хай-фай, вот Оксана.
0: А я думал, никто не поймет, потому что мы прилетели в Китай, не случайно.
2: Ну, я не сразу поняла, да, не сразу, уже испугалась.
0: Да вы что?
3: Еще испугаться успели.
0: То есть, получается, мы смогли запутать вас.
1: Ну, ничего это значит.
3: Себе. И страшно спеть.
0: Вы молодец, потому что, когда мы пели это Фомину, он не отгадал. Нормально. Значит, это вручение.
1: Итак, Оксаночка, в Воронеж отправляется классная фирменная колонка от русского радио.
0: Ой, громко!
3: Поздравляем!
0: Обнимаем вас крепко, Оксаночка. Дочке, естественно, удачного ЕГГ. Вот этого, да. А вам хорошего спокойствия.
4: Переперц. На русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Только один совет – не ходите в лес. Говорят, он заколдованный.
3: Мамочки!
0: Семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
4: У меня предчувствие, что нас ждет приключение.
5: Не то слово.
0: Возрастное ограничение 6+.
5: Потрясающе!
6: Да, сойдет.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж.
5: Весьма офигенно, не правда ли?
3: Да!
0: Улица Малиновского, 25.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
9: Соберите новую коллекцию игрушек мадагаскариков. Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
10: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
11: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
12: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом, закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ВОС ИЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
3: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Деньги не вес. Лишними быть не могут.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Что слушает страна?
7: Завтра повнимательно. Это залипательно.
6: Русское радио.
8: Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как быть с тобой.
6: Слушайте лучшее, любимое на русском.
9: Русские перцы на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. В Ростове-Ворошиловском районе завтра отключат горячую воду, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. По ее словам, воду вернут не ранее 10 июня. Так, на две недели без горячей воды останутся жители Комарова, Королева, Космонавтов. Добавлю, что горячую воду уже отключили в ряде районов города. На заседании Донского правительства обсуждалась организация транспортного обслуживания населения, проживающего в садовых некоммерческих товариществах Ростовской области. Чтобы повысить эффективность транспортных услуг, в регионе проводится эксперимент по внедрению новой модели пассажирских перевозок. При переходе на новую систему перевозчикам компенсируются затраты за выполненные рейсы, независимо от их заполняемости. Частые перекусы могут навредить здоровью. По словам нутрициологов, они необходимы только при высокой физической нагрузке или период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, при которых рекомендуется дробное питание. Проблема возникает, когда перекусы превращаются в постоянный фоновый прием пищи. От этого незаметно растет общая калорийность рациона. Такая привычка нарушает нормальную структуру насыщения. Особенно это касается ультрапереработанных продуктов – сладости, выпечки, снеков и жидких калорий, вроде кофе с молоком или сладких напитков. В Ростове 17 градусов тепла, малооблачно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный стенд мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил, муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону. Улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
5: Русские перцы. Утро красит нежным цветом, плещет радиоволна. Просыпается под перца вся огромная страна.
6: Главное – утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
7: Ну а что это вы там спите, дорогие друзья? Да, чуть-чуть похолодал, ничего, потепление скоро придет. По крайней мере, вам сейчас возьмем вот флюидов этих, нашвыряем туда. Вот, радости, любви, счастья. Ну, естественно, обнимашки тоже, да. Главное на главном здесь продолжается «Русские перцы» на русском радио. Дим Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, привет!
8: Доброе утро. Ой, какие у тебя флюиды классные, Антон. Да, да, я прям чувствую, как настроение поднимается.
9: Такие перламутровые. Да. Переливаются на солнце.
7: Вот да, это пуговицы, а флюиды другие.
8: Ну, ты смелый вообще, такие решения принимаешь, делиться флюидами.
7: Да, да, да,
9: да. Да, себе не оставляешь ничего.
7: Не все... жадный, все да, вам, все нам.
9: Все нам. Ну, вообще, на самом деле, смелые решения, они ведь не только вот в таких поступках широких, как и ты сейчас совершил, но, допустим, если бы деньги не имели значения, вы задумывались над тем, что бы вы делали, вот вдруг, если вам они были бы не нужны? Я вот думаю об этом постоянно.
8: Да.
9: Раз в год я бы улетал в стратосферу.
7: Куда?
8: Куда?
9: В стратосферу.
8: А ты бы возвращался?
9: Конечно.
8: В стратосферу.
9: Ну, нет, ну сейчас же есть всякие варианты, когда ты можешь побывать в невесомости, но не покидать планету.
7: Есть, иди сюда, я тебе покажу.
9: Антон, это больно.
7: Тебя минут на 15 отгрузит нормально.
9: Я бы полетал, значит, на воздушном шаре.
7: На большом?
9: Потом я бы с горы спрыгнул на параплане, полетал бы тоже. Но потом приземлился бы. А еще, если бы деньги не имели значения, я бы, знаете, что сделал? Я бы купил себе дирижабль и покатал бы вас на нем.
8: Я не знал, что такой экстремал. Честно
7: Слушай,
8: говоря.
7: Я на Димкином дирижабле кататься не хочу.
9: Почему? Я же не за штурвалом
7: я
9: буду.
7: Я привык как-то, знаете ли, вот это регулярными рейсами летать.
9: Не, мы будем с Дюшесом там как бы смотреть все это с высоты полета.
7: Почему у твоих друзей такие странные клички? А вот это мои друзья. Дюшес, Фихуай, Тархун. Да? Вот.
8: А ты, а еще Буратино.
7: Да, полет в дрова называется.
9: Ну что, друзья, вот хочется и у вас тоже спросить. Чем бы вы занимались, если бы деньги не имели никакого значения?
8: Летали бы с Димкой в стратосферу.
7: Я, пожалуй, здесь подожду, чтобы как-то посмотрел.
9: А то кто-то же должен нас это привязывать.
7: Что такое деньги не имеют никакого значения? Ну что, вот... вот
9: к земле.
7: Если бы не надо было за что все платить, вот это вот, да?
9: Ну как бы да.
8: Типа того.
7: Я бы, конечно...
9: Тебе безлимитный счет, золотая карта.
7: Я бы зашел бы в супермаркет, взял огромную корзину.
9: А ну потом расскажешь, не сейчас.
8: Да, давай не все сразу.
7: Нельзя, да?
8: Давай пока у наших слушателей будем спрашивать, а потом ты обязательно свою историю...
7: То есть мое мнение
8: Напиши в мессенджеры мне 8-916-003-105-7.
7: Конечно,
8: я
7: да.
8: Я прочитаю лично эту историю.
7: Да, под ником Дюшес. Я понял, да, хорошо.
9: Антон в кое веки решил рассказать свои истории, то мы ему не дали. Ну позже, Антон, потерпи чуть-чуть.
7: Гады.
6: на русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Да, сегодня какая у нас фантазийная, прекрасная тема. Чем бы вы занимались, если бы деньги не имели никакого значения?
2: Отпустите все запреты просто в космос. Вот нам, например, Аленка написала, она говорит, а я бы еще родила штук 6 детей. Если бы деньги не имели значения.
1: Молодец. Кстати, да, классная идея. Я бы тоже, наверное, так.
2: Ну, конечно, если у вас есть все возможности, любые, для развития этих детей, для путешествий, для обучения.
3: Государство поддержит, извини меня.
1: Бесплатная парковка.
3: Ну, по-моему, 6 детей, это уже мать героини, да?
1: Нет, по-моему, у нас чуть больше детей должно быть еще.
3: Да, да, мы поможем.
1: Для матери.
2: По-моему, меньше.
1: Чтобы быть все-таки матерью героини, поможешь?
3: Я отец героини хочу быть.
1: Отец героини?
3: Да.
1: Хочешь родить 6 детей?
3: Ну, хочу как-то, чтобы дети — это счастье, чем больше, тем лучше.
2: Как в поговорке, Антон родил ребенка, велел тащить пеленку.
3: Угу, да, очень хочется родить, знаете, 22 мальчика, вот, и сделать сборную России.
2: Антон, ну первая Нобелевская премия в этой сфере будет моя.
3: Я помню, помню, лично Нобель тебе вручал, ты уже врал об этом, все хорошо.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
5: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен дождь. Западный ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
6: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
7: Люблю, когда цифры возбуждают.
8: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
7: Еще раз.
8: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
7: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
8: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
8: СК-10.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на русском.
10: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
15: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
16: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
17: Это невозможно!
16: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
18: Зачем мне карта вашего магазина? Я и без карты в нем хорошо ориентируюсь.
19: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушать?

0: только любимая.
1: Тополиный пуш, жара, июль, ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй —
2: это еще не любовь, это лишь такое закон.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русские перцы.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Люди, деньги отменили. Все.
2: Ну вот и хорошо.
1: А теперь список ваших желаний.
2: Нам тут Ева написала, что она поехала бы на море с семьей или записалась на конный спорт.
1: Угу.
2: Ну, такие фантазии прекрасные.
1: Можно совместить, да. Поехать на море на карете. Запряженные десятки.
2: А вот здесь, конечно, очень много добрых сообщений. Нафисет из Сочи написала, что если бы деньги не имели смысла, то она бы по всей России открыла бы приюты для бездомных животных.
1: Угу.
2: Ну, конечно.
1: Не, ну это грамотно.
2: Да, добрыми делами действительно нужно заниматься, если у вас есть возможность.
1: Хотелось бы еще о людях подумать и сделать вот такую, знаете, тяжелую медицину с диагнозами, тоже бесплатно совершенно.
3: Mm-hmm.
2: Да, вот здесь лекарства. Нам еще Леночка вот написала, Мещерякова, ела бы нутеллу столовой ложкой. Это, то есть она купила бы...
1: А
2: вот
1: типа сейчас она этим не занимается.
2: Чан был такой огромный. Знаете, как в отелях иногда бывают, такие стоят огромные банки.
1: И нырнула
2: банки
1: бы туда.
2: Да.
1: Да. Я видел
3: чан
1: банку
3: с нутеллой.
1: А вот этот, знаете, который как накачиваешь так.
3: Слушайте, Леночка, ну потом после этого чана ведь надо как-то отмыться.
1: Да?
3: Ну, от нутеллы тяжело отмыться.
1: И придется за перевес платить еще из Хабаровска.
3: А еще есть риск, что к вам начнут подползать всякие любители сладкого.
2: Липнуть.
3: Ну да.
1: Да? Нет, нет, да и...
3: Вот именно.
1: Если вас кто-то бросит булку...
2: Или круассан.
1: Круассан.
2: Это мы.
1: Круассан с нутеллой.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Кто-то льет воду, а я за слова отвечаю. Влагостойкость, вот что всегда качает.
5: Тот самый линолеум зайдет и вам.
6: Таркет. Респекты по всем параметрам.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
12: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
13: Помогите найти зубастого продажника.
14: Мне очень нужен четкий программист.
15: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
16: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
17: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
18: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
19: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
20: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А7 71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
21: ОККО представляет.
22: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
23: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
24: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
25: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
26: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
27: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
26: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
27: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте получаете дополнительные бонусы.
0: Организатор акции ООО «Татнефть АЗС-центр». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
4: Прическу новую сделал. Не заметил. А когда машину поцарапала, в трусах меня встречать выбежал. Рекламная служба русского радио 5797799. Код 49.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Если бы деньги не имели значения, чем бы вы занимались сейчас по жизни? Вот Виталий, например, взял бы и построил стадион в своем городе и собрал бы футбольную команду с хорошими игроками.
2: Ну, это всегда, кстати, очень хорошо заканчивается, потому что если мы возьмем, посмотрим на Краснодар,
3: да,
2: все вполне идеально.
1: Ну, вот. Умеют, могут.
2: Для людей нормально.
3: А парк красивый. Это да. Просто фантастика.
2: А команда-то какая хорошая. Просто да. Я вспоминаю, у меня два удивления было. Первое, это, естественно, футбольный клуб Краснодар, да. И еще до этого я удивился футбольному клубу Тосно.
1: Угу. Как а они... это там Мбаппе играет?
2: Да, конечно, да.
3: Мбаппе, здесь... Роналдо
2: и,
3: там.
2: И Роналдо, да. И там Марк Ван Бастен, там тренер. Да, вот там все. Вот, да.
1: Ну, все понятно.
2: Да.
1: Вот Андрей нам, кстати, написал, он очень любит дело такое. Он пишет стихотворение. И он им уже, в принципе, занимается там, где деньги не имеют значения. Но если бы они реально не имели значения, тогда он с этим связал бы свою профессиональную деятельность. Но пока это только хобби для души, для самовыражения.
2: Ну, а для того, чтобы стать настоящим поэтом, да, и чтобы деньги не имели значения, для этого нужно несколько лет быть поэтом-песенником. А вот, понаписал хиточков этих.
1: Угадай, самое где. Главное зарегистрироваться в обществе авторском.
2: Да, рау!
1: Чтоб тебе
3: капали денежки.
1: Чтобы тебе все капало, да.
2: Да.
1: И знаете что?
2: Ты имеешь в виду капали вот эти?
1: Нет. И нейросетям, пожалуйста, не доверяйте свои стихотворения, а то они умеют свойства воровать.
2: А то вашу песню на 3 дня раньше выпустит и напишет кто-нибудь другой.
3: Конечно.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять заблестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: кстати, очень интересно послушать истории наших победителей игры против правил год спустя, как они вообще себя ощущают, да. Хотят ли они еще поиграть?
1: Конечно.
2: Некоторые уже это самое купили квартиры, машины, вот выиграли, молодцы, молодцы.
1: То есть мы путевку в жизнь буквально отдаем.
2: Действительно, да, ну по крайней мере на первый взнос. А на что-то.
0: Ну, как бы на самом деле, знаешь, это открывается денежный кран.
2: Да. Это не то, что денежный кран.
0: И первая
2: кран,
0: капелька это наш это поток, 10 тысяч.
2: Это поток. А я думаю, что я каждый раз, два раза в месяц весь в каплях стою.
1: Это струя просто. У нас маленькая капелька, а потом все просто так крутится, вертится вокруг вас. Денежные потоки эти, да?
2: Какое медицинское предсказание это прямо.
0: Ну, давайте с аллегориями завязывайте, потому что можно куда-нибудь не туда.
1: Хорошо.
2: Действительно, хватит.
0: Итак, ребята, давайте все-таки про деньги. Итак, 10 тысяч есть в игре против прав. Пожалуйста, звоните 8495-995-105,7.
2: Ой,
3: обрызг. Дима, Антон и Полина. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Это уже третье малиновое мороженое от «Самоката». Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от «Самоката» сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самоката» 6+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
13: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Займы на любые цели в приложении «Корона».
14: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
15: Квартиру сниму на Суточно.ру.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
17: Возрастное ограничение 13+.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка» молочный в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
3: Улыбка. Понятие растяжимое. Рекламная служба русского.
2: радио.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Деньги, деньги, деньги, деньги, денюшки. Вот у нас сегодня тема звучит. Знаете, если бы денег не было, вы их бы отменили бы. Вот. А здесь все равно все-таки, знаете, надо как спуститься с небес на землю и понять, что деньги сегодня раздают в игре против правил, дорогие друзья. До нас дозвонилась Сара. Сейчас будет играть.
2: Сарочка, здравствуйте.
1: Из Оренбургской области. Сара, привет.
3: Алло, здравствуйте.
2: Алло, привет. Сар, скажите нам, пожалуйста, вот если бы, допустим, мы в игре против правил отменили все-таки деньги, вы бы позвонили просто поиграть без денег?
3: Позвонила бы.
4: Честно, правда?
2: Или бы сказали, да ну их на...
3: каждый день
2: этих перцев.
1: Я просто думал, что, знаешь, а вы бы позвонили, вы себе отменили деньги, раз, и все, и гудки короткие.
4: До свидания.
2: Ну ладно, Сарочка, ничего мы отменять, конечно же, не будем. У нас все как обычно, 10 тысяч рублей есть, и ваша задача их у нас отобрать за 20 секунд, потом еще 20 секунд.
4: А как отбирать?
2: Отвечайте на 5 первых вопросов неправильно, получаете 1000 рублей, но этот неправильный ответ должен быть логичным, то есть похожим на правду.
4: Сарочка, вы все поняли, вы все
3: поняла.
4: Знаете и готовы играть. Желаем вам удачи, заряжаем на победу. Вжух!
1: Что не кладут в борщ?
3: Руку.
1: Чем рубят дрова?
3: Ногой.
1: Сколько будет 7 минус 1?
3: 48.
1: Какое сейчас время года?
3: Зима.
1: Как звучит полная форма имени Саша?
4: Не успели.
2: Эх, к сожалению.
4: Пятый вопрос задать. 4000 рублей, Сарочка, вы забираете.
1: А вот. Я вот сейчас вот прикинул. Знаете, а вот такое самое. Борщ на руке-то наваристый, да?
2: Ну не кладут руку в борщ, Антон. Ответ правильный.
1: Сарочка приглашает нас в кафе «Людоед». Борщ на руке.
4: Да это не кладут как раз руку-то в борщ. Да?
2: Слушайте, а у меня что-то зависло сейчас все в голове. Я не понимаю, мы должны были принять этот ответ или нет?
1: Ну а все,
2: что
1: все,
2: не кладут?
1: Все, все правильно, не кладут же. Ты руку кладешь в борщ?
2: Нет.
1: Вот все? Вот.
2: А надо было, что кладут в борщ сказать.
1: Да. Не плюй в компот, там повар ноги моет. Вот такая, знаешь.
2: Антон, мы опять натворили дел.
1: Что?
4: Ой-ой-ой.
1: Каких?

0: Каких дел тут?
1: Я не знаю, что делать, Антон.
0: Что?
2: Говори, Сарочке, прекрасно. Желаю Сарочке прекрасного настроения.
0: Вот, видишь, Жукова знает. Тебя что накрыло-то?
1: Антон, у нас будет серьезный разговор после эфира.
0: Я не хочу с тобой разговаривать. Сарочка, дорогая, мы вас поздравляем. 4000 деревянных российских потрясающих рублей летят к вам в Оренбургском.
3: Против правил на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю вырос на 12 копеек и составляет 71 рубль 67 копеек. Курс евро снизился на 2 рубля 15 копеек и составляет 83 рубля 30 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Соберите коллекцию

0: то со скидкой 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
4: Отключили горячую воду. Поставил кастрюлю, чтобы нагреть воду на плите. Задумчиво посолил.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
7: Русское радио.
6: Русское радио. Всегда с тобой.
8: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минцифра расширила перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовикам. Документ обратил внимание «Коммерсант». Он обновляет правила, по которым организаторы распространения информации и владельцы автономных систем должны настраивать свои системы. В приказе перечислены типы данных, которые должны быть доступны для поиска в системе по запросам властей. Среди сведений – паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и организационные сведения. В Минцифре заявили, что все это для обеспечения безопасности. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пошлин для мигрантов. Основная цель – пополнение федерального бюджета. В частности, при приеме и выходе из российского гражданства надо будет платить 50 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание обойдется в 15 тысяч. Кроме этого, появились новые виды пошлин. Например, замена вида на жительство обойдется в 6 тысяч рублей. От сборов освобождаются иностранцы, заключившие контракт с Минобороны. Регионы смогут тратить доходы от штрафов за нарушение ПДД только на улучшение дорог, так решили в правительстве. Деньги можно будет направлять на ликвидацию аварийно-опасных участков и совершенствование организации дорожного движения. Изменения в нормативные акты субъектов внесут уже в этом году. С прошлого года 75% суммы от выплаченных штрафов за нарушение ПДД направляются в региональные бюджеты, 25% – в федеральные. Мусульмане по всей России начали отмечать Курбан-Байрам. Это один из главных праздников в исламе. Верующие собрались в мечетях по всей стране для участия в торжественных богослужениях. Курбан-Байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман в Мекку. В некоторых республиках сегодня выходной день, а в Дагестане вообще будут отдыхать до понедельника. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Ну и как тут не спеть мою любимую арию из мюзикла? Деньги вертят шар земной, ах, шар земной, весь шар земной.
1: Мне немножко показалось, что ты чуть-чуть больной.
0: Ах, вертит шар земной.
1: Ой.
0: Ну а сегодня мы предлагаем деньги все отменить.
1: Да.
0: И подумать, что бы вы делали, если деньги вообще не имели значения, если у вас просто даже куры бы их не клевали.
2: Ну вот на последний час только отменяем, дальше все вернем.
0: Дальше все вернем.
1: Им бы эти денежки взять и отменить.
0: Да. Антон Юрьев здесь вместе с вами. Полиночка Жукова тоже рядышком.
2: Доброе утро.
0: И Дима Морозов здесь. Это главное утреннее шоу страны. Русские перцы!
2: Привет-привет! И продолжаем обсуждать действительно нашу тему. Фантазируем сегодня, вот думаем, чего там можно было бы понаделать, если бы деньги не имели, правда, никакого значения. Вот пишите, пожалуйста, ваши истории в наших социальных сетях. У нас есть специальный пост для этого.
1: Есть еще личка.
0: Да, это сообщение, которое вы можете прислать нам в СМС и во всех возможных мессенджерах. Плюс 7-916-003-105-7.
1: Ждем!
3: Русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Чем бы вы занимались, если бы деньги не имели никакого значения? Давайте вместе фантазировать.
2: Да, нам написал Витя, но, по-моему, Витя, он же незнайка. Потому что он построил бы, имея безграничное количество денег, подземный город на Луне. Ну, получается, подлунный тогда город.
1: Интересно.
2: Чтобы там жили люди.
1: На Луне, да?
2: На Луне, но под корой.
1: На Луне, под корой.
2: Да.
1: Ну, вообще, можно, в принципе, развивать космос. Может быть, все-таки есть та планета, которая пригодна для жизни.
3: Да, надо, кстати, позвонить в Роскосмос.
1: Да, уточнить.
3: Может, они обновили. Обновили список планет, пригодных для жизни.
2: Ну, мне на это нормально. Вы можете, конечно, лететь.
1: Не, ну ты же все в стратосферу хочешь. Вдруг у тебя из стратосферы получится в космос.
2: Не, я хочу вернуться.
1: Ну, вернешься.
2: Не хочу дальше лететь.
3: Димка каждую пятницу вечером улетает в стратосферу.
1: Он мне звонит потом иногда.
3: В понедельник возвращается.
2: Наверное, раздельные звуки издаю. Я в стратосфере.
3: Полина, я в стратосфере.
2: А иногда я ей звоню ночью, но она не берет.
1: Спишь?
3: Ну, спишь, сплю.
0: Русские перцы. На русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Плюс 18 и ясно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Западный ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
6: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
7: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИ Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 МЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
9: Откуда у меня столько врагов? Я общительный.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, расскажите нам вашу историю. Кстати, вот помните, буквально минут 30 назад мы спросили у наших слушателей, как изменилась ваша жизнь спустя год после выигрыша в игре против правил.
2: Да, было такое.
1: Вот нам Наташа, кстати, ответила на этот вопрос.
3: Из Майами?
1: Да. А, значит, они поставили цель дозвониться на радио. Коллеги в отделе захотели печень трески. Сказано, сделала, дозвонились, выиграли 1000, откушали печени. А потом они, значит, вошли в раж, решили по полной уже кутить, выиграли 10 000, уже другие коллеги. Решили путешествовать всем отделом, мир посмотреть, себя показать, выйти за пределы предприятия. К обеду вернулись. Деньги закончились просто.
3: 10 000. Мир посмотреть.
1: А, значит, вывод. Хорошо, Наташ, мы передадим. А написали они нам здесь, значит, идею. Верхний порог выигрыша надо увеличивать, потому что хочется путешествовать хотя бы за пределы нашего города.
3: Какие вы молодцы, господи. Мы вам искренне желаем, что на какой-то корпоративный праздник вашу любимую печень трески принесла сама треска. И она же и провела мероприятие.
1: Треска в песке.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
15: Я счастливый человек! У моей жены аллергия на цветы, духи, меха и золото! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: На русском радио.

0: Ну, завалили, завалили своими сообщениями нас. С удовольствием читаем. Спасибо большое. Вот, например, Марина нам говорит, что если бы деньги для нее не имели значения, она бы выращивала овощи на огороде.
1: Ой, здорово.
2: И что бы делала?
0: Да, потом готовила бы вкусняшки, раздавала же нуждающимся.
2: А, раздавала просто, я думал.
0: Я надеюсь, не из выращенного.
2: А что?
1: Раздавать из выращенного?
0: Ну, вот она выращивает кур, а потом готовит вкусняшки. Я думаю, что какая-то связь между этими
3: есть? Нет, только из огурцов, конечно.
1: Курочки просто живут, и все.
0: А что, огурцы очень полезные, между прочим, особенно солененькие.
1: Конечно. Ой, кстати, ты вот вспомнил.
2: А под курочку как идут?
1: Я просто новую фантазию себе придумала. Я-то изначально думала, что если бы у меня вот было столько денег, сколько кур не клюют, я бы путешествовала, ребята. Занималась чем-то таким. Вот открывала бы новые места.
0: Ой, как банально
1: да,
0: все.
1: Да, фотографировала, делала бы блог, может быть, какой-нибудь. Но ты сейчас мне навеял. Вот про огурцы заговорил. Я вспомнила давнюю свою мечту. То есть если бы у меня было столько денег,
2: ферма.
1: Что... У меня был бы свой магазин солений огромных. О. И если бы у меня было действительно много денег, я бы тогда отдавала бы всем безвозмездно по огурчику.
0: Знаешь что, я тебя хочу познакомить
1: черемшу.
0: С одной блогершей, ее зовут Аруся.
1: Так.
0: Вот у нее есть волшебные,
1: закрутки.
0: Да,
1: волшебный. У меня были бы не закрутки, у меня был бы магазин.
2: Настоящий, представляешь, развалы.
0: Я думаю, что у нее и магазин есть.
1: Да.
0: Ну куда есть только еды?
2: Черемша от Жуковой.
1: Да.
0: Для
2: хорошо.
0: Здоровья малыша.
1: Черемша.
4: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: Ну, расскажите, что бы вы делали, если вдруг деньги не имели никакого значения? Ну, то есть у вас был бы безлимитный какой-то счет. Расскажите. Вот
1: В каком банке?
2: В любом.
0: Вот Юлечка, например, нам написала. Она бы брала и вышивала картины разными видами техники вышивания.
2: Для себя.
1: И дарила бы их, конечно.
2: Конечно. Да. Наталья написала, она бы стала спонсором детской команды по боксу, где занимается ее сын. Тоже здорово.
1: Нормально. Победители. Mm-hmm.
2: Может так проспонсировать, что... Вообще даже не знаю.
1: Ну все купить, понимаешь?
0: Ну как бы да.
1: Зал какой-нибудь навороченный, да. Прям, да? Автобус свой с названием команды, а?
0: Да. Точно. А вот, кстати, еще про спорт написала Настенька. Она говорит, я бы взяла и построила огромный, многофункциональный, современный аквапарк прямо у нас в поселке.
2: Классно. Или парк с развлечениями, да.
1: А это все в одном. Это должен быть, значит, зоопарк, парк аттракционов, аквапарк и огромный фудкорт.
2: Еще сафари-парк.
1: Сафари-парк, да, тоже надо.
0: А вот какое классное сообщение пришло от девочки по имени Яна. Она говорит, а я бы построила город своей мечты, где были бы пейзажи из моих любимых сериалов детства.
1: Он уже создан. Это Москва.
2: Да, тоже. И другие города нашей прекрасной страны.
0: Но Москва меняется. Некоторые здания из детства, к сожалению, исчезают.
1: Да.
0: За новыми
1: высотами.
0: Да-да-да.
3: Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
16: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Вот вы писали, а Оля взяла и за вас просто все скомпоновала в одну какую-то большую смс-ку.
2: Нафантазировала?
1: Да, то есть она говорит, если бы деньги не имели значения, она сразу вспомнила фильм «День сурка», когда у него там по кругу все, он научился всему. Она говорит, что хочется и нравится. Из музыкальных инструментов научилась бы играть на гитаре, а то 5 лет уже висит на специальной руке. Выучила бы любимые языки, чтобы без проблем разговаривать и петь песни, подыгрывать себе на инструментах. Научилась бы ландшафтному дизайну, вырезать из дерева красивые вещи, писать картины и родила бы 10 детей.
2: Обалдеть, умничка. Пусть
3: нужно
2: так и будет.
3: 4-5 жизней примерно все на то, что она вот перечислила сейчас.
2: Не, ну если долго не спать, то в принципе
1: если
2: теорию можно
1: работать.
3: Если вообще не спать и вообще не работать, то да, тогда.
1: Вот.
3: Но гитара лишняя, конечно.
1: Да ладно.
3: Ну пусть висит на специальной руке.
1: Ну в самолете, пока она летит куда-нибудь далеко на частном джете,
3: да.
1: Может поиграть себе чего-нибудь там на струнах.
2: Побрунчать. Бум-бум-бум.
3: Да. Как здорово, что все мы здесь
2: сегодня собрались.
3: Главное шторку опустить.
1: Да. И изгиб Оленина здесь тоже появляется в этой стране.
4: Ну не жёлтый, конечно. Здравствуйте. Нормальный фильм, хотя загар сходит, да, уже.
2: Ну ладно, нибудь скоро опять куда-нибудь полетишь.
4: Да.
1: Для тебя же деньги не имеют значения.
3: Под Москву. Ничего, ты богач.
1: Да, ему все бесплатно.
4: А нет, запретили полет над Москвой, все.
2: Да, все.
4: Я полечу, поеду.
3: Пойдешь пешком.
2: Ну расскажи.
4: Да.
2: Чем бы ты занимался?
4: Слушай, ну вот я согласен. Кто сейчас прислал смс-ку? Оля, да. Я вот с Олей согласен. Я бы на самом деле путешествовал, везде и учился. То есть я бы образование, то есть не только бы я бы здесь в институте сидел, я бы посещал бы страны, учил бы культуры, языки, науки, которые где там где сильнее. Размножался бы везде, естественно, да.
1: Там по маленькому оленю, везде в разных странах.
4: Конечно, да. То есть как бы надо оставить свой след. А потом второй тур у тебя пошел. То есть, как бы, ты уже детей своих везде, в каждой стране обучаешь, учишь и так далее. То есть,
3: потом выпустил бы книгу, наследил.
4: Да, наследил. Да. Я бы занимался образованием.
1: Следы
4: да.
1: Оленина.
3: Слушай, ну я тебе хочу сказать, что сейчас, как бы, вот после этого заявления Оленина, Дуров отходит на второй план.
2: Да,
3: потому
2: 100%.
3: Что, ну, если ты
4: нет, ну он-то их своих не знает, а я-то буду знать.
3: А, у тебя будет целый список, да.
4: Конечно,
3: я предлагаю тебе взять и совместить, поступить на туризм, как бы, да, и одновременно, в общем,
2: осталось
3: так,
2: только
3: так.
2: Договориться с женщинами.
3: Ты ой, посмотри на него!
4: Это, знаешь, это не
3: посмотри,
4: проблема.
3: Посмотри, он говорит, здравствуй, говорит, сразу да!
2: Ну, на таких условиях, понимаешь, он уедет потом.
1: Осталось только понять, как сделать так, чтобы деньги не имели значения.
3: Ребята, я прямо предчувствую какие-то международные новости. Ну, короче, землю переименовали в планету кучерявых. Ужас, как. Все, сваливаем отсюда отдыхать, Алина оставляем здесь.
4: Смотри, загорелые, зеленоглазые, кучерявые.
2: Ну, красивые, это невозможно.
3: Будь осторожен, Жуков может влюбиться. Морозов, Жукова, Юрий, вам
2: давно
3: до свидания.
2: Давно уже влюбилась.
3: Всего вам наилучшего. Пока.

0: Реклама на русском.
1: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
3: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире Русского радио поговорим с сотрудниками региональной госавтоинспекции. Слушайте диалоги безопасности. Сегодня в 14.00 задавайте вопросы и получайте прямые ответы.
5: 12+.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория. Подземный паркинг. И собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ-завод. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
10: Мне посоветовали заняться плаванием, чтобы похудеть. Какая глупость, а? Вы китов видели? Они что, худее меня?
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Что слушает страна?
12: И где-то выше облаков, выше облаков. Крылья за спиной, прямо над тобой.
0: Русское радио.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. На морском терминале в Туапсе вновь произошел пожар после удара беспилотников. Возгорание оперативно ликвидировали. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. К тушению привлекли более 80 человек и 25 единиц техники. Фрагменты дронов также повредили остекление в одном многоквартирном и 5 частных домах в городе. Пострадавших при атаке нет. По данным Минобороны, за прошлую ночь средства ПВО сбили 140 беспилотников над российскими регионами. В апреле дроны трижды атаковали морской терминал в Туапсе. Каждый раз начинался пожар. После последнего удара 28 апреля возгорание тушили двое суток. Средняя зарплата в феврале составила 104 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводит Росстат. По сравнению с началом прошлого года показатель вырос примерно на 16%. Аналитики связывают динамику с дефицитом кадров, ростом конкуренции за сотрудников и повышением зарплат в промышленности, IT и инженерных направлениях. Наиболее высокие доходы сейчас фиксируются в сферах, связанных с финансами, инвестициями и высокотехнологичными специальностями. Депутаты Госдумы предложили разработать специальную программу льготной ипотеки для ученых. Она будет предназначена для кандидатов и докторов наук, занятых в стратегически значимых направлениях. По задумке, программа должна работать по образцу IT-ипотеки. Ставку предлагается установить не выше 6% годовых. Авторы инициативы считают, что такая мера повысит привлекательность научной карьеры и поможет закрепить кадры в вузах и лабораториях. Работодатели беспокоят в отпуске более 2/3 опрошенных россиян. 20% заявили, что сталкиваются с этим постоянно, 38% время от времени, а 11% из-за этого вообще считают, что у них фактически нет отпуска. Лишь 32% респондентов никогда не сталкиваются с необходимостью решать рабочие вопросы. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и «Хорошее настроение» с Дмитрием Олениным.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Здравствуйте, привет-привет всем. Спасибо русским перцам. Пообщались, поулыбались, настроение подняли, понимаем друг другу. Теперь ближайшие 5 часов вместе со мной. Меня зовут Дмитрий Оленин. Рад каждому из вас. Давайте проведем этот день вместе.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 18 и облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Западный ветер до 10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Считайте перед сном интегралы. Овечки! Ха, прием для слабаков!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Что слушает страна? Любимое на русском. Это...

Вот удивительная же, да, наша память, какая она. Мы на самом деле запоминаем то лицо в том возрасте, когда влюбляемся в человека, вот в момент, когда познакомились. И даже 20, 30, 40, 50 лет спустя, глядя на нашу избранницу, мы видим в ней не тот возраст, который есть на самом деле, а именно тот, в котором мы познакомились. То есть наша избранница в наших глазах, ну и наоборот, тоже избранник в глазах девушки, остается таким в тот момент, когда увиделись, познакомились и влюбились. Классно же, да?

Ой, я сейчас, конечно, не сочиняю, рассказываю вам чистую правду. Недавно сюда к нам на Русское радио приходит письмо мне, написано Дмитрию Оленину, причем отправлено почтой, знаете, от руки все написано. И такой почерк красивый, думаю, неужели мне письмо? Я обрадовался, мне коллеги такие, а давай, вы помните, как раньше было? Танцуй тебе письмо. Но я открываю письмо, и начинается слов. Здравствуйте, уважаемый Роман. Ну, в общем, дальше-то я читать практически не стал. Но, тем не менее, знаете, момент радости был. И вот все-таки вызывает действительно теплый момент, когда вот вы получаете письмо, что там внутри. И ты же понимаешь, кто-то же когда-то его написал, там не 2 секунды назад, а не несколько дней, а то, может быть, и неделю назад. Вот сделайте это приятное своим родным и близким. Отправьте им настоящее письмо. Вот прямо от руки написанное. Ну, дойдет. Знаете, как приятно будет. Вот, Ахана для вас прямо сейчас. Иван Дмитриенко. Впереди.

сложный выбор, куда отправиться, в Москву или в Петербург. Ведь вроде такие две столицы, а такие разные. А в Петербурге уже белые ночи, разводят мосты. А Москву уже все украсили опять по-новому. А все в цветах, все красиво. Столько ярмарок всяких. Ну, выбирайте, что вам больше нравится. А вообще рекомендую вам за эти летние выходные, может быть, даже ваши летние каникулы, успеть побывать и там, и там. И не только в столицах, но и в прекрасных малых городах нашей замечательной страны. Thank you.

0: Любимая на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Как моя диета? Это кошмар! Пятый вечер не могу найти врага, чтобы отдать ему ужин. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
10: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

Манипуляторы крутят нами, как хотят. Вот смотрите, такой один хорошенький, красивый, молодой. Давай, проводи меня домой. Вот один хорошенький. Вот видишь, ты единственный такой. И мы сразу такие, да, конечно, я такой один. Я избранный вообще. Но нужно помнить такую женскую истину. Каждый, кто не первый, тот у нас второй. Да, девчонки? Ну, что делать? Так устроен этот мир. Но все равно хорошо бы.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю вырос на 12 копеек и составляет 71 рубль 67 копеек. Курс евро снизился на 2 рубля 15 копеек и составляет 83 рубля 30 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
8: Реклама на русском.
9: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
10: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
12: Мое состояние здоровья? Номер страхового полиса знаю наизусть.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Что слушает страна?
15: 7 цифр и звонок, 7 цифр и гудок. Как мне найти любовь мою?
14: Русское радио.
16: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как мед, мне сегодня повезет.
14: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин отправится сегодня в Казахстан с государственным визитом. Поездка главы государства тем более необычна, что этот госвизит не первый за его президентский срок, а протокольная практика допускает лишь одну такую поездку. Она предполагает особые почести и пышность, несколько дней пребывания в стране и культурную программу. Однако нынешней ситуации было сделано исключение, инициатором которого выступила Астана, отмечает агентство ТАСС. Визит Путина продлится 3 дня. Правительство обязало региональные власти разработать и утвердить планы развития инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности и велосипедов с электродвигателем. Документы нужно представить до конца года. При этом полный запрет СИМ не предусматривается. Государственная линия выстраивается вокруг поэтапного и безопасного встраивания электросамокатов, электровелосипедов и аналогичных устройств в существующую дорожно-транспортную систему. И еще одно поручение правительства. Теперь Министерству природы, оно должно разработать меры по недопущению выхода диких животных на проезжую часть. Нужно определить участки трасс по всей стране, где требуется срочная защита от внезапного появления зверей на дорогах. Доклад о результатах анализа будет представлен Кабмину в течение года, сообщает ТАСС. На втором этапе с 2027 по 2030 год непосредственным обустройством опасных участков займутся Минтранс, Росавтодор, госкомпания «Автодор» и региональные власти. Вакцину против аллергии на пыльцу березы хотят массово начать применять этой осенью. Планируется, что разработчик, Федеральное медико-биологическое агентство, получит временную регистрацию препарата. Это даст возможность широко его использовать. Однако третья фаза испытаний, которая длится 2 года, завершится только в сентябре 2027-го. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Вот это не говори, что мы опоздали, и счастье накрыло как цунами. Это про то, как вы опаздываете на концерт. И уже слышите, что в зале идет концерт, но вы только бы успеть на свою любимую песню. И вот заходите, и она звучит, и все, и счастье накрывает вас.

11.05 в столице. Всем прекрасного доброго дня. 27 майский день сегодня, середина недели. Давайте наслаждаться хорошим настроением, планами на будущее. Наверняка уже даже послезавтра у кого-то что-то приятное случится. Но послезавтра уже пятница будет, так что у всех случится что-то приятное. Меня зовут Дмитрий Оленин. Еще 4 часа буду вместе с вами. Александр Шоу далее.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 19 и облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Западный ветер до 11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО ЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте ras.dom.rf.
4: СК-10.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
7: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8 863 309 0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
10: Я бы никому не рекомендовал опаздывать на совещание. Оно придется сидеть в первом ряду.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Мобильное приложение Русского радио.
13: Русское радио.
12: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

Ровно вчера я был на празднике, где появился Артур Пирожков, зажег, ну, естественно, конечно же. И особенно девушкам понравилось сразу, уже на прощание Артур Пирожков сказал: «Многие из вас сегодня не заснут, а к некоторым я приду во сне». Но тут, конечно, женский смех раздался по залу. Артур Пирожков, да, он такой, и, кстати, готовит вам сюрпризы и на наших музыкальных площадках в том числе. Привет всем и каждому. Вика Дайнеко прямо сейчас появляется на русском радио. Слава, Мод, Зиверт ждут вас впереди.

Ой, классно, когда попадаются хорошие попутчики, когда вы на одной волне, и тогда путешествие проходит незаметно. Какой-нибудь там перелет тяжелый или проезд. Вот сидишь, болтаешь, рассказываешь, и все, раз, и время пролетело. Хороших попутчиков вам и на малые, и на длинные расстояния. Путешествуйте всегда с удовольствием. У нас скоро, кстати, что-то умное и интересное будет буквально через пару минут. Не пропустите, но и музыка, конечно, будет. Мод, Зиверт, Жанна Фриске и градусы впереди. Sorry.

0: На русском радио «Умные вещи». Все о технике и технологиях. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Средства производства и автоматизации».
1: Здравствуйте, с вами Петр Кузнецов. Роботы помогают, а человек вдохновляет. Знаменитая фраза из песни сегодня звучала бы именно так. Образовательная робототехника все активнее входит в наши школы и университеты, но она не заменяет наставника, а становится его высокоточным инструментом. Это особенно ценно при изучении инженерных профессий. Машина берет на себя рутину и сложные процессы, оставляя человеку главное – передачу живого опыта, интуиции и инженерного мышления, которые не поддаются алгоритмам. По нацпроекту «Средства производства и автоматизации» пермская компания «Промобот» разработала и запустила два ключевых продукта – коллаборативный манипулятор «Промобот М13» для промышленности и учебный манипулятор «Промобот M-Edu». Последний представляет собой настольное четырехосевое устройство с набором сменных рабочих инструментов. С помощью этих роботов школьники и студенты изучают программирование, автоматизацию и мехатронику на практике. Манипулятор легко встраивается в образовательный процесс за счет интуитивного интерфейса управления. А специально разработанные методические материалы помогают осваивать робототехнику учащимся разного возраста и уровня подготовки. Сегодня манипуляторы «Промобот» используются в образовательных учреждениях по всей стране. Например, в Оренбургском гуманитарно-техническом техникуме студенты программируют машины под задачи местных предприятий. Это сборка, сортировка и сварка. А в чукотском поселке Угольные Копи «Промобот M-Edu» с недавних пор включен в программу дополнительного образования. И это только начало. В прошлом году на базе «Промобота» при поддержке нацпроекта открылся целый центр развития промышленной робототехники. Его методисты успешно разрабатывают программу обучения, проводят мастер-классы и готовят школьников к соревнованиям.
0: «Умные вещи» на русском радио.

Ну, возьмите, распечатайте красиво на принтере цветного, знаете, как дорожный знак, как въезд в город. Подожди, Портофино. Наклейте на свой забор на дачном участке и приглашайте в Портофино своих друзей, гостей, соседей. А что, приятно вот так вот на выходных взять и мотануться вот за пару километров, съездить в Портофино на шашлычок.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
11: Платформы, рынок, технологии.
10: Монетизация.
11: Цены, процедуры, практические инсайты.
10: Нейросети на практике.
11: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
10: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
11: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
10: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
12: Без возрастных ограничений.
13: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+.
15: Хороший пароль забывается через 30 секунд. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Это «Звонки» на русском радио. Я, конечно, в этой песне всегда слышу эту фразу «Пусть меня ударят двери», но потому что дверь на меня часто нападает, и косяк на меня часто нападает. Ну, потому что я такой, знаете, по жизни я тороплюсь, думаю уже о другом, но вот на шаг вперед, и, конечно, дыжу, вот это. Ой, всегда практически в таких маленьких синячках. Но ничего страшного, я свою вот эту проблемку знаю, и зачастую успеваю обойти этот косяк или дверь, но иногда, конечно, получаю. Из чего делаем вывод? Не торопиться. Спокойствие, как говорится, только спокойствие и уверенность в себе. И тогда действительно и дверь на тебя не нападает, и косяки ты обходишь, и об плинтус тоже по мизинцам пальца не бьешься. Но иногда у всех случается. Ничего, переживем. Опять.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленую колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
9: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
11: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
12: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
13: Это невозможно!
12: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
14: Если ничего другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Русское радио. Что слушает страна?
17: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
16: Русское радио.
18: Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май.
16: Только любимое. Только лучшее.
19: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
16: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Правительство России утвердило план реализации основ государственной языковой политики, который включает 120 мероприятий. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Основные цели – это сохранение и развитие русского языка, языков народов России, а также продвижение русского языка в мире. Первый раздел плана посвящен русскому языку. В него вошли актуализация списка нормативных словарей, книжные выставки, олимпиады по языкознанию, всероссийское тестирование в культуре речи, онлайн-семинары для журналистов, поддержка спектаклей по русской классике, создание подкастов с писателями. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. По данным ГУМЧС России по региону, сегодня, а также ночью и завтра утром в ряде районов ожидаются сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозой и градом. Особую опасность представляет шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Жителям региона рекомендуют быть осторожными и по возможности не выходить на улицу в пик непогоды. Дополнительный поезд в Крым через Ростовскую область запустили с сегодняшнего дня. Об этом сообщает компания-перевозчик Grand Service Express. Первый рейс отправился двухэтажный поезд «Таврия» номер 167. Он курсирует один раз в 4 дня. Маршрут проходит через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань. В Ростове облачно плюс 22. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп-Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш Тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За Тенет в Олимп-Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

здесь вместе с вами. Все, за экватор рабочей недели уже перевалили. В Москве 12 часов 3 минуты. Сегодня среда, 27 мая. То есть все, мы уже не думаем о понедельнике. Он где-то там позади остался. А думаем о пятнице. Она уже близко. Вот-вот. Знаете, в общем, куда ни посмотри, все хорошо. Все будет хорошо. И все, конечно же, позитивно. Очень много любимого на русском для вас. И начнем с самого важного утверждения. Счастье есть, конечно же. Даже вот в нашу московскую серую сейчас прохладную дождливую погоду тоже счастье есть.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 19 и облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Западный ветер до 11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Есть что-то ужасное в смехе спящего человека.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
11: Русское радио.
10: Русское радио. Всегда с тобой.
12: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
13: Сладкий вкус.

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Все будет хорошо.

вот все-таки надо записывать самому себе те слова, которые ты говоришь своей любимой в первые дни, недели, может быть, даже месяцы вашего общения. Но когда вот этот цветочно-шоколадно-конфетный букетный период идет, там же такие комплименты, там такие слова, а потом как-то забывается все. А так вот раз, перечитал, и через год повторил, и через два, и через десять, и через двадцать. Знаете, как вашей богине будет приятно это услышать?

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Неудачник. Человек, который из двух зол выбирает оба. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Анечка Семенович на русском радио. Всем влюбленным посвящается песня. И, конечно же, всем, кто к свадьбам готовится. Мне кажется, вот сейчас, ну что не пятница, то свадьба, естественно. Да, в любой день, мне кажется, не обязательно в пятницу гулять. Можно и в среду сегодня, можно и в понедельник. Можно какой-нибудь красивой дате, а не ко дню недели. Все это приурочить. Главное, чтобы вы были счастливы, и свадьба у вас была самая веселая и позитивная. Всем хорошего дня.

0: После того, как Мари Краймбери написала эту песню, Филипп Киркоров ее спел, я позвонил Филиппу, говорю, слушай, Филипп, ну как вот как ее можно петь? Там же даже негде дыхание добрать. Это же такая сложнейшая для исполнения песня. На что Филипп сказал, да, это правда. Вот попробуйте. Попробуйте в караоке как-нибудь спеть эту песню через 3 минуты. Вот она всего 3 минуты длится песня. Вы будете как после марафона вот так... Потому что, да, по дыханию эта песня очень тяжела для исполнения, да, особенно. Но король может все, как говорится. Спасибо тебе, Филипп Киркоров, за нее и Мари Краймбери тоже. Так, кто дальше у нас? Руки вверх, винтаж, Дмитрий Маликов и «Фабрика» прямо сейчас.
1: Русское радио. Золотая история. «Фабрика». Лёлик.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
14: Угадайте город по описанию
15: и выиграйте приз для автопутешествия.
16: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
17: Подробности на русрадио.ру. 12+.
18: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Руки вверх на русском радио. Юбилейный год для группы. 30 лет в этом году отмечают двумя огромными концертными летними при поддержке русского радио. Но об этом будем летом и поговорим, как говорится. А вот это вот, назови его как меня. Я, кстати, вот, ну, вроде бы и ведущий, да, уже много лет. А все равно у меня плохая память на имена. Вот плохо запоминаю я кого как зовут, особенно когда веду какие-то мероприятия. И вот научился такому лайфхаку. Я ассоциирую это имя с кем-то другим. Ну, допустим, да, вот если девушку зовут Аня, значит, ага, плохая девочка. Ага, все понятно, значит, вот все, значит, как Анна Плетнева, да. Или, допустим, ага, этого человека зовут как моего двоюродного брата, а эту девушку зовут как мою лучшую подружку и так далее. И вы знаете, и эта технология помогает мне не ошибиться в новых именах. Попробуйте, может, вам тоже подойдет.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю вырос на 12 копеек и составляет 71 рубль 67 копеек. Курс евро снизился на 2 рубля 15 копеек и составляет 83 рубля 30 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Реклама на русском.
8: Как обезопасить себя на дороге? Об этом в прямом эфире Русского радио поговорим с сотрудниками региональной госавтоинспекции. Слушайте «Диалоги безопасности» сегодня в 14:00, задавайте вопросы и получайте прямые ответы.

0: 90-е. 12+.
1: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
3: Мой подход к уборке? Время само все расставит на места.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Что слушает страна?
6: Пусть твои окна смотрят беспечный розовый вечер.
5: Только любимая.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Таганроге после ракетной атаки ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. В результате удара травмы получили две женщины. Обеих доставили в больницу. Также повреждена городская котельная. Ее работу приостановили. Из-за этого в нескольких жилых домах отключили горячую воду. Кроме этого, после атаки загорелись несколько автомобилей, и пожар удалось локализовать. Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по серому импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Acer, Asus, HP, Fujitsu, Hitachi, IBM, Intel, Samsung и других. Также из списка исключили, к примеру, электробритвы Браун. В Минпромторге заявили, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют отечественные аналоги. Власти разработают законопроект о повышенной ответственности родителей за нарушение правил дорожного движения детьми. Подготовить документ до 2027 года должны МВД и Минюст, пишет парламентская газета. Сейчас родители, в зависимости от возраста ребенка, могут выплачивать штрафы за его нарушение или возмещать причиненный ущерб. Новые меры предусмотрены стратегией правительства на фоне роста числа аварий с участием несовершеннолетних водителей. Оззи Осборн воскреснет с помощью искусственного интеллекта. Об этом объявила семья рокера. Аватар создаст компания, которая уже оживила Стэна Ли. Жена и сын Оззи передали большое количество фото, видео и записи его голоса. Шэрон Осборн объяснила, что фанаты смогут спросить цифрового Оззи о чем угодно. Он ответит так, как ответил бы настоящий. Виртуальный рокер появится в Британии и США уже этим летом. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Вот и Дима Билан подтверждает мое убеждение в том, что когда ты влюбляешься, тебе должны давать больничный. Ну потому что ты же болен другим человеком, правда же?
1: Но все, что будет со мной, связано только с тобой. Я забыт тоской, я любим тобой.
0: А ведь к тому же еще какая прелесть, что влюбленность это может быть же вечно, как говорится, на всю жизнь. Вот вам вечный больничный.

0: здесь вместе с вами. Если вы думаете, что такого не бывает, практически вечный больничный, бывает, бывает. Я не знаю, как у нас в стране, мне кажется, у нас такого нет. А во многих европейских странах преподаватели в университетах, они там поработают годик-два, а потом говорят, у меня депрессия, я устал от детей. И уходят на больничный по депрессии. И сидят там некоторые по 30, по 40 лет, а потом прямо с больничного уходят на пенсию. Просто я лично знаю такие примеры. Вот. И все. И это по закону. И вот так вот поработал. А на больничном ты же зарплату получаешь. Так что вот, как они там хитро поступают. Но мы не такие с вами, мы честные. Потому что учитель все-таки, знаете, это не профессия, это призвание. А как не наслаждаться своим призванием? Конечно же, всегда будешь делать максимально для детей, чтобы они были самыми умными и самыми востребованными в своей профессии. Привет всем и каждому. Женя Малахова прямо сейчас. Хай-фай мод впереди на русском.
1: Да.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 22 и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
2: Выходной – самый тяжелый день недели. Надо и выспаться, и в квартире убрать, и погулять. Не знаешь, с чего начать?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
4: А я все помню, помню, как тебя любили.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Бывают такие моменты в жизни, когда идешь, гуляешь, останавливаешься и понимаешь, что тебе нравится все. Вот дерево это нравится, как оно цветет. Вот этот вид тебе нравится. Вот этот вот горизонт туда, эти облака белые на голубом фоне. Вот не каждый же день такое случается, романтическое настроение. Но иногда оно бывает. И запомните его, когда оно с вами случится, потому что, вспоминая его, у вас тут же будет подниматься настроение. 13:17 в Москве. Давайте я скажу, кто вам поднимет настроение. Ну, конечно же, самый красивый Артур Пирожков. Скоро появится в эфире Русского радио, поднимет настроение. Нюша вам обязательно споет, но и мод самое свежее от него и хитовое прямо сейчас «Намек на нас».
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. На этой неделе номер третий. Номер второй. Номер первый. Туманы белые, белые. Сердце мое смело. Голосуйте за любимого исполнителя.
2: Пусть он станет лидером.
1: Золотой граммофон на Русском радио. Реклама на русском.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Бесит, когда говорят, что ты не умеешь формулировать мысли. Хотя ты очень даже как бы типа да. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код типа 499.

Так, кому сейчас нравится? Я знаю, я предполагаю, это тем, кто сейчас находится на отдыхе, в отпуске. Нравится вам? Нравится? Ну и пусть вам нравится. А мы тоже когда-нибудь там окажемся, как минимум послезавтра, когда уже будет пятница. Ну и у кого-то уже, может быть, со следующей недели начинается отпуск. Мы вас поздравляем. Скоро и все остальные тоже побываем там в прекрасном летнем отпуске. Все будет хорошо. Для тебя.

Фантастики Хана на русском радио, как в первый раз. А кто у нас на первом месте в золотом граммофоне на этой неделе? А это он, народный, любимый Николай Басков. Вот эта самая песня, песня «Туманы», нравится вам сейчас больше всех остальных. Ну и правильно, настроение, потому что поднимает. И про любовь, опять же, Николай Басков прямо сейчас. Добро и Юлианна Карулова впереди.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
3: О, это я.
2: А, нет, ты уфолог-профессионал.
3: Да?
2: Давай не
3: Извини.
2: Будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
3: О, это я.
2: И представители других профессий.
4: По поводу Не, подождите, по поводу уфологов, парень, если тебе мужчины проходящие говорят, уф, это не то немножечко.
3: Ой, ну ладно, это я журналист.
2: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
10: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: ОККО представляет.
14: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
15: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
16: Ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
2: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499. Звук поставь.

Лети, лети, лети, ваше послание, ваше сообщение, ваш привет, ваше поздравление к нам сюда, в стол заказов на Русском радио. Начнем уже минут через 15. Я, Дмитрий Оленин, с большим удовольствием буду поздравлять тех, кто сегодня что-то отмечает. Сегодня, напомню, 27 мая.

0: Реклама на русском.
1: За Родину!
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Настоящему прошу зачислить меня добровольцем в ряды действующей Красной Армии.
0: Военная драма «Отец».
3: Вставай, отец. Ты им нужней.
0: Возрастное ограничение 16+.
4: Это наша снайперская группа.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Нужно провести эндоскопическое исследование. Сделать

0: Делайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет 2 свободных дня.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения на фоне вспышки лихорадки Эбола в Африке. В ведомстве сообщили, что в кратчайшие сроки разработана тест-система для диагностики и организовано производство. На сегодняшний день риски распространения лихорадки на территории России отсутствуют, заверили специалисты. Завозных случаев заболевания в стране не зафиксировано. Минздрав расширит сервис получения медицинских документов без посещения врача. Сейчас услуга тестируется в Чувашии и Тюменской области. В этом году практику планируют внедрить по всей стране. В онлайн-режиме россияне смогут получить сертификаты о прививках, больничные листы, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, а также заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятия физкультурой. Важным инструментом развития столичной экономики в последние годы стали офсетные контракты. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил мэр Сергей Собянин. Такой механизм позволяет городу заранее обеспечивать стабильные поставки востребованной продукции и одновременно стимулировать создание в городе современных производств. На данный момент заключено 36 таких контрактов. Они предусматривают поставку, в том числе лекарств, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, а также коммунальной техники. Совокупный объем инвестиций по ним составляет почти 122 миллиарда рублей. Работодатели беспокоят в отпуске более 2/3 опрошенных россиян. 20% заявили, что сталкиваются с этим постоянно, 38% время от времени, а 11% из-за этого вообще считают, что у них фактически нет отпуска. Лишь 32% респондентов никогда не сталкиваются с необходимостью решать рабочие вопросы во время отпуска. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости. На русском. Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Сегодня у нас Всероссийский день библиотек отмечается. Много знаний никогда не бывает, поэтому и у нас сегодня прекрасный повод узнать больше. И диалоги безопасности. В гостях у меня инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения региональной госавтоинспекции, майор полиции Екатерина Дыник. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Тема важная. Европротокол. Важно знать порядок оформления. Возможно, окажем какую-то помощь водителям, слушателям нашим. Все вопросы принимаются. Екатерина, отвечаем в течение часа. Так точно.
3: Хорошо.
2: Мессенджер у нас Макс появился, поэтому еще проще задать вопрос. Русского радио ищите. +7 918 590 0488. Ну и не забывайте тоже о группе ВКонтакте Русское радио Ростов-на-Дону. Меня зовут Юлия Максимова. Так что вместе с Екатериной готовы ответить все вопросы по Европротоколу. Продолжим вскоре, пока. Встречайте Сергея Лазарева и гостя с будущего.

0: Ростове сейчас облачно с прояснениями, плюс 23, по данным Яндекс.Погоды. Завтра переменная облачность, утром плюс 17, днем до 20 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду.
1: Спонсор программы ООО СЗ-СК10 номер 9.
2: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
2: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК10.
2: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
3: СК10. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
8: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
9: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
10: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
11: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
12: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
13: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
14: Чтобы был плоский живот, нужно есть плоскую еду. Пиццу, шоколад, блины.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Ну, ты сейчас рекламировать. Мы сейчас будем рассказывать. Итак, у нас есть диалоги безопасности с темой сегодня Европротокола. О нем поговорим, потому что для многих водителей такое слово звучит пугающе. Ну, официально, естественно. Поэтому, Екатерина, объясните, пожалуйста, нашим слушателям простым языком, что это такое, почему водителям выгодно уметь пользоваться Европротоколом?
16: Вообще Европротокол, да, так называемый, это и есть сама возможность оформить документы о случившемся дорожно-транспортном происшествии без вызова на место ДТП сотрудников госавтоинспекции. Водители имеют возможность самостоятельно зафиксировать обстоятельства аварии и передают информацию в страховые компании непосредственно уже для получения, да, выплат по ОСАГО. Официальное вообще название правильно. Это извещение о дорожно-транспортном происшествии, извещение о ДТП. Термин уже Европротокол, он пришел к нам из Европы, где уже вот эта практика, да, оформления таким образом дорожно-транспортного происшествия существует уже довольно давно. Ну вот как-то и, собственно, у нас оно тоже прижилось, поэтому мы говорим об этом. Почему это, ну так скажем, да, выгодно водителям? Существуют некие свои преимущества, когда водители оформляют доставляют и таким способом дорожно-транспортные происшествия. Во-первых, это экономит время. Не нужно ждать, пока приедет, да, экипаж дорожно-патрульной службы, а в час пик, если это там какой-то, да, заторовые какие-то моменты на дорогах, это может занять вплоть до, да, нескольких часов, то есть ждать придется долго. А оформление само занимает, ну, 15-30 минут, если так постараться, да, и все четенько запомнить, то будет примерно в полчаса можно уложиться и после чего спокойно разъезжаться. Быстрое освобождение дороги. Это особенно актуально в период, опять же, вот час пик, да, когда заторовые ситуации на дорогах, пробки, на узких улицах. Сразу после фиксации всех обстоятельств можно спокойно разъезжаться и тем самым убирать машины с проезжей части и не позволять этим заторовым ситуациям продолжаться, да, так сказать. Сохранить время на будущее, не придется тратить день на поездку, да, в госавтоинспекцию для получения и сдачи там документов и так далее. Ну и вообще это, в принципе, упрощенный довольно процесс для страховой компании. Они уже давно адаптировали свои процедуры под Европротокол, поэтому рассмотрение заявления сейчас уже в настоящее время проходит довольно быстро. Ну и в целом вот это извещение о ДТП – это инструмент для быстрого и самостоятельного оформления именно мелких дорожно-транспортных происшествий. И создан он, чтобы и разгрузить немножко работу сотрудников госавтоинспекции и также сократить непосредственно время для участников дорожного движения в оформлении ДТП.
0: На самом деле, да, вот любая царапина ранее на бампере означала, что нужно вызвать ГАИ, многочасовое ожидание, теряем время, а вот сейчас, как выше указано было, можно и в 15 минут уложиться.
16: Да.
0: Но при каком вот условии, главное, водитель имеет право оформить ДТП самостоятельно, без вызова инспектора?
16: Оформление возможно только при одновременном соблюдении определенных условий. Во-первых, в ДТП участвовало только два транспортных средства, два автомобиля. Повреждения получили только эти машины. Нет ущерба, допустим, имуществу третьих лиц, нет пострадавших людей, конечно же, и, допустим, не причинены какие-то повреждения инфраструктуре, то есть не повреждены заборы, какие-то, ну, другие какие-то элементы дороги. У обоих водителей есть и должны быть действующие полисы ОСАГО. Это обязательно для того, чтобы оформить в таком ключе дорожно-транспортное происшествие. Также участники договорились о том, кто виноват, у них нет разногласий, то есть все согласны, кто виноват, кто нет, и, ну, собственно, спорить не о чем. При этом тогда можно спокойно оформлять. И касательно ущерба. Ущерб не превышает лимита выплат по Европротоколу. Вот до 100 тысяч рублей, если есть разногласия какие-то мелкие или данные о ДТП, не зафиксированы через специальное приложение. И до через 400 тысяч рублей, если данные зафиксированы через приложение госуслуги авто или помощник ОСАГО, и при этом нет разногласий. Это вот такие, ну, вот основные, да, такие условия для того, чтобы спокойно оформить Европротокол.
0: Наверняка же есть у нас еще правило трех нет. При них, наверное, Европротокол невозможен. Что такое за три табу?
16: Это вот три ключевых условия, так скажем, при которых оформление ДТП без участия сотрудников госавтоинспекции невозможно. Эти условия прежде всего связаны с обстоятельствами непосредственно самой аварии, состоянием участников и наличием необходимых документов. Во-первых, нет пострадавших. Первое – нет, да? Нет пострадавших. Это сам документ, Европротокол, нельзя использовать, если в ДТП есть пострадавшие, даже с незначительными какими-то травмами. Если есть пострадавшие, оформлять ДТП по Европротоколу не получится. В такой ситуации обязательно нужно вызывать сотрудников госавтоинспекции, ну и при необходимости другие службы, такие как, да, медицинскую службу. Нет ущерба имуществу третьих лиц. Европротокол применим, но только в случае, если повреждены только непосредственно вот эти вот два автомобиля, которые и попали в автоаварию. Если пострадали объекты дорожной инфраструктуры, как я уже чуть ранее сказала, да, заборы, там, светофоры, дорожные знаки, предположим, ограждения какие-то барьерные и так далее, здания, деревья в прицепе или другое имущество третьих лиц, оформление европротокола, опять же, не будет возможным, невозможно оформить. И третье правило «нет», как мы назвали ключевое, это касательно, опять же, разногласий. Если нет полиса ОСАГО у одного из участников, европротокол допустим только если у обоих водителей есть именно действующие полисы ОСАГО. Если у одного из участников отсутствует, да, этот полис или он просрочен, опять же, необходимо вызывать сотрудников госавтоинспекции и дожидаться их приезда. Есть еще некоторые дополнительные условия, при которых европротокол также невозможен. Это когда в ДТП участвуют более двух транспортных средств и ущерб превышает установленный лимит, в зависимости тут, опять же, от ситуации, он может составлять 100, 200 или 400 тысяч рублей. И если ущерб уже максимально, да, вы видите, что он превышает данный лимит, то, опять же, не будет возможным составление европротокола. Если хотя бы одно из этих условий нарушено, необходимо вызывать сотрудников госавтоинспекции для непосредственно уже самого официального, так скажем, да, оформления дорожно-транспортного происшествия. И попытка оформить европротокол в неподходящей ситуации может привести именно вот к отказу непосредственно самих выплат в страховых компаниях. Поэтому, если вы не уверены, то лучше вызывайте сотрудников госавтоинспекции.
0: Самое главное, мне кажется, сейчас самыми неуверенными на дороге должны быть велосипедисты. Тут точно уж вариантов нет.
16: Да.
0: Мы продолжим диалог безопасности, европротокол у нас сегодня тема, поэтому если у вас имеются вопросы, мы ждем. Макс работает +7 918 590 04 88.

0: Вот тут Настасья кричала: без него никак. Мы сегодня как раз-таки в тему Европротокола обсуждаем, в диалогах безопасности. И сейчас, наверное, Екатерин, давайте поговорим о лимите выплат. Это больная тема. На сегодняшний день это 100 тысяч рублей. Или есть вариант получить больше? Вот как технически можно эту сумму все-таки до максимальной поднять?
1: Ну, в текущем году, да, в 2026 году, лимит выплат по Европротоколу зависит от непосредственно самого способа фиксации дорожно-транспортного происшествия и наличия либо отсутствия разногласий между участниками ДТП. Существует в основном три варианта. Выплата до 100 тысяч рублей – это если ДТП оформлено только на бумажном бланке извещения, без электронной фиксации и каких-либо специальных приложений. Второй вариант – до 200 тысяч рублей лимит, если есть фотофиксация, при этом между водителями есть мелкие разногласия по каким-то определенным обстоятельствам ДТП, но оформление все равно проводится по Европротоколу. И третий вариант – до 400 тысяч рублей, если есть фото- или видеофиксация, нет разногласий между участниками, данные о ДТП переданы в электронном виде через специальные приложения или технические средства. Опять же, если претендовать на самые максимальные суммы, нужно строго соблюдать требования к фиксации аварии. Это время, привязка к местности, целостность всех файлов, которые вы туда подгружаете, и использовать, ну, соответственно, одобренные сервисы для того, чтобы эти все данные передавать. Как увеличить сумму до 400 тысяч рублей? Во-первых, необходимо использовать специальное мобильное приложение для фиксации ДТП. Для этого подойдет госуслуги «Авто», помощник ОСАГО или приложение непосредственно вашей страховой компании, да, в которой будет застрахован тот человек, который водитель транспортного средства, который попал в дорожно-транспортное происшествие. Эти сервисы, конечно, позволяют заполнить электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии и загрузить фотографии уже через встроенную камеру. То есть тут все довольно быстро, просто, и по пути следования, да, заполнения всего, там будут всплывающие окошки, которые помогут вам оформить правильно и будут вас направлять, сделать правильное действие, выполнить. Необходимо сделать, конечно, качественную фото-видеофиксацию, фотофиксацию. Фотографии должны быть четкими, сделанными при достаточном хорошем освещении и с разных ракурсов. Необходимо, во-первых, зафиксировать общий вид места происшествия, положение транспортных средств относительно друг друга и какой-либо рядом расположенной дорожной инфраструктуры, там, знаки, разметки, дома, ну, то есть все, что есть рядом, к чему можно привязаться. Обязательно государственные регистрационные знаки автомобилей участников дорожно-транспортного происшествия и, ну, все видимые повреждения непосредственно каждого автомобиля. Это тоже очень-очень важно. Рекомендуется сделать не менее 10-15 фотографий, и если повреждения малозаметны, стоит сделать дополнительные снимки с разных ракурсов и указать на это место непосредственно рукой, да, чтобы вот ваша рука была как вот указатель места, где, на что нужно обратить внимание, если оно малозаметно. Также максимальной выплаты, как мы уже чуть ранее обусловились, позволяет получить отсутствие разногласий с другим участником ДТП относительно обстоятельств аварии, степени вины, характера и списка повреждений автомобилей. Вот если будет выполнено это условие, то, скорее всего, да, получится все-таки максимальную выплату получить. И обязательно нужно дождаться, конечно, подтверждения загрузки данных. После фиксации аварии и заполнения извещения в приложении необходимо получить уведомление о подтверждении загрузки данных в базу. Это подтверждение гарантирует, что информация о вашем случившемся дорожно-транспортном ДТП зарегистрирована и уже доступна непосредственно для самой страховой компании. Ну и соблюсти, конечно, нужно все предыдущие, да, условия, которые правило трех нет, которые мы с вами уже обсудили и так далее, чтобы ДТП ДТП должно участвовать только два транспортных средства, нет пострадавших и так далее. То есть вот эти все условия должны быть соблюдены. И если фотофиксация не была проведена, например, разногласия есть, то здесь уже выплата не предусмотрена. Если, например, вы подозреваете, что ущерб может превысить 100 тысяч рублей, всегда нужно делать фотофиксацию через приложение. Это позволит увеличить лимит до 200 или 400 тысяч рублей. Также очень важный момент, что нельзя, например, загружать фотографии, нельзя будет, задним числом. Фотофиксация должна быть выполнена в режиме непосредственно вот реального времени здесь и сейчас, сразу после возникновения дорожно-транспортного происшествия. И если есть у людей сомнения в сумме ущерба, подлинности полиса, например, или искренности второго водителя, условно, безопаснее, конечно, будет вызвать на место сотрудников госавтоинспекции.
0: Но иногда бывает, все-таки бывает, что водитель уезжает с места ДТП. Угу. Вот он потерпевший, может быть, угу, а виновник передал ему деньги, так сказать, на месте.
1: Да, действительно.
0: Чем рискует такой водитель?
1: Ситуации могут быть, конечно, абсолютно разные. Как говорится, да, в жизни все случается. Но вот такие действия, конечно, влекут серьезные правовые риски, так скажем. Согласно правилам дорожного движения и законодательству в целом Российской Федерации, такое действие считается нарушением, которое может повлечь административную ответственность, проблемы дальнейшие со страховой компанией и какие-то другие негативные последствия. Оставление места дорожно-транспортного происшествия регулируется частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И согласно этой норме, оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он является, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, влечет лишение права управления или административный арест, ну, тоже там до 15 суток, а лишение права управления от года до полутора лет. При этом не имеет значения вообще, кто был виновником аварии. Наказание грозит любому участнику, который покинул место дорожно-транспортного происшествия. Потом суд, конечно, может учесть смягчающие какие-то обстоятельства, но в большинстве случаев назначают именно вот лишение водительского удостоверения. Касательно проблем со страховой компанией, опять же, если потерпевший уехал с места ДТП, страховая компания может отказать ему в страховом возмещении по полису ОСАГО. Это связано с тем, что одним из условий получения выплаты является соблюдение правил всех этих, да, оформления дорожно-транспортного происшествия. Это непосредственно вызов сотрудников госавтоинспекции, либо составление извещения, европротокола, да, о дорожно-транспортном происшествии. И опять же, при соблюдении всех-всех условий, которые мы уже чуть ранее озвучили. И если виновник также покинул место аварии, а страховая компания выплатила, допустим, пострадавшему возмещение, она вправе предъявить к нему регрессное требование, так называемое. Это означает, что страховщик может взыскать с виновника всю сумму выплаченного страхового возмещения, если будет доказано, что тот скрылся с места ДТП. Ну, опять же, тут очень много таких индивидуальных, да, ситуаций, которые можно рассматривать с одной стороны, с другой стороны, но самое главное, что никто из участников дорожно-транспортного происшествия покидать место происшествия не должен. Это прежде всего будет нарушение правил дорожного движения и нарушение кодекса об административных правонарушениях.
0: Любимые наши ведущие и слушатели, которые за рулем, рисковать, наверное, не будем. У нас диалог безопасности продолжится вскоре, уже вскоре финал, очень быстро у нас беседа идет, Екатерина, но если вопросы имеются, любимые слушатели, мы ждем. Пишите обязательно.
2: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Ты моей никогда не будешь.

0: как хорошо Дмитрий Маликов подвел меня к следующему вопросу по поводу Европротокола. Всем слушателям напомню, у нас диалог безопасности продолжается. Мы с Екатериной обсуждаем уже более получаса эту тему. И сейчас затронем такой случай, если у одного из участников все-таки ДТП, полис ОСАГО электронный. Распечатки, соответственно, с собой нет. И есть только фотографии. Например, полиса – это повод отказаться от Европротокола и вызывать инспектора в таком случае?
1: А наличие именно электронного полиса ОСАГО без... да, бумажного его варианта не является автоматическим поводом для отказа от составления Европротокола либо вызовов сотрудников госавтоинспекции на место. Согласно, опять же, законодательству, электронный полис имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Водитель вправе его предъявлять в электронном виде с экрана смартфона, через личный кабинет на сайте страховщика или в электронной почте. Однако вот для оформления Европротокола необходимо и очень важно убедиться в наличии именно действующего полиса ОСАГО у обоих участников дорожно-транспортного происшествия. Как это можно проверить? Несколькими способами. Во-первых, через, опять же, приложение для оформления Европротокола, это госуслуги авто, помощник ОСАГО. Туда все подгружается, и приложение уже автоматически вам выдает эту информацию. Действителен ли этот полис, либо наоборот, он недействителен, такого не существует. Самостоятельно также можно проверить через онлайн-сервисы. Актуальность полиса непосредственно на самом сайте Национальной страховой информационной системы или других официальных ресурсов. И вот таким образом, убедившись, да, что у вас все действительно, это действительно очень мало времени занимает, буквально пару минут, чтобы самостоятельно проверить. И все, если он действительно действительный, то и достаточно электронного варианта. То есть препятствием к оформлению Европротокола электронный полис ОСАГО не является.
0: Вот это современность. Вот это все, да. Все понятно.
1: Все упрощается.
0: Ну, и еще у нас же есть, помимо всего, схема ДТП. Угу. Вот как тут быть? Как порисовать перекресток на бумаге? Вот чтобы в страховой потом не завернули такие документы, обязательны вообще, или рисовать от руки, или можно вот скриншот, например, с навигатора или фото.
1: Вы знаете, схема ДТП – это действительно очень важный и обязательный элемент самого, да, оформления ДТП по Европротоколу, который помогает страховщику понять вообще всю обстановку на месте происшествия. Она должна быть очень четкой, понятной, содержать все свои ключевые детали, чтобы исключить каких-то разночтений, так сказать. При составлении схемы вручную очень важно соблюдать логику и точность, и не стремиться там к какому-то художественному совершенству, рисунку, чтобы это было красивые деревья там какие-то и так далее. Это должно быть все точно и понятно, и видно, и читаемо. Начать необходимо с изображения дороги или перекрестка, самое первое. Нарисовать линии, которые обозначают дороги, указать их направление. Если это перекресток регулируемый, обязательно нужно добавлять светофоры. Если нет, указать тип перекрестка, например, нерегулируемый перекресток и так далее. Отметить ориентиры. Это могут быть здания с номерами домов, пешеходные переходы, дорожные знаки, светофоры, столбы, бордюры, трамвайные пути, какие-то другие объекты, которые могли, ну скажем так, повлиять на динамику самого дорожно-транспортного происшествия. Привязка к конкретным объектам также может помочь избежать споров о расположении непосредственно самих автомобилей. Необходимо изобразить положение автомобилей до столкновения. Машины можно нарисовать в виде прямоугольничков таких, да, с закругленными углами. Ну, как правило, их так рисуют, обозначив их буквами А и Б, соответственно. Стрелками указать направление движения каждого автомобиля. Таким образом вы даете понять, кто куда ехал, в каком направлении, чтобы изначально это было понятно. Далее отметить траекторию движения и точку удара. Место столкновения можно обозначить крестиком или кружочкой с пометкой, соответственно, этого крестика внутри. Указать финальное расположение автомобилей после аварии. Если машины переместились с места столкновения, это тоже нужно отразить на схеме. Ну и, конечно, добавить подписи под схемой, сделать расшифровку обозначений, какие буквы соответствуют каким автомобилям, что означают стрелки и какие-то другие символы, которые были нанесены в схеме. Указать обязательно название улиц, номера домов и направление движения. Ну, так скажем, есть некоторые важные нюансы, да, это масштаб, он, конечно, условный, но расположение объектов должно быть пропорциональным. Необходимо избегать также каких-то декоративных элементов, схема должна быть точной, лаконичной, читаемой, не оставлять пустых мест в бланке, если схема не умещается, использовать дополнительный лист и сделать пометку об этом в основном бланке. И если есть сомнения в правильности составления схемы, лучше проконсультироваться уже с специалистами, да, так скажем. А вот по поводу скриншотов с навигаторов, прямого, ну, скажем так, запрета на приложение скриншота с навигатора в законодательстве нет, но есть нюансы, опять же. Страховая компания может потребовать дополнительные верификации такого изображения, так как оно не может гарантировать точного соответствия реальной обстановке на момент ДТП. И, кроме того, в скриншоте могут отсутствовать важные детали, которые обязательны для схемы. Например, точное расположение автомобилей в момент столкновения, направление движения, точки удара. То есть на скриншоте с навигатора такого уж точно не будет. И уже будут появляться какие-то сомнения у страховых компаний. Ну и тем самым вы подвергаете себя тому, что просто не получите какие-то свои выплаты. То есть все должно быть очень четко зафиксировано, четко подписано, желательно без исправлений и без разногласий при этом.
0: Тут про разногласия как раз есть вопрос. Вот бывает, что второй участник аварии ведет себя неадекватно. Угу. Может быть, у него нет бланков или отказывается подписывать, настаивать на своей невинности, вот, хотя считается наоборот. Вот можно ли оформить европротокол в одностороннем порядке или все же ГИБДД на помощь вызвать?
1: Нет, в одностороннем порядке оформить европротокол, к сожалению, не получится, нельзя. Согласно законодательству, европротокол, извещение о дорожно-транспортном происшествии требует подписей обоих участников аварии, что подтверждает их согласие с обстоятельствами происшедшего, какой-то виновностью, характером повреждений и так далее. Если второй участник отказывается подписывать документ, это делает европротокол, сам это все действие абсолютно недействительным. И страховая компания не сможет на его основании произвести уже выплату. И обязательно нужно вызывать, скажем так, да, сотрудников госавтоинспекции в тех случаях, когда, допустим, вот второй участник отказывается, да, подписывать этот европротокол или отказывается любым способом каким-либо оформлять вообще это дорожно-транспортное происшествие, это считается уже уклонением от оформления ДТП, и дальнейшее самостоятельное оформление уже, к сожалению, невозможно. Если есть разногласия по обстоятельствам аварии, виновности, характеру или степени повреждений, даже если участники не могут договориться, его протокол все же можно оформить через мобильное приложение госуслуги авто при условии обязательной фотофиксации, геолокации, но лимит будет минимальный в данном случае. Ну, где-то вот минимальный он до 100 тысяч рублей, ну, как правило, еще и, скорее всего, будет меньше. Также у одного из участников нет действующего полиса ОСАГО, или он не вписан в страховку, опять же, вызываем сотрудников госавтоинспекции. В аварии пострадали люди, повреждено имущество, ну, все, что мы чуть ранее уже с вами обсудили. Если такие ситуации происходит, если второй участник агрессивно себя ведет, да, угрожает, пытается скрыться с места происшествия, обязательно вызываем сотрудников госавтоинспекции и в правильном порядке вместе с полицейскими оформляем дорожно-транспортное происшествие.
0: В общем, задерживаем и все, действуем в интересах.
1: Да.
0: Вот такие истории бывают на самом деле, но это важно. Поэтому здесь и есть у нас в эфире Русского радио «Диалоги безопасности». Мы движемся к финалу. Как всегда могу напомнить, что вопросы принимаются мессенджером Макс Русского радио +7 918 590 0480.

0: курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю вырос на 12 копеек и составляет 71 рубль 67 копеек. Курс евро снизился на 2 рубля 15 копеек и составляет 83 рубля 30 копеек.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама на русском.
7: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
1: Я всегда тщательно обдумываю каждую покупку. Вот куплю и думаю... А зачем мне это было нужно, а?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
3: Ну, мы уж точно знаем, зачем мы зовем гостя. Всегда диалоги безопасности представителей пропаганды отдела ГИБДД МВД России по Ростовской области. Сегодня у нас была уже, можно сказать, практически инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения региональной госнутной инспекции, майор полиции Екатерина Дынник. Наверное, в заключение всего нашего эфира беседа о Европротоколе, о том, как мы пытались объяснить, как оформить, помочь нашим водителям, все-таки нужно обратиться еще к самым-самым новичкам, вот

0: которые все-таки боятся связываться с Европротоколом и предпочитают все-таки в ожидании экипажа ДПС провести много времени на дороге. Что им можно посоветовать, Екатерина?
1: Ну, наверное, не бояться использовать Европротокол в подходящих ситуациях, соблюдая все условия, так как это действительно упрощает время, это экономит время, упрощает вообще процесс оформления дорожно-транспортного происшествия. Но очень важно четко понимать все условия, при которых его можно применять, и соблюдать обязательно все правила заполнения. Ну и так как у нас сейчас, да, уже более современные водители, более молодые водители, их все больше становится, я думаю, что как раз-таки для этого поколения не будет какой-то трудностью, сложностью использовать цифровые сервисы, которые будут в перспективе только развиваться. Да, возможно, что и в целом скоро этих бумажных носителей у нас не будет, а будет только онлайн-сервисы для оформления этих таких механических дорожно-транспортных происшествий. Поэтому вся надежда, да, на этом поколении. Я думаю, что им вообще нечего бояться, и у них все получится.
0: Боремся со стрессом.
1: Да, и спокойно просто оформляем дорожно-транспортное происшествие.
0: И соблюдаем правила дорожного движения.
1: Обязательно. И тогда не будет, собственно, никаких ДТП.
0: Спасибо, Екатерина, за то, что пришли.
1: Вам спасибо.
0: Обсудили. Приходите еще.
1: Обязательно.
0: Доброго дня.
1: И вам.
2: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Минфин пока не собирается вводить налог на сверхприбыль. Решений нет, вопрос не обсуждается, сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Однако, по его словам, при обсуждении бюджета на период с 2027 по 2029 год решения будут принимать, исходя из потребностей бюджета. В апреле Интерфакс сообщал, что власти прорабатывают введение налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20% с превышением прибыли над уровнем 2018-2019 годов. Госдума приняла закон об уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. За такое преступление грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом в 1 000 000 рублей. Если речь идет о подделке справки об отсутствии инфекционного заболевания, наказание строже – до 5 лет со штрафом до 1 500 000 рублей. Национальный центр «Россия» продлил прием заявок на участие в 3-м всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца», который пройдет 8 и 9 июля. Об этом заявила замгенерального директора НЦ «Россия» Анастасия Звягина. Учитывая повышенный интерес пар со всей страны, было принято решение продлить прием заявок еще на неделю. Те, кто уже подал заявки, подчеркивают, что это уникальное событие и мечтают отметить этот праздник со всей страной. Все подробности можно узнать на сайте russia.ru. Товарищеский матч сборных России и Египта по футболу перенесли на другой стадион в Каире. Об этом сообщила пресс-служба нашей команды. Изначально встречу планировали на стадионе Миср, но теперь игра пройдет на Каирском международном стадионе 28 мая в 21 час по московскому времени. Это первый из 3 запланированных матчей в рамках стартовавшего сбора. Также россияне проведут 2 домашних матча. 5 июня в Волгограде против Буркина-Фасо и 9 июня в Калининграде против Тринидад и Тобаго. О развитии событий менее чем через час. Далее Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: Это просто какой-то идеальный день. Рассказываю. Не спеша просыпаешься, пьешь чашку кофе, занимаешься домашними делами. Опять же, не спеша собираешься на работу, приезжаешь. Видишь счастливые и довольные лица своих коллег. Болтаешь, спрашиваешь, рассказываешь, готовишься к эфиру, а потом заходишь в студию русского радио, включаешь микрофон и говоришь: здравствуйте, дорогие, любимые наши слушатели. Ну, не работа, а мечта, правда же? Я не хвастаюсь, нет, ни в коем случае. Просто делюсь с вами своим шикарным настроением. Хочу, чтобы и у вас сегодня все было хорошо. Если вдруг что-то вас печалит, что-то заботит, поднимите руку, опустите, скажите: да ну это, не нужно, ни к чему. Улыбнитесь и делайте громче приемники, потому что русское радио, мы всегда с вами, мы всегда за вас. Анна Семенович впереди, Владимир Пресняков и группа «Моя Мишель» уже появляются в нашем эфире. Иван Соловьев, это я, ближайшие несколько часов мы вместе.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 23 и пасмурно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
8: Хотите получше узнать человека? Посмотрите, как он распутывает наушники. А?
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Что слушает страна?
11: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас.
10: Русское радио.
12: Потому что без тебя остановится земля. И на самом важном прервется.
10: Слушайте лучше. Любимое на русском.

каждой компании есть такой человек, есть такая коллега, такой коллега, с которым никогда не бывает грустно. Вот в нашей компании, компании Русского радио, это, конечно, Аня Семенович. Человек-зажигалка, человек-оркестр, человек-праздник. Это здорово. Если в вашей компании такой человек есть, дружите с ним обязательно. Ну, конечно, есть в компании люди грустинки, люди недовольные, которые такие, знаете, все, вот что бы ты ни предложил, что бы ты ни сказал, ой, нет, это неинтересно, ой, нет, это не надо. В общем, ладно, ребята, коллеги, это наше все. Коллеги, коллег любим, обожаем, ценим. Вы слушаете Русское радио. Сейчас на всю страну очередная порция лучшей музыки. Джонни, группа «Серебро» и Митя Фомин появится через пару мгновений. Иван Соловьев, это я. Всем привет.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
8: Угадайте город по описанию
9: и выиграйте приз для автопутешествия.
10: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
11: Подробности на русрадио.ру. 12+.
12: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
13: Платформы, рынок, технологии.
12: Монетизация.
13: Цены, процедуры, практические инсайты.
12: Нейросети на практике.
13: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
12: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
13: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
12: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
13: Без возрастных ограничений.
14: Мудрости у меня не отнять. Чего нет, того нет. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, каждый из нас был в такой ситуации, когда никак, ну никак, никак, и все. Собираешь тумбочку или комод, ну никак что-то не прикручивается, или каких-то деталей не хватает. Не знаю, обои клеишь, они все никак не приклеиваются, отваливаются, пузырятся. Или, не знаю, отчет составляете. Вот конец месяца сейчас, да, с цифрами возитесь. Все никак не подбить. Что-то в минусе, что-то в плюсе. Это, конечно, лучше, когда в плюсе, чем в минусе. В общем, ребята, когда попадаете в ситуацию «ну никак», значит, надо сделать паузу. Обязательно. Хотя бы минут на 10, чтобы потом со свежими мыслями, со свежей головой снова приступить к этому никак. Все получится. Русское радио с вами, поэтому мы так и говорим, что все получится, все будет хорошо. Зиверт, группе «Руки вверх», Жасминна и Владимир Киселев и Артур Пирожков прямо сейчас на русском. Меня зовут Иван Соловьев. Всем привет.

0: На этой неделе номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
5: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
16: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
17: Не бойся быть чокнутым! Вокруг все свои! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Когда глаза излучают свет, когда с лица улыбка не сходит, когда в походке человека преобладает какая-то легкость или парение. Ну, тут что это может значить? Ну, значит, у человека что-то хорошее в жизни происходит. Может быть, он влюбился. Или день зарплаты у него сегодня. Или вечером какое-то свидание романтичное. Ну, или вообще какое-то событие, такое предвкушение.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскариков в магните Экстра и семейном. Покупайте шоколадный батончик Твикс Экстра или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
8: Желание, на которое нет денег, называется мечтой!
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио. Радио большой страны.
11: Русское радио – это родные нулевые.
12: Беги на край земли.
11: Крылатые десятые.
13: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
11: Кипящие настоящие.
14: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. Правительство России утвердило план реализации основ государственной языковой политики, который включает 120 мероприятий. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Основные цели – это сохранение и развитие русского языка, языков народов России, а также продвижение русского языка в мире. Первый раздел плана посвящен русскому языку. В него вошли актуализация списка нормативных словарей, книжные выставки, олимпиады по языкознанию, всероссийское тестирование в культуре речи, онлайн-семинары для журналистов, поддержка спектаклей по русской классике, создание подкастов с писателями. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. По данным ГУМЧС России по региону, сегодня, а также ночью и завтра утром в ряде районов ожидаются сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозой и градом. Особую опасность представляет шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Жителям региона рекомендуют быть осторожными и по возможности не выходить на улицу в пик непогоды. Дополнительный поезд в Крым через Ростовскую область запустили с сегодняшнего дня. Об этом сообщает компания-перевозчик Grand Service Express. Первый рейс отправился двухэтажный поезд «Таврия» номер 167. Он курсирует один раз в 4 дня. Маршрут проходит через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань. В Ростове облачно плюс 22. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Классный стенд мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил, муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш Тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За Тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

все всегда бывает, все всегда случается в первый раз, да? Ну, с самого же рождения вот эти первые разы нас преследуют. Сначала там первая улыбка, первый огонь, первый шаг, да? Дальше первое слово. Что еще первое дальше идет после первого слова? Ну, там подрастает ребенок, первый раз в детский сад, потом первый раз в первый класс, потом первый синяк, первая ссадина, первая двойка тоже бывает. Да. В общем, ребята, классно, когда мы эти первые разы всегда помним, а еще круче, когда они где-то запечатлены на фотографии или в памяти мобильного телефона тоже есть этот первый раз. Потом пересматриваешь и улыбаешься, улыбаешься, такой довольный, счастливый, приятные эмоции испытываешь. Вы слушаете «Русское радио», мы тоже испытываем приятные эмоции, когда слышим эти песни. Скоро появится в нашем эфире Ева Польна, Елена Север на очереди, и Григорий Лепс уже звучит. Меня зовут Иван Соловьев, желаю всем отличного настроения, прекрасной среды и, конечно же, скорейшего завершения рабочего дня. Оставайтесь с нами в нашей компании.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону сейчас плюс 22 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
7: Бывают же такие люди, которых лучше один раз увидеть, чем 100 раз увидеть.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Что слушает страна?
8: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
9: Если кольцо...
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

вообще-то все правильно. Вот едут сейчас в машине муж и жена, семейная пара. Она ему: ты женат? Ну да, женат на ней. А я жена тебе? Ну да, жена тебе. Все правильно, все на своих местах. И никакого другого смысла мы в этих словах не видим и не ищем. Мы семейная радиостанция. Мы за традиционные семейные ценности. Всем желаю хорошего настроения. Улыбнитесь друг другу. Можно даже в щечку сделать. Скоро группа «Винтаж», группа «Тестостерон». Ева Польна уже появляется в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго всем хорошего дня.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Иван, как у вас все просто, быстро, вкусно и эстетично? Вот такой комментарий я получил под сегодняшним видеорецептом, о котором я вам сейчас и расскажу. Придерживаемся мы с вами ранее намеченного кулинарного плана. Сегодня у нас горячие бутерброды на мангале. Ну и для духовки, конечно же, это подойдет. Итак, подготавливаем продукты. Нарезаем багет на ломтики толщиной в 0,5 сантиметра. Такой же толщиной нарезаем сыр моцарелла для пиццы. Ну, представляете, да, он такой в форме колбас. Ну, он такой же, как по форме, как и багет. И точно так же нарезаем свежий помидор. Теперь собираем бутерброд на ломтик багета, ломтик сыра и ломтик томата. И оборачиваем в полоску сырокопченого бекона на решетку и на уголь до образования аппетитной, румяной, поджаристой корочки. Ну вот и все, ребятки, все готово. Улетают, как семечки, поэтому готовьте сразу много. И не забудьте посмотреть предварительно мой видеорецепт. Он вас ждет в кулинарном канале в мессенджере Макс. Заходим в Макс. В поиске набираем Иван Соловьев. Вот он я. Подписываемся и наслаждаемся. Завтра, перед выходными, будет рецепт маринада шашлыка, как в СССР, по вашим же просьбам. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: лучше.
1: А у кого сегодня лучший день? Поднимите руку, кто сегодня отмечает день рождения. Ой, леса рук. Ну, вас поздравляем. Конечно же, поздравляем. Счастья, радости, здоровья, достатка, любви, гармонии, всего самого-самого хорошего. Сегодня отмечаем с коллегами, правда? На выходных, наверное, с друзьями, с родственниками. А я вот обожаю, когда день рождения выпадает на субботу. Вот прям день в день, чтобы отметить так классно. Подарки тебе несут, поздравляют. В общем, здорово. Ребятки, хорошего праздника, отличного праздника и шикарного настроения. Оставайтесь с нами в нашей компании, компании Русского радио. Впереди Александр Панайотов, группа «Лицей» и Ирина Дубцова прямо сейчас.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: ОКО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
11: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
12: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ. Рабочий поселок. Кольцово. РП Кольцово. Улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+.
13: Оценивайте свои финансы. Возможности и риски.
14: Займы на любые цели в приложении «Корона».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. Я хотел бы выращивать еду сам. Но где найти семена колбасы? М? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Не пропусти! Это я говорю про стол заказов на русском радио, но я знаю, я вижу, я чувствую. А сидите и ждете. Молодцы, ребята. Начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Что нужно делать? Нужно прямо сейчас вспомнить о каком-то прекрасном поводе. Что у вас у родных, у близких, у друзей, у коллег? День рождения, свадьба, юбилей, памятная дата. И, конечно же, на всю страну поздравить. 8-916-003-105.7. Это номер для ваших сообщений. Например, пишите в мессенджере Макса нам в личные. Передавайте привет и поздравляйте. Делитесь своим шикарным настроением. Ну, а я, Иван Соловьев, обязательно все в прямом эфире буду стараться прочитать. Напомню, стол заказов в 17.00 после новостей. Быть всем! Когда

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю вырос на 12 копеек и составляет 71 рубль 67 копеек. Курс евро снизился на 2 рубля 15 копеек и составляет 83 рубля 30 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Русское радио для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
10: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте сухой корм «Феликс. Двойная вкуснятина» для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскар. Есть ограничения.
12: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
13: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
15: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
16: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
17: Завтрак – самый главный прием пищи. Поэтому я завтракаю утром, в обед и два раза вечером.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минцифры расширило требования к операторам связи при сборе данных для силовых структур. В обновленный список вошли паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, геокоординаты и сведения об организациях. Как отметили в ведомстве, новые меры определяют порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и закрепляют требования к оборудованию на сетях связи. И к другим темам. Минфин предложил не выдавать семейную ипотеку тем, у кого уже есть непогашенный льготный кредит, оформленный до 23 декабря 2023 года. Как пишет РИАМА, в случае принятия этой инициативы отзывать уже выданные кредиты или повышать по ним требования не будут. Более того, если семья погасит предыдущую ипотеку и у нее родится еще один ребенок, оформить новый льготный кредит все еще будет возможно. Селлеры стали чаще открывать собственные интернет-магазины, пишет «Коммерсант». В прошлом году они запустили почти 10 тысяч сайтов по продаже товаров, что на 12% больше, чем в 2024-м. Как объясняют аналитики, предприниматели таким образом снижают зависимость от крупных онлайн-площадок. Они сами управляют ценами, ассортиментом и клиентской базой. При этом трафик небольших интернет-магазинов значительно ниже. Тем не менее, таких сайтов становится больше. Более трети россиян продолжают ощущать себя новичками в течение первого года на новой работе, показал опрос. Особенно часто с этим сталкиваются специалисты из сфер дизайна и бьюти-индустрии. При этом 42% респондентов хотели бы получить повышение после первого года работы. Авторы исследования связывают повышенную неуверенность специалистов в таких направлениях с высокой скоростью изменений и запросов от клиентов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Алло, алло, алло, не теряем время зря, передаем привет и поздравляем, делимся шикарным настроением. Это «Стол заказов» на русском радио. Ребятки, привет еще раз. Иван Соловьев, это я, 8-916-003-105-7. Номер в наших мессенджерах, например, в Макс. Заходите, пишите нам в личные сообщения. Поехали. Сергей поздравляет дочурку, любимую, с днем рождения. 2 годика ей исполнилось. От счастья Сергей забыл написать, как зовут дочурку. Ребятки, давайте вот так вот подробно. Как зовут, сколько лет, чего мы желаем и как зовут вас, конечно же. Привет всем. Это пишет Сергей Волков и Инна Волкова из Саратовской области. Мы поздравляем всех выпускников и особенно свою дочку Веронику и внучку Алину с окончанием школы. Желаем сделать правильный выбор профессии, поступить в желаемый вуз, получить хорошее образование и бесценный веселый опыт студенческих лет и найти работу своей мечты. Ну, наверное, еще и замуж выйти по любви. Уж раз девчонок из школы выпустили. Поздравляем Марию Комарову, город Орел, 28-й лицей, с успешным окончанием начальной школы. Легких путей, преданных друзей, крепкого здоровья, поздравляет мама Анна. И еще одно сообщение о Русское радио. Вы такие хорошие! Пожалуйста, моим дочкам огромный привет передайте, Аленушке и Настеньке. Вы наша жизнь, наши девчули, девчата. Рядом и слушают сейчас Русское радио. Привет передала мама.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону сейчас плюс 21 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО СЗ СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
4: СК-10.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
8: Okay.
7: Подробности на Окмаркет.ру.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
11: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
12: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
13: Это невозможно!
12: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
14: Для увлекательной беседы с женщиной достаточно молча методично кивать головой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио. Радио большой страны.
0: Что слушает страна.
16: И как бы ни старался, никак,
15: Русское радио.

0: только любимая.
1: Давай мы с тобой сыграем в прятки. Я тебя искать не буду.
0: Только лучше.

0: на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов без отказов. Пишете вы, а я, собственно, в эфире озвучиваю. Привет любимой доченьке. Дарье Федоровой в Курск улетает. Поздравляю ее с окончанием учебного года. Доченька, держись, остался один год от Ольги. Это вы держитесь, дорогие родители. Вам еще один, точнее, вам год последний, чтобы денег накопить побольше. Привет, Русское радио. Передаю привет подруге Кристине. Как она дошла до дома под дождем? Вопрос. Это твой любимый Кулешечек или Кулешочек. Кулешочек, наверное. Привет, Русское радио, вы супер. Передайте нам привет. Мы в Австрии. В отпуске. Солнце, жара, озеро. Мы — это два Саши, Вова, Лена и Оля. Ну, привет вам в Австрию, где жарко, где солнце, где озеро. Отдыхайте, конечно же. Привет, Русское радио из Донецка. Передаю привет всей своей семье, мамочке, папочке. Очень хочу поздравить любимого мужа с днем рождения. Дорогой, счастья тебе, здоровья, силы и удачи во всем по жизни. А я всегда буду рядом, а я буду любить тебя, твоя Надюшка. Хорошего вечера всем слушателям, передает Надя Логинова. А отдельно привет передает близким и родным. Брату Ильдару, любимому мужу Вячеславу и другу лучшему Дмитрию. Мы сейчас едем из Нижнего Новгорода в Москву на машине и слушаем Русское радио. Хорошей вам дороги.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Из нас стойкий и прочный, это я. Даже сотни ног не затоптать меня.
2: Тот самый линолеум зайдет и вам.
3: Таркет. Респекты по всем параметрам.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
16: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
0: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
17: Угадайте город по описанию
18: и выиграйте приз для автопутешествия.
19: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
20: Подробности на русрадио.ру. 12+.
21: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Тбанк. Страховые услуги оказывает АО Тстрахование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
22: Когда летом было невыносимо жарко, я все-таки поставила кондиционер. И сразу помогло. Буквально на следующий день похолодало. Рекламная служба русского радио 579-7799, код

0: Не перепутайте. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Привет, Русское радио. Привет, коллеги Павлу Насатову. Всем коллективам хотим поздравить его с приобретением скрипка. Пусть все его мечты всегда исполняются. Я думаю, сейчас такое пожелание будет. Пусть скребет все, что скребется. Иван, добрый вечер. Хочу поздравить всех жителей Санкт-Петербурга с Днем Города. Да, ребятки, сегодня в Петербурге День Города. Действительно. Это Виктория из Санкт-Петербурга пишет. Хочу пожелать всем жителям Питера крепкого здоровья, долгих лет жизни и удачи во всем. Виктория, вас мы тоже поздравляем. Вы наша постоянная, наша преданная слушательница. Так вот, тоже вам здоровья, крепкого счастья и всего хорошего. Привет, любимое Русское радио. Анастасия из Челябинска пишет. Привет передаю своей любимой семье, свою любимую дочку Полину. Поздравляю с успешной сдачей курсовой работы. Она у меня умница-приумница. Умница-благоразумница. Передайте, пожалуйста, привет из Сочи любимому супругу Константину от Марии с самыми добрыми пожеланиями и успехов ему в работе. Привет мужу Владимиру. Он немного приболел. Наталья привет передает. Я желаю ему здоровья и нежно целую в носик. Привет из Волгограда. Привет соцзащите Кировского района. Скоро домой от Натальи.
1: Новая песня на русском. Когда заберу тебя по чистям,
2: всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
1: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: переживайте, если вы прислали сообщение в стол заказов на Русском радио. Я Иван Соловьев, его не потеряю, обязательно прочитаю. Хо, едем дальше. Привет, Иван. Привет моей сестре Иришке. Она из Кишинева. Соскучилась ужасно. Люблю ее. Надеюсь, что скоро будет возможность увидеться, когда у нее в гостях. Всегда слушаем Русское радио. Аллочка из Сочи передает всем радиослушателям южный теплый морской привет. Всех поздравляйте с наступающим пляжным, купательным, загорательным летним сезоном. Аллочка, спасибо большое. Ждем не дождемся, когда у нас в Москве вновь потеплеет и станет жарко, как летом. Привет, Русское радио. Передаю привет всему швейному коллективу девочек ИП «Сафаров». А сами девочки поздравляют с юбилеем Тахира. Желают ему счастья, здоровья, благополучия и исполнения всех при всех желаний. Дорогое любимое Русское радио, передаю привет любимому человеку Пашке. Люблю тебя, моя лучшая и твоя счастливая девочка Юлечка, город Липецк.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: оно какое?
1: Наше утро! Русские
2: перцы! А здесь можно я немножко подушню?
3: А подушни, ну, давай,
2: смотрите, подушни. Человек с чувством юмора – это остроумный человек. От слова «острый ум».
3: Да.
2: Острый значит «быстрый». Это значит человек, который очень быстро соображает.
3: Вот. И в связи с этим дебильная шутка. Когда ко мне подходит в аэропорту и говорит «колющая, режущая», я говорю «мой острый ум».
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/RKO или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте. Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру.
13: Квартиру сниму на Суточно.ру.
14: Квартиру сниму на Суточно.ру.
15: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
16: Возрастное ограничение 13+.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: Вы не хотели бы выйти на этой остановке? Нет? А зря. Хорошая остановка! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код.

0: Дорогое, любимое русское радио, передаю привет своим дорогим, своим любимым друзьям Косте, Ольге, Ване и Маринке. Хорошего вам вечера, и чтобы у вас все было хорошо, ваша надежда. Привет любимому мужу Михаилу и дочке Миланочке. У нее 30 мая день рождения, будет 3 годика. Люблю вас очень сильно, мои дорогие. Всем хорошего вечера от Натальи. Привет, любимое русское радио. Привет первому учителю. Ольге Альфировне Михеевой, 28-й лицей, город Орел. А также моей самой любимой подруге Ариане. Большой привет. От Марии пришло это сообщение. Дорогое любимое русское радио, передай, пожалуйста, огромный привет любимому парню Димочке Сарычеву. Спасибо тебе, мой дорогой, что целый день сегодня мне помогаешь на огороде. Впереди нас ждет море огурчиков, помидорчиков и баклажанчиков. Люблю тебя и целую. Анюта, Тюменская область. Кабачки еще забыли. Кабачки должны быть обязательно. Привет, любимое русское радио. Передаю привет своему соседу и другу Сергею Александровичу Головзину. Головизнину, вот, из Ульяновска. Будь здоров и будь счастлив. От Маргариты пришло сообщение. И финальное, давайте, от Аленушки. Привет коллегам в управляющую компанию «Эксор Среда». Это компания «Эксор». И вот сообщение. Среда — это маленькая пятница. Коллеги, держимся еще чуть-чуть. И выходные. Всем отличного вечера и позитивного настроения. Все, ребятки. Все, спасибо вам большое за ваше сообщение. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00.
1: Стол заказов на русском радио.
0: Стол заказов закрыл. Саш Пряникова открыл. Микрофон ему включил. Привет.
2: Здорово, здорово. Здравствуйте, уважаемые друзья. Ну, вижу, весело тебе.
0: Очень весело.
2: Отлично. И весело, и мило, потому что ты ведешь главную программу, две главные программы русского радио. Не забывай об этом,
0: никогда,
2: братан.
0: Ни за что и никогда.
2: Уважаемые радиослушатели, а теперь я вот обращаюсь к вам. Вот согласись, Иван, все, кто сейчас передавал друг другу привет в эфире, наверняка друг у друга в телефонах записаны «малыш», «зая».
0: Запросто. Или как-то по-особенному.
2: Петр Петрович, директор.
0: Знаете, запросто.
2: И важно, то есть, любимые коллеги, теперь, уважаемые радиослушатели, не откладываем далеко телефоны, потому что среди этих уважаемых людей существует как бы теневой список. Он не то чтобы в подвале телефона, он замешан. Он замешан, друзья мои. Эти имена кочуют вместе с вами из телефона в телефон.
0: Да.
2: Некоторые из них еще были записаны на кнопочные. Мы уже рады были забыть, кто это. Но не получается. Они у нас в телефонных книжках. Поэтому сейчас, давайте найдем самое странное имя в вашем телефоне.
0: Ну да, самый странный контакт, как
2: помогай,
0: записано.
2: Помогай.
0: По-странному.
2: Кто это? Олег Кран СПБ. Андрей, да. Андрей Роды Кошки, не знаю. Ира не отвечает ни при каких. Вот.
0: Валентина Стулья.
2: Валентина. Андрей Натяжные Потолки.
0: Андрей Натяжной просто.
2: Сергей просто Сергей. Леха Кабан или «Свадьба Рязань 2014.
0: Ой, ребята, да, по-любому. Вот есть однозначно, на 100% мы уверены, несколько таких контактов в ваших телефонах.
2: Да, знаете, и причем эти контакты записаны так странно, как будто мы все свидетели из программы «Следствие вели». Такие тун-тун-тун-тун. Записали... И хотим, чтобы о них никто не узнал. Так вот, давайте этот контакт передадим нам. Не в смысле, не нам. Расскажем, во-первых, что это за контакт, расскажем. Да. Во-вторых, расскажем, что это за человек. Да. И в-третьем, передадим ему привет.
0: Вот такой импровизированный стол заказов на ближайшие 2 часа. Итак, самые странные контакты, которые есть в вашем мобильном телефоне, пишите истории 8-916-003-105-7 в наши мессенджеры, например, в Макс. Пишите в личные сообщения. И есть телефон. И да.
2: Не возбраняется, не возбраняется нам позвонить, чтобы, так сказать, поделиться. Лица вот таким именем лично со всей страной. 7495-995-105-7. Телефон вам в помощь.
0: Вечер на русском, 18:00. Ждем.

0: Реклама на русском.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: 3, 2, 1.
1: Боевик, триллер от режиссера Гая Ричи «Грязные деньги».
3: Небольшая проблемка.
4: Пленных не брать.
1: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
7: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
9: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-863-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: «Роколов». Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
11: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
13: Как мой бизнес? Не так хорошо, как хотелось бы мне, но и не так плохо, как хотелось бы вам.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио в твоем мобильном.
16: Русское радио.
15: В любое время. В любом месте. Вместе.
17: Что слушает страна?
18: Пусть твоя

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому участники СВО смогут без лишних формальностей получать медицинскую помощь в гражданских клиниках. Статус ветерана специальной военной операции будет автоматически отражаться в единой цифровой базе обязательного медстрахования. Документ разработан по поручению председателя правительства. Также сегодня парламентарии отклонили законопроект, обязывающий страховые компании взыскивать выплаченные по ОСАГО средства с виновников ДТП, если авария произошла при отягчающих обстоятельствах. Авторы инициативы предлагали страховым компаниям предъявить нарушителю регрессивные требования, то есть сначала возместить ущерб пострадавшему водителю, а затем через суд истребовать эти средства с виновника аварии, даже если у него есть полис ОСАГО. В Миноборнауке допустили отмену дипломных работ в вузах из-за развития искусственного интеллекта. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что вузы могут вернуться к устному экзамену, что позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента. По словам министра, в последнее время в дипломных работах растет число текстов, написанных нейросетями. Причем активнее всего используют искусственный интеллект при подготовке, введении и заключении. Зумеры оказались самым вовлеченным поколением в онлайн-торговлю. Почти половина из них, 48%, считают маркетплейсы лучшим вариантом для запуска бизнеса. Среди миллениалов такой формат предпринимательства привлекает 43% респондентов. 70% зумеров, которые хотят открыть такой бизнес, заявили, что их мотивируют успешные примеры известных предпринимателей и людей из собственного окружения, а также возможность быстро заработать. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: и сейчас. С вами Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Поздравляю вас с тем, что на часах сейчас ровно вечер на русском. Друзья мои, присоединяйтесь к народу, слушайте нас, принимайте активное участие в формировании программы своими историями. А сегодняшний выпуск, Иван, с твоего позволения, я бы назвал как «Стол заказов Limited Edition».
2: Что ты на русском радио, но и по-русски.
1: Ограниченное издание, давайте так, для тех, кто английский прогулял. Вот, значит, мы передали привет и всем, кто у вас в белом списке, со всем, с кем вы легально, реально общаетесь. Теперь переносимся к тем именам, как бы забытые имена. Вот, к тем
2: зашифрованные. Замаскированные, завуалированные.
1: Поясни, братан,
2: Ну, то есть, сегодня будем обсуждать самые такие вот необычные контакты, которые есть в мобильном вашем телефоне.
1: Да.
2: В записной книжке. Вылетело из головы.
1: Вот эти самые странные, как их там еще раз, это Толян, свадьба, Рязань 2014.
2: Ну вот давай, например, вот сразу сообщение прочитаю, будет всем все понятно.
1: Вот Мария, сейчас будем привет передавать.
2: От Марии Петровой сообщение. Контакт уже лет 5 в телефоне, не удаляю, сама не знаю почему. Контакт звучит так. Гия, чинить окно, не платить. И поясняет, это я квартиру снимала, нужно было окно починить. Хозяйка нашла мастера из знакомых, он ей денег был должен, поэтому не надо было ему платить за окно. Видимо, я его так и записала. Гия, чинить окно, не платить.
1: Ты, папа, почему он до сих пор в вашей телефонной книге?
2: Пять лет!
1: В принципе,
2: пять
1: так,
2: лет!
1: Вдруг раз вам звонит, Гия, не платить. Слушай, Гия, я помню, как-то я тебе не платила. Снежана...
2: Пришло время оплатить.
1: Да. Снежана из США. Живем в США. Но у дочки я записана как ФСБ.
2: Вау.
1: И представляете, теперь там ФБР. Сидят там эти, значит, парни. И удивляются. Они судорожно пытаются понять, почему русская ФСБ требует от американского подростка надеть шапку и доесть суп. Почему они ей звонят с таким странным предложением?
2: В общем, ребят, вот так вот ближайшие два часа мы с вами проведем. Мы считаем, что тема сегодня у нас смешная такая, юмористическая. Принимайте участие. Самые странные контакты в вашем мобильном телефоне. 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджер, в личные сообщения.
1: Да, и вспоминаем этих таинственных людей, передаем привет. Для этого даже можно воспользоваться телефоном прямого эфира.
2: Да.
1: 7495-995-105-7.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В эти минуты в Ростове плюс 20 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Воруем деньги, срываем выпускной и валим отсюда.
0: Семейная комедия «Не одна дома три». Выпускной.
8: Я устрою ей выпускной. Но только такой, что лучше бы его и не было.
0: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
10: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
11: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
12: Товарищи солдаты, вы полгода уже прослужили, а руками не в ногу размахиваете.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Соседка курица, Катя денег должна или Андрей не брать. Вот в ваших телефонах наверняка тоже здесь что-то такое непонятное записано, необъяснимое, а может быть объяснимое, но вы уже не помните. Мы сегодня спрашиваем у вас интересные, необычные контакты в вашем мобильном телефоне.
2: Да, и поправочка, контакт прислали, но не поленитесь, и расшифровку.
1: Историю, да.
2: Историю, кто этот человек, и давайте передадим ему привет. Слушайте, может, ему было приятно. Вот это у меня сообщение, так сообщение, дружище. Тут у меня прям ситуация. Слушай, ну-ка. Анюта пишет. Привет, Иван Александр, у меня самый странный контакт в телефоне. Такой я познакомилась с другом и забыла, как его зовут. И написала «Сволочь».
1: Сволочь. Просто слово «сволочь».
2: Да, «сволочь». Он подписал его «сволочь». Он мне звонит, ну как-то узнал, наверное, и говорит, почему ты так написала? Быстро из меня, а то мы поругаемся. Так и случилось, он год со мной не общался.
1: Ух,
2: смотри,
1: ты.
2: Ситуация двоякая.
1: Двоякая.
2: Двоякая ситуация. Потому что если бы она была однаякая, что тут разговаривать? Значит, парня можно понять. Он... Что он подумал, когда заглянул к ней в телефон? Он подумал, как звать не забыла?
1: Ага.
2: В смысле, как звать забыла?
1: А то, что сволочь не забыла.
2: А то, что сволочь запомнила. С другой стороны, если он год после этого не звонит,
1: ну
2: значит,
1: да.
2: Он подтвердил свой...
1: Ну, реально сволочь. А то, смотря, еще зависит, с какой интонацией записано сволочь. Может, если вот, допустим, сволочь и сердечко, значит, сволочь. А если сволочь и восклицательный знак, значит, все, да, реально сволочь. А, читаем сообщение дальше. Мария Комарова, моя тетя, у меня записано как тетя 7 подарков. Как-то на день рождения она мне подарила 7 подарков, поэтому я ее только записала. Ух ты!
2: Ну, давайте передать тете
1: 7 подарков.
2: Привет
1: тебе, тетя 7 подарков.
2: Нет, а или опять тебе, ну, идет звонок, тете 7 подарков. Все,
1: попробуй подари меньше в следующий раз.
2: Марина из Казани сообщает, девчонки на работе подарили сертификат на картинг. Записала инструктора как Антон Скорость. Через неделю муж увидел, как Антон Скорость приходит сообщение, собственно, увидел. Антон Скорость, сообщение такое.
1: Погоняем?
2: Нет, жду тебя завтра на том же месте, гонять будем, как в прошлый раз.
1: О, прикольно.
2: Чуть до развода не дошло.
1: Понятное дело.
2: Ты ясный пень. Слушайте, а представляешь, если бы она пошла на какой-нибудь, на этого, учиться на, который в винах разбирается?
1: Сомелье?
2: Сомелье, например.
1: Жду тебя на том же месте.
2: Да.
1: Погоняем.
2: Валера Полусладкая, жду тебя на том же месте, вино готово. Ну,
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Реклама на русском.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.
8: ОКО представляет.
9: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
10: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
11: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
12: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.com. госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
16: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Итак, для тех, кому не повезло пропустить... пропустить, все правильно, начало нашей монументальной программы, ставим конкретную задачу. Открываем ваши контакты. Находим самое абсурдное имя. Прямо сейчас пишем нам в чат. Первое, как именно записан человек. Второе, кем он вам приходится. И третье, какая история за ним стоит. Вспоминайте ваши вот эти все артефакты и делитесь с нами в эфире.
2: Владимир Чижиков пишет: у меня контакт Сёмга. Объясняю. Это мой племянник Семён. Он Сёмка. Ну, Сёмка мы его звали. Т9 исправил на Сёмга, поэтому так он мне остался Сёмгой.
1: Сёмгой.
2: Сёмга.
1: Все Сёмки.
2: Сёмга, Сёмга.
1: Сёмок в Сёмге.
2: Ага.
1: Иванов всех в диваны, бог его знает. Ксения, добрый вечер. Я стараюсь всегда четко записывать человека в телефонную книгу. Вот, вот, Ксения, обнимемся давайте с вами. Это я. Если это по работе, то прописываю должность и фирму. Но вот есть у меня такой контакт, как Леха Мангал плюс Сало.
2: Леха Мангал плюс
1: Поясняю,
2: Сало.
1: Поясняю, это кто это? 7 лет назад покупала мужу на юбилей мангал, разговаривала с продавцом, а он еще и классное сало коптит. Вот так я его записала. Я понимаю, кто это и за 7 лет этим контактом... не пользовалась. Во-первых, мангал...
2: Смешно.
1: Да. Ну, вообще, мангал штука долговечная. Что, его каждый год, что ли, менять?
2: Ну, да. Вот примерно из этой же оперы от сообщения от Любовь. Добрый вечер, ребята. У меня есть такой контакт. Олег, вспомнить с утра. Причем записал его в мои контакты сам Олег. Все, сообщение закончилось. Мне было бы интересно, что история-то как, что, почему.
1: Позвонить. Олег, вспомнить с утра. Еще раз, Олег, вспомнить с утра?
2: Да.
1: Это записано у девушки?
2: Да.
1: Ох.
2: Любовь так его записала.
1: Ох, держите меня семеро. Такая история у меня сейчас в голове разыгрывается.
2: Закрутилась, да?
1: Ну, а что может привести? Я просто себя встану. Не Олег, конечно, но Елена вспомнить с утра. Послание от Миши Арсеньева. Как-то в шутку поменял имена в телефонной книжке в честь персонажей из Гарри Поттера. И забыл об этом, потом долго гадал, кто есть кто. Особенно, конечно, Волан-де-Морт удивил. И что интересно, я не помню, кого так записал, а звонить страшно.
2: Так надо позвонить наоборот.
1: Не, представляешь, если такая ситуация, типа, Мишка бегает там, телефон потерял.
2: Наберите мне.
1: Марья Михайловна, наберите мне, теща моя любимая.
2: Да.
1: Там
2: брак-брак-брак.
1: Волан-де-Морт. Все. Вычеркиваем из списка наследников.
0: Вечер на

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Все, карапузики, вскрываем карты. Что у вас там в телефоне? Кто как по нас записан? Нам это очень интересно знать. Необычные контакты. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. А вот, пожалуйста, бывшая лучшая подруга. У меня записано как коза.
2: И после слова коза, наверное, она стала бывшей.
1: Не знаю. Просто вот так вот написано.
2: А вот когда пишут бывшая лучшая подруга, то есть она была лучшей подругой,
1: да,
2: правильно?
1: Да, когда-то.
2: А теперь стала бывшей лучшей подругой.
1: Зачем, зачем вообще сохранять
2: ее? Не-не-не, смотри. У женщин очень странно все устроено. Как бы сначала подруга, раз провинившись, должна потерять статус лучшей подруги.
1: Да.
2: И просто перейти.
1: Просто подруги.
2: Потом, если уж она и здесь, как бы повела себя не лучшим образом, тогда уже просто все, не подруга.
1: Да.
2: А тут бывшая, еще и лучшая, еще и подруга.
1: Еще и имя ей дала.
2: Ох, эти женщины.
1: Не понять.
2: Смотри, вот мужчина только мог прислать это сообщение. Зовут его Олег, и все. У меня есть контакт. Внимание, у меня есть контакт. Это слово. Ро.
1: Ро?
2: Да. Даже предположений нету, кто это.
1: Рот.
2: Подожди.
1: Рог.
2: Родина.
1: А, так вот это.
2: А вдруг родина слышит? Или...
1: Рожа.
2: Розыск.
1: А, просто недописано.
2: Я ж тебе про то и говорю. Ну, человек, слушай, что, у тебя нет контактов, которые ты где-нибудь там вечером... Да. Или не
1: дописано.
2: Так что, Олег, да, и
1: рок. История целая. Отдыхали несколько лет назад в Египте, брали экскурсию на яхте, народ катался на ватрушках. А я пока ждала, было скучно. Ну, я стала снимать на видео других катающихся, чтобы потом им скинуть видео на память. Вот, например, каталась семья из трех человек, мама, папа и ребенок. Так вот, в моем телефоне они записаны «Илона три человека».
2: Илона три человека. Ага. Ну вот, все время следующая мысль. А вот если ты это Илона самая, вот, ну вот увидеть три человека.
1: Что
2: ну,
1: значит Илона три человека?
2: Ну, вдруг, но сразу Илона весит как три человека.
1: У нас же сразу мысли-то работают не в, ну,
2: в негатив.
1: Конечно, конечно.
2: Не умная как три человека,
1: да.
2: А толстая как три человека.
1: Не говори.
2: Ой, в смысле не говори, это наша профессия, говорите.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: стола.
1: Реклама на русском. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и записи. Запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
10: Невеста бросила букет таким образом, чтобы поймать самой. И этим очень насторожила жениха. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: А вы, друзья мои, с большой выдумкой. И не вы одни такие. Нас с вами целых, сейчас смотрю, 6 миллионов 733 тысячи. Ровно столько прильнуло к своим приемникам. А все почему? Потому что мы проверяем наши общие телефонные книжки. Ищем самые странные непонятные имена, которые почему-то кочуют за нами годами со старых еще кнопочных телефонов. Напишите нам, как записан человек, кто он такой, и мы передадим этой легенде привет в эфире.
2: История от Анастасии. Контакт у меня есть такой. Свет маяка. Рассказываю. Все в порядке. Девушку зовут на самом деле Света Маякина. Я просто записывала контакт на кнопочный телефон в автобусе в час пик. Ну, вот так вот вышло, так вышло. Поэтому Свет маяка. В общем, привет Светлане Маякиной от Анастасии.
1: Светлане Маякиной. А, Свет маяка. Ах,
2: Свет маяка. Ну, не дописала ни имя, ни фамилию.
1: Ну, даже Светлана Маякина. В принципе, вот у родителей фантазия сработала при выборе имя в нужном направлении. Игорь из Екатеринбурга. Привет, вечер на русском. Здорово. У меня в телефоне висит контакт Олег Пакет.
2: Олег Пакет?
1: Помню, что это мужик из гаражей, у которого я покупал запчасти. Но почему пакет? Он что, продал мне деталь в пакете? Или он сам всегда ходил с пакетом? Интрига десятилетия. Ну что думаешь, братан?
2: Олег Пакет.
1: А я тебе могу сказать.
2: Олег Пакет.
1: Я тебе могу сказать, имена вроде Олег Пакет, Вася Бетон, Серега Самосвал.
2: А-ля 90-е?
1: Это же не контакты в теле, это же готовый актерский состав для новости.
2: Бригада?
1: Ну да, да. Ну а что? И представляешь, самое смешное, вот представляешь, тебе звонит Олег Пакет, вдруг он позвонит, вы не должны обсуждать с ним замену карбюратора. Надо тихо сказать трубку, босс, товар у меня хвоста не было, бетон ждет на точке.
2: Фантазия разыгралась. Ребят, продолжим эту тему обсуждать во втором части. Самые интересные, необычные, странные контакты в ваших мобильных телефонах. 8-916-003-105-7, это номер наш мессенджерах, пишите свои истории. Вечер на русском в 19:00 продолжим.
0: Вечер на русском.

0: бронирование жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю снизился на 77 копеек и составляет 70 рублей 90 копеек. Курс евро также снизился на 58 копеек и составляет 82 рубля 72 копейки.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
8: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
14: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
16: Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минздрав разрабатывает механизм, предусматривающий продажу рецептурных лекарств только при наличии электронных рецептов. Это позволит контролировать продажи через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Если законопроект примут, приобрести лекарство по бумажному рецепту будет невозможно. Ведомство ожидает доработки документа в ближайшее время. И к другим темам. Парламентарии предложили обязать банки раскрывать причины отказа в выдаче кредитов физлицам, а также представителям малого и среднего бизнеса. Обращение направили главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Кроме того, депутаты предложили упростить процедуру исправления кредитной истории через единый цифровой механизм. По их мнению, после отказа банк мог бы направлять клиенту инструкцию в личный кабинет или мобильное приложение с пояснением, как получить кредитный отчет. Интерес к турам по России на предстоящий летний сезон снизился почти на 5% по сравнению с прошлым годом. Как сообщили в Союзе туриндустрии, такие изменения произошли после предела насыщения рынка. В 2024 году спрос на внутренний туризм увеличился более чем на 15%. К этим данным стоит относиться спокойно, отмечают эксперты. Это естественная коррекция после нескольких лет достаточно бурного роста. В стране профессии с высоким риском автоматизации все чаще сталкиваются с перегретым рынком труда, показало исследование. Аналитики обнаружили прямую зависимость. Чем выше риск автоматизации, тем больше соискателей претендуют на одно рабочее место. По мнению экспертов, из-за искусственного интеллекта рынок труда в этом году может потерять до 1,5 миллиона рабочих мест. Это аналитики, дизайнеры и контент-специалисты. У меня все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
0: Новости. Новости на русском.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Спасибо, что по-прежнему предпочитаете русское радио соцсетям. И правильно делайте, не прогадайте. Открывайте телефонные книги. Сейчас все вместе устраиваем цифровую детоксикацию. Находим там настоящих признаков прошлого, друзья мои. У всех же в смартфонах мертвым грузом лежат контакты, не знаю, вроде Василий Навоз дешево, Артур Шлагбаум ночь или загадочный Сергей, просто Сергей.
2: А вот, например, как такой контакт, как Шопен. Рассказывает Вера из Адыгеи. Я работаю в цветочном магазине, у нас клиент записан как Шопен. Так как несколько раз, делая у нас заказ, он просил, чтобы мы собирали букеты именно под музыку композитора Шопена, чтобы цветы были наполнены романтикой. С тех пор мы его и записали, Шопен. Теперь, когда он звонит, мы сразу понимаем, какие треки будут у нас играть в течение часа.
1: А что ж ты, Шопен? Там еще есть Шуберт. Еще есть Шуман.
2: Моцарт можно, например.
1: Моцарт не романтик.
2: Но все равно.
1: По-моему.
2: А я не буду...
1: Добрый вечер. Есть контакт. Марина.гробы. А на самом деле ничего страшного нет, смайлик. Это заказчица нашего швейного цеха. Принесла нам шить конверты из синтепона. Выглядели эти конверты как внутренняя обивка гробов. Куда на самом деле применялись эти конверты, не рассказывала. Раскололся муж клиентки. Это фильтры для промышленных вентиляционных систем. С клиенткой уже не сотрудничаем, но контакт сохранился. И вот это после Марины гробы настораживает фраза «раскололся муж клиент». После чего он раскололся, интересно.
2: От Юли сообщение. Я лежала в роддоме, познакомилась с другой мамочкой, обменялись контактами. Так вот, я у нее записана. Мама Огр.
1: Мама Огр?
2: Огр, и все.
1: Подожди. Огр.
2: Просто мама Огр. Ну, Огры это вот эти зеленые.
1: Ну да. Эти зеленые. Два тонких знатока фэнтези тут собрались, значит. Мама Огр. Ну, главное, чтобы мама не оказалась знатоком фэнтези. Обидится, слушай.
2: 8-916-003-105-7. Номер для ваших сообщений. Необычные контакты в вашем мобильном телефоне.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ремонт, шум, сроки, нервы. Можно иначе. Семейный квартал «Наследие». Сданный дом бизнес-класса. Квартиры с ремонтом. Закрытая территория, подземный паркинг и собственный парк. Комфорт, который начинается сразу. Телефон 8-800-63-309-0404. ОСЗ «Завод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Мне очень легко планировать отпуск. Начальник говорит, когда? Жена? Где?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
5: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучше.
6: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
0: Только любимые.
7: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте. Лучшее, любимое, на русском.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Покайтесь, друзья.
2: Ты вообще сейчас начал.
1: Сбросьте тяжесть с плеч. Спокойно. Давайте признаемся, как у вас записаны ваши родные, близкие, любимые люди. Какими словами, какими, может быть, признаками в мобильном телефоне, мы имеем в виду. И, конечно же, историю с этим связанную тоже нам интересно узнать.
2: Слушай, тебе хорошо бы было, вот покайтесь.
1: А ты вздрогнул, да?
2: Я сразу грехи вспомнил. О грехах. Ну, не в смысле, а греш. Не, короче, не туда я гребу, друзья. Еще одна двоякая ситуация.
1: Давай.
2: Послание от Олеси.
1: Но.
2: Добрый вечер, мои любимые ведущие. Бз-бз-бз-бз. У меня в контактах много Наташ. Самая прикольная Наташа – разбойница.
1: Наташа,
2: а вот теперь развязка. Смотрите, следите за руками. Так назвал ее мой муж, когда увидел ее. Разбойница. Я с этой подругой дружу до сих пор. Она не обижается, что я ВКонтакте, что ВКонтакте телефон, а она разбойница.
1: Но.
2: Допишу. Мы пошли на концерт, она начала там свистеть, поэтому муж ее так и назвал.
1: Ну, а как еще, конечно.
2: Ну что, разбойница. В смысле?
1: Ну а что,
2: ты
1: а какой ты еще смысл сюда вкладываешь?
2: Нет. Если бы она ему не понравилась, он бы назвал ее, ну не знаю, Свисток Воронеж, Громкая Наташа. Но если ваш муж назвал вашу подругу разбойницу якобы за свист, и вы в это поверили, я могу сказать, что он назвал ее не за концерт со свистком, а
1: да
2: за
1: ладно,
2: то, что...
1: перестань.
2: Да,
1: просто такой интонации, Саша, разбойница. Да просто он разбойница,
2: просто
1: и все.
2: Просто воображает в кожаных...
1: Бурная, шумная дурочка.
2: Да, ничего. В кожаной шляпе, маске.
1: Все, закругляем тему. Ребятки, привет. Мой младший брат когда-то записал меня в телефоне «Пузырек». Я напишет. И так прижилось. Уже прошло много лет, а я так и записано у него «Пузырек». Хотя, на самом деле, девочка тощая. А еще я как-то пробивала свой собственный номер телефона и обнаружила, что у кого-то я записана «Женя Ковщик».
2: Ковщик?
1: Ковщик. Не ковщик, а ковщик.
2: Это девушка пишет?
1: Да, пишет. А меня вообще-то зовут Яна, она пишет.
2: Ковщик?
1: Да. Вот у кого-то она записана в телефоне Женя Ковщик. Тебя Ковщик настораживает? Меня Женя настораживает. Она Яна.
2: Ну, когда девушку Ковщиком зовут.
1: Ковщик.
2: Может, это значит, это малый Ковщик, большой Ковщик. Это
1: не Ковщик. Ковщик кует железо. Ковщик.
2: Да, я вас понял.
1: Малый Ковщик.
2: Яна, добрый вечер. Значит, Наталья Ната. Я однажды записал свою знакомую как Ирочка Касатка вместо Красотка. Привет, Краснознаменск, Московского. Но это проклятый Т9.
1: Да.
2: Слушайте, ну вот, знаешь, Ирочка так кокетливо спрашивает: Натусь, а как я у тебя в телефоне записана? А вы судорожно пытаетесь объяснить, что касатка — это не про лишний вес. Про грандиозное млекопитающее семейство дельфинов.
1: Допустим, поверили.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
11: Если вы думаете, что меня можно подкупить деньгами и подарками, то да, можно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
12: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
13: Пришло время для главного географического детектива в стране. Игры «Радио большой страны». Ну, мы все с вами знаем, что Россия настолько огромна, что пока в Калининграде пьют утренний кофе, на Камчатке уже сдают годовой отчет. И на всей этой территории звучит наше любимое, мощное, все вместе русское радио. Прямо сейчас мы загадали один секретный город из нашей огромной сети вещания. Дадим подсказки. Ваша задача — вычислить эту точку на карте.
14: Но для начала вам нужно дозвониться, а сделать это, ой, как непросто. 8-495-995-105-7. Дозванивайтесь, выигрывайте и получайте классный приз.
12: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.

0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Ура, ура, ура! Игра, игра, игра! Радио большой страны.
2: Да, и у нас на связи город металлургов, знаменитых авиаторов и красивейших фонтанов. Липецк и Галина, которые готовы защитить интеллектуальную честь своего города в игре «Радио большой страны».
1: Галина, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: А вот мы сегодня спрашиваем у наших слушателей, уже второй час, какие интересные необычные контакты записаны в мобильном телефоне. У вас какие есть контакты? Ну-ка.
3: Да вот, честно говоря, вот прямо сейчас сбила. Вот у меня есть какой-то контакт 1234. Вот что он означает, я не знаю. Я его вообще не помню.
1: Давайте позвоним. 1234.
2: А может, это часть...
3: Нет, контакт другой, но я имею в виду название. Вот почему-то обозвала я его вот так.
1: 1234. А что это может быть такое?
2: Ну, типа, считаю до четырех, или ты исчезнешь.
1: Сваливай, или тебе хуже будет.
2: И типа, этот свалил на счете четыре. Следующее...
1: Да, Галина, пообещайте потом, после того, как мы с вами поиграем, вы позвоните, ну, историю нам тоже потом напишите, что это за 1, 2, 3, 4. Так, теперь давайте к нашей игре «Радио большой страны». Мы, Саша, загадали город, где вещает русское радио. Даем вам 3 подсказки. Ваша задача — угадать.
2: Готовы?
3: Да, готова.
2: Итак, подсказка номер один. Этот город называют игрушечной столицей России.
1: Подсказка номер два. Самым знаменитым местом в этом городе является Лавра.
2: Этот город считается родиной русской матрешки. Это была подсказка номер три. Варианта ответа. Орел, Сергиев Посад, Челябинск.
1: Итак, 1, 2, 3, 4.
3: Но... Конечно, Сергиев Посад.
1: Ну, тут даже интригу тянуть не нужно, потому что, да, вторая подсказка была самая такая прозрачная.
2: Это вам не Сергиев Посадский платок, чтобы его тянуть.
1: Кстати, ребята, в этом году на карте Золотого кольца появились новые точки. К Сергиеву Посаду добавились Абрамцево, Гжель, Мураново, Ликино-Дулево, Софрино, Хотьково. И самое главное, дороги по маршруту планомерно приводят в порядок. Вот, например, дорога, которая соединяет Сергиев Посад, Калязин, Рыбинск и Череповец. А для тех, кто планирует культурные выходные, полностью сделали дорогу к музею-заповеднику Бородинское поле под Можайском и обновили путь к знаменитой усадьбе Дубровицы в Подольске. Там теперь не только свежий асфальт, но и новые тротуары с освещением. Галина, мы вас поздравляем! Для вас спасибо. Подарочный сертификат на маркетплейс на товары для автопутешествия.
3: Спасибо большое, очень рада и передаю привет всем слушателям нашей огромной, замечательной страны.
2: Отличная вы наша, молодец, хорошая.
1: Хорошего вам вечера, не забудьте, мы ждем историю, что там за 1, 2, 3, 4.
0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Не просто вечер сегодня у нас, а вечер откровений и признаний.
2: Ух ты ж!
1: Как записаны у вас номера в мобильных телефонах? Необычно, интересно. И вот можем мы даже с изюминкой.
2: С изюминкой. Вот вам изюминка.
1: Давай.
2: Послание. Добрый вечер, Геннадий. Это Ульяна К. Добрый вечер, Геннадий Колючий Ежик. История на самом деле длинная, но если кратко. У нас в компании Геннадий работал коммерческим директором. Душевный, позитивный человек. Я у него была в прямом подчинении. Потом перевели его на должность управляющего, стал серьезнее и молчаливее. За это был переименован. Таким и остается по сей день. Хотя должность у него менялась уже несколько раз. Больше не нахожусь у него в подчинении. К сожалению. Привет Ярославлю от Ульяны. Отдельный привет Геннадию Ёжику. Отдельный привет. Но если он до сих пор колючий ежик, ему, может быть, и не только привет, и можно уже передать поцелуйчики.
1: Продолжаем зоотему. Екатерина пишет: моя подружка у меня записана как Катька Кабанья Голова.
2: Да что ж.
1: Объясняю. Играли в Монополию по Гарри Поттеру, и я выкупала трактир с этим названием. Мы до сих пор смеемся, когда вспоминаем Кабанья Голова.
2: Ах! Ну,
1: Катька Кабанья Голова.
2: Сложилось.
1: Понял, да?
2: Ну, слушай, если Катька в курсе и не протестует, значит...
1: Да нет, наверное, смеются вместе.
2: У нее все с самооценкой в порядке.
1: Ну да.
2: А нам добрый вечер, дорогие ведущие. У меня ВКонтакте есть Света Курица. Все просто. Она торгует на местном рынке домашними курочками. Я вас уверяю, у всех нас есть Паша Свинина, Миша Мед.
1: Ой, у меня есть Марина. Как же Марина Гонет.
2: Марина Говец.
1: Сейчас посмотрю. Мясная королева, вот.
2: О, хорошо.
1: Марина Мясная королева.
2: Марина Говец.
1: Это продавец мяса у меня в СНТ там на даче.
2: Марина Елена Крабы.
1: Прекрасно.
2: Хорошо.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка» молочный в ассортименте. 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Есть ли у меня сбережения на черный день?
15: Даже на 2! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: пряников. Вечер на русском.
1: А вот что меня порадовало, да, сегодня, согласно нашей теме, почему-то ни одного сообщения не было там про зая, белочка. Ну вот, не записано.
2: Ну, потому что нас слушают серьезные люди с хорошим вкусом, с самооценкой, с богатым словарным запасом. Разве ты этого еще не понял, брат?
1: Вот, например, Таня Гусь. Вот Таня Гусь, контакт, телефон. Таня Гусь.
2: Гусь.
1: Гусь. Так вот, привет, любимое русское радио. Я свою сестру Татьяну записала как Таня Гусь. Ну. Расшифровка. Ехала в машине за рулем, и неудобно было расписывать. Она поменяла сим-карту и не могла больше ничего придумать по-быстрому. Ну, думаю, запишу потом. Так и осталось. Потом, спустя какое-то время, она увидела, что я ей придумала вот такую историю про гуся. Но она не обиделась. Это Марина из Нижневартовска.
2: Ну, не курицей же назвали, в конце концов.
1: Гусь.
2: Это не курица.
1: Видимо, она Гусева, наверное. Таня Гусева.
2: Да, может быть. К сожалению, имени нет, но, опять же, двоякое ощущение. В смысле, оставляет это сообщение. У моего мужа фамилия переводится как «Лепесток розы».
1: Ух ты!
2: Поэтому... Нет, не надо... Подожди, еще не финал. Поэтому он у меня записан. Дальше идет, как это, эмодзи розы.
1: Ну?
2: И все. И вот теперь начинаем вскрывать проблему. С какого именно языка его фамилия переводится как «Лепесток розы»?
1: Вот мне интересно.
2: Ставлю тебя в известность. По-венгерски слово «роза» звучит как «рожа». Может, он Евгений Рожа? Ну ладно, ладно. Друзья мои, давайте не скромчить. Фамилия-то Розенблат.
1: Ага.
2: И все.
1: Ну, «Лепесток розы», как пишут.
2: Да, да.
1: Ну,
2: да.
1: Нормалды, как мы говорим.
2: Красивая, мощная, адвокатская...
1: Рожа. Юля Калинина. Вернись, Саш, на место, пожалуйста. Привет, Юля.
3: Привет, привет.
1: А я вижу, у тебя в руках телефон.
3: А я потому что сейчас, да, я делала раскопки. Вы меня озадачили несколько. Я была уверена, что я очень организованный человек.
1: Колись.
3: И у меня все записаны как положено. Но нашла, что вот у меня Тимур-дверь есть.
1: Тимур-дверь. Ну, это, наверное, который тебе дверь в квартиру на ремонт.
3: Нет, я потом начала вспоминать. Это парень, который делал раздвижные двери для шкафа, купе. Вот.
1: Тимур раздвижной.
3: Да, да. Тимур-дверь, он у меня почему-то записан. А еще у меня есть сантехник Хор.
1: Хор?
3: Хор, да. И вот хор. Я теперь думаю, если я позвоню по этому номеру, скажу, слышишь, сантехник, ты хор или не хор?
1: Неплохо. Может быть, это иногда оценка. Хор отл, хор удвал.
3: Да. На четверочку нормально.
1: Сантехник на четверку.
2: А у меня здесь что-то, а мне что-то из собачьего сердца. Вдруг они с Юлькой.
3: Да.
2: Знаешь, как это, как в собачьем сердце, в одном хоре поют, понимаешь? А вдруг какие-то...
3: Ты знаешь, человечество до сих пор не вымерло, потому что я не пою в хоре. Каждый, кто слышал мое пение.
1: Спасибо тебе большое, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
1: Ребят, спасибо вам за классные сообщения. Вы нас сегодня повеселили, мы, надеюсь, тоже.
2: Отныне навсегда будьте с народом, слушайте «Вечер на русском». Конец связи.
1: Вернемся завтра в 18.00. Пока.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
3: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленую колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
10: Как моя диета? Это кошмар! Пятый вечер не могу найти врага, чтобы отдать ему ужин.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио. Радио

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Врачи хотят освободить от лишней бумажной электронной отчетности. Как пишет парламентская газета, эту проблему обсудили в Комитете Госдумы по охране здоровья. По словам участников заседания, сейчас медики могут тратить на документы от 30 до 50% рабочего времени. Нагрузку увеличивает дублирование сведений на бумаге и в электронном виде, разрозненные информационные системы и устаревшие формы отчетности. В связи с ухудшением погоды коммунальные службы Ростова переведены в режим повышенной готовности. До конца суток ночью, утром 28 мая, местами в Ростовской области ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Перед городскими службами поставлена задача оперативно реагировать на происшествия. Россияне за последние 5 лет стали чаще ездить на отдых в санатории. Спрос на такие поездки с 2021 года вырос почти в полтора раза. Об этом РИА Новости рассказали в ассоциации туроператоров. При этом стабильно высокий интерес у туристов проявляется к премиальным санаториям Кавказских минеральных вод из Сочи. 10-дневный отдых на двоих там стоит от 250 до 380 тысяч рублей. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный стенд мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш Тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За Тенет в Олимп-Запад. Город Ростов-на-Дону. Улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
5: Дорогие мои, доброго-доброго. В семье моих соседей большущий праздник. Дочь выпускается из детского сада. То есть дети маленькие, а так все, как у больших. Платье для леди, костюмы для джентльменов, слезы родителей, решительное «нет» трехразовому питанию и здоровому дневному сну. А еще есть профессиональная фотосессия и, конечно, красная дорожка от песочницы прямо до крылечка детского учреждения. Ну, как известно, красиво жить не запретишь, но я бы вот сейчас, оглядываясь на прошлое, просто так из детского сада не ушла. Если бы мне на моем выпускном сообщили, что вот это вот розовое платье, шикарный бант – это начало взрослой жизни и больше никакого дневного сна и вкусной запеканки, ни за что бы не согласилась. Бесценные мои, отдыхайте этим вечером в компании любимого русского и ловите стопроцентный позитив.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО СЗ СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
4: СК-10.
0: Реклама на русском.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
10: Мой пес – самый верный пес на свете. Три раза его продавал – и каждый раз он прибегает обратно.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Дорогие мои, еще разок хочется каждому из вас пожелать по-настоящему хорошего настроения этим вечером, независимо от того, который час, пусть это будет минута вашего отличного. Я надеюсь, что экватор рабочей недели, которую мы с вами почти уже преодолели, и, надо сказать, сделали это весьма успешно, чреват для нас тем, что мы чувствуем снижение градуса напряжения. Ну а если вдруг что-то плохое сегодня случилось, то поверьте мне, пару часов спустя, может быть, пару дней спустя, вы станете думать об этом событии как о чем-то незначительным. Так уж устроена наша с вами голова. Сейчас ужас, катастрофа, а неделю спустя посмотришь, ого, какое приключение было. Есть что вспомнить, есть что детям рассказать. Пусть только приятные события с вами случаются, это уж я вам так в поздний след желаю, и пусть все-все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+.
13: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
14: Платформы, рынок, технологии.
13: Монетизация.
14: Цены, процедуры, практические инсайты.
13: Нейросети на практике.
14: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
13: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
14: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
13: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
14: Без возрастных ограничений.
15: Если человек распустился, значит, у него в душе весна. Реклама.

кстати, о тех, кто поднимается выше облаков. Это как раз тот самый поступок, который хотелось бы, наверное, забыть раз и навсегда. Особенно в том случае, если вы собирались приобщиться к парашютному спорту, а потом как посмотрели вниз и как отступили от этого начинания. В общем, я вас за это не осуждаю. Я бы поступила именно так. А все потому, что у парашютистов, как правило, костюмы красивые, шлемы замечательные, очки еще бывают весьма и весьма модные. А потом бамс, прыгать-то совершенно не обязательно, ведь вы уже в костюме покрасовались, на фоне самолета сделали фото. А значит, все получилось. Если что, я в вас верю и уверена, что вам любое дело по плечу. Если не сегодня, то завтра абсолютно точно получится, и все будет хорошо, как у нас на русском.

Ой, ну с обидами дело обстоит совсем просто, сказала Юля с видом знатока. А нам с вами, девчонки, ну есть такое ощущение, нужно обижаться на кого бы то ни было минимум раза 4 каждую неделю. Если муж безупречен, ретроградный закончился, и по гороскопу сегодня, казалось бы, все отлично, значит, начальник, управдом, ну или парикмахер на худой конец будут во всем виноваты. Тут главное, уходя в обиду с головой, не забыть, что неплохо бы вернуться, потому как ваши близкие будут очень скучать по вам. Надеюсь, что сегодня вас никто не обидел, и все складывается именно так, как вам мечталось. Но если нет и очень хочется пообижаться на кого-то, то выберите какой-то безопасный предмет. Ну, не знаю, табурет, стоящий в углу, и обижайтесь на него. Ему совершенно точно это не помешает. Но мы здесь на русском сделаем так, чтобы настроение ваше было отличным, и обижаться даже в голову не придет.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
3: Ну, потому что вам
4: молодец,
3: надо... Вам надо просто купить не вот этот Spectrum, помнишь, раньше?
4: ZX Spectrum, да, который... Аудиокассету, да, мне? Я загружу сейчас игру, приходи завтра.
3: Да. Вот, а вам надо какой-то современный уже компьютер. Хотя бы Pentium 4.
4: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
2: Какой сейчас, кстати, Pentium?
3: Не, сейчас уже нет.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Мы с моим соседом снизу заключили договор. Он не включает громко музыку, я не дарю дочери скакалку. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

когда красавица с внешностью поп-звезды предлагает не то чтобы в любовь сыграть, да хоть во что-нибудь, ты говоришь: «Да, пожалуй, я согласна. Можно в шашки, можно в салочки, можно в прятки, и все это будет прекрасно». А вообще, играя в любовь, не забывайте о том, что ставки не должны быть слишком высоки. А то будет как у классика: уж полночь близится, а Германа все нет, а ты сидишь и ждешь, ужин уже горячий начинает остывать, равно как и твои чувства к этому сомнительному персонажу. Эх, девчонки, это я все о своем, о девичьем. А, кстати, Зиверт сейчас вот эту музыкальную тему уже готовы подхватить, а мы с вами подпевать будем. Хит без срока давности в городе летом. Лето у нас с вами пока еще не наступило, но чувствуется, оно будет жарким и очень музыкальным на русском.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: 12 лет. Реклама на русском.
1: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
2: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.
5: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Отдых – это когда устаешь в красивом новом месте.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Что слушает страна? Любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минфин пока не планирует вводить налог на сверхприбыль. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Однако он отметил, что при обсуждении сметы с 27 по 29 год решения будут приниматься, исходя из потребностей бюджета. Ранее Интерфакс сообщал, что власти прорабатывают введение налога на сверхприбыль за 25 год по ставке 20%. Центробанк заявил о необходимости окончательного ухода Visa и MasterCard. В регуляторе отметили, что международные системы не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, а их доля в нашей стране сейчас составляет менее 17%. Для внутреннего рынка последствия будут минимальными. Это не прогноз, а констатация факта, считают эксперты. Переход на карты МИР состоялся. Их доля в общем объеме операций внутри страны превышает 80%. Налоговая нагрузка на букмекерский рынок после изменений, вступивших в силу в начале года, выросла примерно в 60 раз, пишет «Коммерсант». По данным экспертов, компании начали сокращать затраты прежде всего на маркетинг, рекламу и спонсорские контракты. Если до изменения налоговой системы рынок тратил на продвижение от 100 до 120 миллиардов рублей, то к середине лета этот показатель может сократиться на 70-75%. Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, сообщил Роскосмос. За пределами станции оказались Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев. Продолжительность некорабельной деятельности должна составить около 5,5 часов. В ходе работы космонавтам предстоит установить на модуле «Звезда» научную аппаратуру. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Бахти Туркен, потому как можно его с мужской позиции рассматривать как историю отношений с такой сложной барышней, с барышней с характером, которая, как ни странно, в памяти останется гораздо больше, чем все остальные. А можно рассматривать с девичьей позиции, когда ты действительно шагаешь по центральной улице города, и у тебя новая стрижка, и ты очаровательна, как никогда. И если кто-то, хотя бы относительно бывший, проходит или проезжает мимо, ну, в общем, жаль его шею, потому что, конечно, он свернет ее, глядя на вас. А как говорит словарь, интрига – это действие с использованием различных неблаговидных средств. Ну, если так, то классные туфли и помада, которые выгодно оттеняют цвет лица – это уже средство для создания интриги. И если вы их умеете использовать, девчонки, мои поздравления, парни, но у вас стихи, букеты, конфеты – все как всегда. Казалось бы, стандартно, но вместе с тем так приятно, особенно без повода и в середине рабочей недели. Мы здесь на русском тоже не ждем никакого особенного повода, чтобы порадовать вас хорошим настроением и классной музыкой.
1: Сейчас

Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
6: Русское радио. Что слушает страна?

Ровно через месяц одна из самых смелых девушек нашей эстрады, прекрасная Алсу, отметит день рождения. Запомните, дорогие мои, 27 июня. Если что, поставьте галочку в календаре, дабы не забыть поздравить любимую исполнительницу. Да, не могу выразить тот восторг, когда я впервые увидела Алсу, а это было Евровидение, выглядел потрясающе. Настолько ярко, настолько динамично, настолько необычно и вместе с тем нежно. Она звучала, что да, она в сердце осталась навсегда. Не говоря уже о клипе к песне «Зимний сон», который также в моем сердечке навсегда запечатлен. Дальнейших творческих успехов желаю, равно как и следующему гостю нашего вечернего эфира. Это Дмитрий Маликов, вещица, которая появилась в эфире недавно, однако полюбилась всем вне времени на русском.

0: Когда чувства не можешь выразить словами, нужно что сделать правильно? Взять и написать о них. Можно примерно так. Дорогой дневник, мне не передать всю мою страсть и нежность, ну и далее по тексту. И пусть кто-то скажет, что писать письма или вести дневник – это не модно и не современно. Ну, я не знаю, конечно, можно попытаться надушить email или смс-ку, или попробовать вот этим электронным строчкам придать некую цветистость, но, по-моему, не получится. Выход один – правильно использовать бумагу, а затем, даром что рукописи не горят, правильно ее утилизировать. Об этом, как всегда, в подробностях мой коллега Петр Кузнецов. «Экологическая среда» на русском.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Продолжаем развенчивать самые популярные экологические заблуждения. И сегодняшний выпуск посвящен бумаге. Вот так, знаете, послушаешь, почитаешь, такая она у нас вся эко, извините, шмека. И пакеты-то пластиковые мы меняем на бумажные, и трубочки-то у нас картонные. И все, стоп. Бумага вовсе не такая зеленая альтернатива, какой мы ее себе представляем. Начнем с исходной точки. Те самые бумажные пакеты и ту самую посуду делают из ценных природных ресурсов. Так, по данным экологов, на производство 500 000 стаканчиков приходится 200 вырубленных деревьев, а на изготовление бумажного пакета уходит в 4 раза больше электричества и воды, чем при производстве пластикового. В итоге углеродный след оказывается в 3 раза больше.
1: Экологическая среда.
2: Это еще не все. Не хочу вас расстраивать, но большая часть бумажной посуды содержит пластиковую пленку внутри, поэтому да, она не может быть переработана. Да и с позиции здравого смысла пластиковые пакеты и стаканчики намного практичнее. Они реже рвутся и не намокают, в отличие от бумажных. Но, все это звучит так, как будто пластик лучше. Нет. Ну или так. Не во всем точно. В природе, в условиях неаккуратного обращения с мусором, бумажные изделия наносят гораздо меньший урон окружающей среде. Быстрее и безопаснее перегнивают и не вредят животным, попадая в организм. Это экологическая среда. Не верьте мифам, ищите правду вместе с нами. До встречи через неделю.

0: Реклама на русском.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
12: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
13: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Никогда не поздно признаться в собственной ошибке. Никогда! Поэтому спешить с признанием не следует. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Самой популярной головоломкой на день сегодняшний остается, та-дам, кубик Рубика. По оценкам экспертов, за 52 года существования этой игрушки, хотя игрушкой-то, в общем, эту сложнейшую штуку не назовешь, было продано примерно 350 миллионов экземпляров. Ваша покорная слуга сколько раз не пыталась собрать, ничегошеньки у меня не получается. Видимо, это для людей собранных, усидчивых и сосредоточенных. В общем, это точно не я. А вот сколько приветов было передано в эфире любимого русского радио за 30 с лишним лет существования, и это, друзья мои, еще больший вопрос. Тут, я думаю, никакие эксперты нам с вами не помогут. Кстати, вы можете внести свой вклад в эти миллионные, я уверена, цифры. Уже совсем скоро, в 22 в Москве, начнется очередной стол заказов. Вас, именно вас, жду с нетерпением.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Радио большой страны.

0: Русское радио – это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня в стране начал действовать обновленный перечень товаров для параллельного импорта. По данным РБК, из списка исчезли десятки зарубежных брендов электроники, косметики и бытовой техники. Власти рассчитывают, что новые меры повысят спрос на российскую радиоэлектронику. Механизм параллельного импорта действует в России с марта 2022 года. Перечень разрешенной продукции регулярно обновляется. Минтранс предложил ввести постоплату на платных парковках без шлагбаумов. Если законопроект примут, оплатить парковку можно будет в течение суток после начала пользования. Это должно сделать систему удобнее для водителей и снизить административную нагрузку. Инициатива впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне. Планируется создание единого реестра для контроля состояния и доступности машин и мест. В стране начали выпуск отечественной интраокулярной линзы, которую используют при лечении катаракты. Как сообщили в Минздраве, пациентам ее смогут устанавливать бесплатно по полису обязательного медстрахования. Новая линза заменяет функции хрусталика глаза после операции. На первом этапе предприятие планирует выпускать до 12 тысяч линз в год. Позже объем производства хотят увеличить более чем в два раза. Прямые рейсы между Россией и Танзанией стартуют со 2 июля, сообщили в Росавиации. Предложение по выполнению рейсов по маршруту Дар-эс-Салам-Москва поступило от перевозчика Air Tanzania. Вопрос был оперативно проработан, разрешение на выполнение полетов уже направили в авиакомпанию. Воздушные суда начнут принимать столичный аэропорт Внуково. Рейсы будут выполняться трижды в неделю. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Юлией Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, здравствуйте. Желаю по-настоящему доброго вечера и благодарю всех вас за теплые слова, которые вы уже активно оставляете в наших мессенджерах. 916-003-105,7. Все молодцы, все красавцы и красавицы, конечно, тоже. Привет, любимая русская. Привет, Аленка. Аленушка, ты сегодня принимаешь многочисленные поздравления. Я хочу к ним присоединиться, пишет Анечка, наша постоянная слушательница. Чего же тебе пожелать, дорогая? Самое главное, крепчайшего здоровья, душевных и физических сил. А так, чтобы любое жизненное испытание не вызывало у тебя сложности, а только один азарт. Ну и, конечно, чистой любви, верных друзей, долгих лет жизни из Молдавии. Всем привет! Прекрасная Анютка, вам также большой привет. Аленушка, вас и всех новорожденных этого дня, 27 мая, поздравляю. Пусть все сбудется, пусть все получится. Александр сообщает из Сыктывкара. Большой пламенный привет всей команде русского. Для меня также приветище имеется. Александр, огромное спасибо. Рада, что вы вместе с нами. Люба Толкачева по традиции передает привет замечательному Али. Желает хорошего настроения, доброго вечера. Пишет нам Альбина. Передаю пламенный привет моим роднулькам, Домославскому Владу, его жене Дашеньке, собачке Борису, от мамы Альбины и папы Константина. Мы вас любим и очень рады, что скоро станем бабушкой и дедушкой. Ура! Дорогая Альбина, никому об этом не говорите. Судя по вашей аватарке, вы молоды и прекрасны. Но статус бабушки он вас только украсит. Всего наилучшего и всем вам, друзья мои, доброго-доброго вечера.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: мамам и папам, и сестренкам, и братишкам, и даже коллегам по работе привет передавать можно, поэтому пишите, не стесняйтесь. Мужу Димуле большой привет, солнышко, ты стал для меня самым дорогим, самым милым. Я тебя обожаю. Отличного вечера, прекрасного настроения, пишет Наталья. Дорогая Наташенька, вам и Дмитрию доброго вечерка, любите друг друга и берегите. А Кирилл нам пишет, передаю огромный привет и поздравляю мою любимую сестру Марию из села Леньки, Благовещенский район, Алтайский край, с последним звонком в среднем звене, но не последним в школьной жизни. А Маша, 9 классов остались позади, не расслабляйся, пока рано, впереди экзамены, еще 2 года учебы, собери все силы в кулак перед экзаменами, у тебя все обязательно получится, ни пуха, ни пера. Машенька, знаете, да, что нужно ответить? Люблю тебя, обожаю, подпись «Твой брат Кирилл из Казани».
1: Реклама на русском. Окей, каждый день с выгодой. Персики 199,99 за килограмм. Скидка 33%. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ok.ru.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Когда жена сказала, что купила себе новые туфли с бантиками розовые и на шпильках, мне и в голову не пришло, что это 3 разные пары.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучше.
4: Останься со мной.
1: Только любимое.
5: Каждому по факту рядом нужен человек.
1: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.

Это Александр Шоу «Навстречу солнцу». Да, неплохо было бы, чтобы солнце действительно как-то появилось у нас не только в эфире, но и на улице, потому как нынешние погоды, ух, дорогие мои, бодрят и держат в тонусе прохладственно. А постоянная слушательница Ольга из Кумертау передает привет подруге Светлане. Не переживай, моя дорогая, из-за сдачи экзаменов по ДД, что бы это ни значило, может быть, ПДД. Если вы, девчонки, сейчас права пытаетесь получить, то тогда мои поздравления. Начинание очень хорошее, надеюсь, что справитесь. Ольга, вам и вашей подруге еще раз доброго вечера. Передаю привет всем, кто стоит в пробке на МКАДе, особенно Анжелике и Илье, которые очень торопятся домой. Это Маша и Леночка пишут. Девчонки, вам доброго вечера, и пусть у вас все будет замечательно. Так, ну что, что тут еще есть? Большой привет от Елены всем. Поздравьте моего любимого мужа Сергея из села Китаевского. С днем пограничника, желаю железного здоровья, верных друзей, мирного неба, уверенности в каждом шаге. Пусть граница будет на замке, Леночка, пусть так и будет. Всего наилучшего, радости, добра и удачи желаю. Анастасия из Белореченска, большой привет. Люблю тебя пуще прежнего. Так красиво, по-русски пишет Алексей. Дорогой Алексей, вам и второй половинке доброго вечерка. Привет, русская, передайте привет моему Ванечке. Скажите ему, что он самый любимый на свете. Ну что, еще один привет доставлен Светлане и Ивану. Всего наилучшего.

0: я надеюсь, мы с вами, хоть и виртуально, но все-таки сможем отправить поцелуйчики тем, кого любим. И если они волею судеб находятся далеко, знаете, что нужно делать. 916-003-105,7. Кроме этого, сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках все к вашим услугам. Людмила Агафонова-Белецкая пишет: «Большой привет для меня». Спасибо, дорогая Людмила. Ну и с удовольствием передам привет всем моим коллегам без исключения. Людмила продолжает: с профессиональным праздником, Днем библиотек или просто Днем библиотекаря. Поздравляю всех и себя любимую. А библиотеки – это все-таки действительно кладезь науки, литературы, интересных произведений. Всем сотрудникам здоровья, самых лучших читателей мира, добра в семьях. Ну и, конечно, большой любви. Всегда ваша Людмила. Здесь без поцелуйчиков, кстати, тоже не обходится. Людмила абсолютно взаимна. Павел Кучеров: в эти холодные дни нас согревает музыка Русского радио. Благодаря ей мы получаем заряд тепла и позитива. Всем друзьям горячий пламенный привет. Павел, взаимненько. Обнимашки. Мария Михайлова пишет: подскажите, пожалуйста, как передать привет. Да все просто, Маш, пишите 916-003-105,7. А кроме этого, здесь, в сообществе ВКонтакте, в Одноклассниках, можете привет оставлять. Сергей Гущеваров пишет: передаю привет всем, кто работает в ночную смену. Сереж, напомню, что сразу после полуночи мое место в эфире займет коллега мой Артем Сорокин, как всегда. В четверг от 0 до 7 утра будет вас развлекать. Я уверена, это будет максимально круто. Андрей Леонтьев передает привет всей команде Русского радио. Дорогой Андрей, вам и Черноголовке привет еще.
1: Луна, быть может, и не хочет уплывать, но как и не убежать, но от судьбы.

0: Хорошо.
1: Вот я уже не раз замечала, когда кто-то по-настоящему симпатичный говорит тебе «все будет хорошо», оно действительно так и складывается, быстрее сбывается. Очаровательный Дмитрий Колдун только что здесь, на русском. Надеюсь, что я, Юлия Калинина, хотя бы отчасти мила вашему сердцу. Ну и если уж говорю, что все будет хорошо, прямо завтра, в четверг, с утра пораньше и начнется. Привет, любимая русская, передайте привет Майкоп, сыновьям Тёмику и Пашулику, мужу Олегу большой привет, обнимаю, мама и жена Жанна пишет, Жанночка, вам и семейству большущий привет. Всего самого хорошего. Сообщение от Людмилы, город Омск, на связи. Доброй ночи. Передайте привет Диане. Еще раз Диане большой привет. И всем моим друзьям спасибо за то, что помогаете. Мама выздоравливает, и у меня одна. Еще. Одно мгновение от Петра сообщение. Хочу поздравить Николая Кокошина. У него сегодня день рождения. Ах, Коля, Николай, поздравляю вас с праздником. Еще раз давайте поздравим всех тех, кто отмечает главное торжество – день рождения. Именно в этот день, 27 мая. Здоровья, радости и удачи. И вам, Николай, от вашего друга счастья, здоровья, благополучия, конечно, любви большой. Друг пишет и желает всего самого наилучшего. Ну что, бесценные мои новорожденных, поздравили, влюбленным желаю весны сногсшибательной и лет предстоящего яркого и влюбленного. Оставайтесь на русском, пусть все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

красавица Юлия Михальчик и совсем свежая музыкальная композиция «Знамя» только что здесь, на русском. Друзья мои, надеюсь, знамен ваши будут реять все высоко, а сами вы на боевом коне тык-дым-тык-дым поскакали, победили четверг и пятницу, а выходные как начали отдыхать. Красота же! Хочу передать привет в Десногорск маме Любе. Не скучай, скоро домой девчонкам Алле и Кристине. Большой привет, хватит гулять, давайте по домам. Всех обняла, пишет Анастасия. Настенька, взаимно и доброго вечерка. Михаил Дыдышко передает привет своим коллегам, сообщает, что у компании исполнился 21 год. Ну, точнее, не исполнился, а исполнится только 29 мая. Но все-таки, хоть заранее не поздравляют, вместе с вами, дорогой Михаил, вашему коллективу здоровья, любви, процветания, успехов, чтобы на жизненном пути были только ровные дороги, все поставленные цели и задачи выполнялись. Как девиз у олимпийского движения: быстрее, выше, сильнее. Все остается неизменным. Так и наш девиз: ценим людей, заботимся о клиентах, а также у нас все хорошо, примерно как на русском. А еще раз большой привет вам, дорогой Михаил, и всем, кто находится рядом. Ну и еще от Анжелы Павленко, двум славным парням Роме и Саше большой привет по трассе М4. Ребята отправляются отдыхать, и это здорово.

0: что слушает страна.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
0: Русское радио.
2: А мы девушки, не забывай.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. МВД намерено создать сеть миграционных хабов в стране и выдавать мигрантам идентификационные карты с электронными чипами в центрах подготовки за рубежом до их прибытия в Россию. Карта станет основанием для заключения трудового договора. Мера позволит получить полный комплекс сведений об иностранном гражданине, включая биометрию. Таким образом, ведомство стремится сократить число нелегальных мигрантов и уменьшить уровень преступности. Минцифры расширила требования к операторам связи при сборе данных для силовых структур. В обновленный список вошли паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, геокоординаты и сведения об организациях. Как отметили в ведомстве, новые меры определяют порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и закрепляют требования к оборудованию на сетях связи. Власти определились, как будут сохранять и развивать русский язык в нашей стране и за ее пределами, а также поддерживать национальные языки народов России. Власти в том числе планируют актуализировать список нормативных словарей, проводить этнодиктанты и специальные семинары по трудным случаям при использовании языка. Более трети россиян продолжают чувствовать себя новичками в течение первого года на новой работе, показал опрос. Особенно часто с этим сталкиваются специалисты из сфер дизайна и бьюти-индустрии. При этом 42% респондентов хотели бы получить повышение после первого года работы. Авторы исследования связывают повышенную неуверенность специалистов в таких направлениях с высокой скоростью изменений, появлением новых инструментов и запросов от клиентов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, хочется, как всегда, начать с благодарности за дивный стол заказов, за то невероятное количество теплых слов, которые вы адресуете нам, скромным труженикам пульта и микрофона. Ну и хочется пожелать вам вот чего, чтобы родные ваши и близкие были с вами на одной волне. И это я не только про совместное прослушивание любимого русского радио, но и про настроенческие моменты. Вот мама моя буквально пару мгновений назад дивный мем прислал мне из всемирной паутины, ведь знает же, знает, что чем ближе полночь, тем больше мне хочется взять большущую шоколадку и уединиться с ней где-нибудь на кухне. Так вот, знаете ли вы о том, что сбалансированная диета – это когда вы держите в каждой руке совершенно одинаковые куски торта? Я надеюсь, что ваша диета будет столь же легкой, сбалансированной, и вы будете с нормальным, здоровым чувством юмора подходить к абсолютно любым жизненным вопросам. И если очень хочется что-то вкусное съесть вот прямо сейчас, не стоит себя сдерживать. Ну а деликатесы музыкальные, как вы знаете, в режиме 24/7. Здесь на русском. Зиверт уже через мгновение, потом Винтаж и Дмитрий Маликов. Всем привет!

0: Дорогие мои, где-то уже наступила ночь, где-то утро подкрадывается, а настроение-то все равно отличное. Я надеюсь, что эта среда оправдала ваши ожидания. Если нет, ну да, бывает такое. Экватор рабочей недели – довольно противоречивый день, во всяком случае, так говорят психологи. С одной стороны, это день, когда у нас с вами максимальная энергия, мы уже включились в рабочий процесс. А с другой, именно в среду, говорят, подкрадывается первая усталость. Я надеюсь, что вы среду уже пережили, а в четверг и в пятницу бамс, на одном дыхании переделаете все дела, а в выходные будете отдыхать в компании любимого русского. А мы позаботимся о соответствующем музыкальном сопровождении. Иванушки совсем скоро, потом Алсу и Сергей Лазарев. Все это для вас. Ну а я, Юлия Калинина, до полуночи с вами останусь. Потом нет-нет, не в гордом одиночестве вас брошу, а в самой что ни на есть прекрасной компании. Коллега мой Артем Сорокин обещал быть точно по расписанию.
1: Русское радио.

0: Вот смешно бывает, когда спрашиваешь у приятельницы: слушай, а ты придерживаешься диеты? В ответ: ну, иногда. А спать ложишься вовремя или читаешь всякие интересности из интернета до 3 часов ночи? Ну, да, иногда бывает. А после этого вопрос следующий: а ты всегда хорошо выглядишь? Ну, иногда. В общем, то, как мы выглядим, это, безусловно, последствия того, как мы с вами живем. Поэтому, бесценные мои, берегите свои тела и помните, что души ваши, они находятся все-таки внутри вот этого тела. Поэтому заботьтесь о нем в меру скромных сил и возможностей. Периодически балуйте вкусной, правильной едой, занятиями спортом, может быть, прогулками длительными. Это не возбраняется даже по неустойчивым московским погодам. Кстати, если в ближайшее время собираетесь гулять, все-таки зонт с собой захватите. Потому как синоптики говорят, дождь начнется примерно в 5 утра, но кто его знает, вдруг какая-нибудь тучка появится на горизонте. Впрочем, надеюсь, что туча, тем более на горизонте вашего настроения, появляться не будет вовсе. Здесь на русском есть абсолютно все для того, чтобы вы чувствовали себя превосходно. И совсем даже не иногда, а очень даже всегда. Сергей Лазарев, Валерия и Александр Панайотов со свежей вещицей под названием «Акваланг». Все это в ближайшее время.
1: Русское радио.

вообще здорово, когда в твоей персональной вселенной есть некое светило, вокруг которого вращается вся жизнь. С одной стороны, может быть, это ты, тот самый центр вселенной, а с другой стороны, если есть солнышко, в лучах которого можно греться, я лично ничего против не имею. Юлианна Караулова была только что здесь, на русском, и она вот в своей соцсети буквально несколько часов назад забавнейший пост оставила. Она написала: «Последний звонок был 20 лет назад, дорогие выпускники, с праздником». И да, Юлиан, поверить в это решительно невозможно. Кажется, мама, мать семейства, такая вот верная супруга, добродетельная мать, но нет, выглядит так же прекрасно, как и в день своего последнего звонка. Настоящая юная прекрасная школьница. Друзья мои, каждой нашей слушательнице хочется пожелать выглядеть тонко, звонко и восхитительно. Ну а дорогие мужчины пусть не забывают говорить нам об этом почаще.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: вообще Артур Пирожков имеет абсолютно все права говорить, да, самый красивый здесь, да, звезда здесь, потому что он занимается спортом, он следит за собой, он за ЗОЖ, и да, никакой пиццы, никакой колы. В общем, все это чувствуется, безусловно. Желаю дальнейших успехов творческих. Ну а самый красивый, находящийся в студии сейчас, это та-да-да-да, Артём Сорокин, привет.
1: Ну нет, конечно, самая красивая Юлия Калинина. Прямо напрашиваешься на комплимент. Ну какой, конечно, я самый красивый? Нет, по поводу Артура Пирожкова, кстати, ты ошибаешься. Судя по интервью, он наоборот говорит, что я ем все, что хочу, но иногда устраиваю себе типа такие разгрузки.
0: А ты видел, как он на велике гоняет?
1: Нет, расскажи.
0: Это просто невероятно. В соцсетях я посмотрела. То есть он проезжает на велике по пресеченной местности, потом где-то останавливается, начинает там подкачиваться, еще
1: это
0: какие-то резинки тянет.
1: Это все его молодость, Сочи и вот эти вот подъемы, спуски. Мы знаем, где он такой красивый вырос. Вот, Артур Пирожков у нас самый красивый. Причем, знаешь, мне нравится, что погода меняется, обстоятельства меняются, новости меняются, а Артур Пирожков продолжает транслировать такую мускулинность, такую сексуальность. И вообще у него какой-то свой мир, и как-то вот в него погружаешься, завораживаешься и хочется там оказаться на какое-то время.
0: Абсолютно.
1: Артур Пирожков!
0: Да, я видела, как девчонки на корпоративах на него реагируют.
1: Да, это что-то удивительное. Все, кто не был на концерте, идите, не пожалеете.
0: Нет, я думаю, что молодым людям стоит своих барышень тогда очень крепко держать за руку и говорить там: Валя, стой спокойно, спокойно стой, Валя, не дергайся. Ну вот тогда да, а так я думаю, что каждая девушка на сцене окажется обязательно. Артём, я тебе желаю доброй ночи, потому как наша слушательница тоже на тебя реагирует. Ого-го, как стоило сказать, что ты поедешь в эфире после полуночи. Все начали торжествовать, так что
1: спасибо.
0: Встречай.
1: Оставайтесь,
0: дорогу.
1: Обещаю лучшее.
0: Спасибо тебе большое за теплую компанию, просто рада тебя видеть. Друзья мои, бесконечно рада каждому из вас. Обязательно повторим все то хорошее, что было на БИС в ближайшую субботу, сразу после полуночи.
1: Юля, пока.
0: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Врачи хотят освободить от лишней бумажной электронной отчетности. Как пишет парламентская газета, эту проблему обсудили в Комитете Госдумы по охране здоровья. По словам участников заседания, сейчас медики могут тратить на документы от 30 до 50% рабочего времени. Нагрузку увеличивает дублирование сведений на бумаге и в электронном виде, разрозненные информационные системы и устаревшие формы отчетности. В связи с ухудшением погоды коммунальные службы Ростова переведены в режим повышенной готовности. До конца суток ночью, утром 28 мая, местами в Ростовской области ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Перед городскими службами поставлена задача оперативно реагировать на происшествия. Россияне за последние 5 лет стали чаще ездить на отдых в санатории. Спрос на такие поездки с 2021 года вырос почти в 1,5 раза. Об этом РИА Новости рассказали в ассоциации туроператоров. При этом стабильно высокий интерес у туристов проявляется к премиальным санаториям Кавказских минеральных вод из Сочи. 10-дневный отдых на двоих там стоит от 250 до 380 тысяч рублей. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
0: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре «Олимп Запад» на tenet-olymp.ru или по телефону 303-3102. Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Капли абсента, как образ предвкушения, расслабления, легкого ухода от реальности с оттенком чего-то горько-запретного. Вы знаете, да, прекрасный намек на скорый конец недели. И очень вовремя, друзья, четверг показался на календаре. 28 мая, конец недели близок, конец мая близок. Но до полной свободы нужно еще чуть-чуть дотянуть. Дотянем, конечно же, вместе мы с вами до выходных. Дотянем бодро под главные русскоязычные хиты на главной русскоязычной радиостанции нашей планеты. Вот так глобальный я начал эфир. С этой минуты и ближайшие часы я, Артем Сорокин, в вашей музыкальной компании. И нам будет хорошо. Это я обещаю вам, друзья. Я приветствую всех, кто не спит еще или не спит уже. Ну что, запускаем нашу музыкальную шкатулку. Начнем с Николая Баскова. Привет всем!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Русское радио. Любимая.
1: Спасибо, не говори.
0: Только лучшее.
2: А между нами только лов-лов-лов-лов. Целуй меня, не надо слов, лов-лов-лов.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: «Все-таки да», сказала Полина Гагарина. Тут давеча Полина выложила в личном блоге черно-белый снимок с избранником, с новым избранником, друзья. Поп-звезда позировала в светлом облегающем платье с высоким разрезом. Мужчина на этой фотографии выбрал белую рубашку и классический черный костюм. Полина и ее бойфренд снялись в объятиях друг друга, а еще певица заверила, что счастлива в новых отношениях. Ну, разумеется, тут же пост вызвал бурные эмоции поклонников, все стали гадать, а кто же этот мужчина, кто же этот такой? Но, знаете, друзья, вот я подумал о том, что здорово, если эта фотография не часть какого-то продуманного пиар-хода работы команды Полины Гагарина, это просто тихая, милая фотография, которая показывает, потому что Полина действительно счастлива в данный момент. Что может быть лучше, что может быть ценнее и честнее? Я за честность, как и Доминик Джокер. На русском привет всем большой.
1: Черно-белые сны не обещали весны, и я ее не ждал почти.

0: будем брать пример с Дмитрия Колдуна. У него все хорошо и весело, может быть, даже излишне весело. Это такая реакция на тяжести и проблемы нашей жизни, друзья. Так вот, новости почитаешь, загрустишь, а тут включил русское радио, услышал песню Дмитрия Колдуна «Музыка моя, это ты!» И стало чуточку легче, надежда появилась какая-никакая. Вот так и будем решать наши ежедневные проблемы, друзья. Договорились? Под песни «Лучшая любимая» от меня, Сорокина и команды русского радио. Большущий привет, хорошего настроения и бодрого самочувствия, особенно тем, кто недавно проснулся, восток страны, или тем, кто в ночные смены.
1: Артём Сорокин.

Радио. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Ну, во многих регионах страны, да и у нас тоже в столице, плачет вчера и сегодня небо, дожди. Вот, например, сегодня на юге Подмосковья бушевал даже ливень с градом. Кто-то в комментариях иронически написал: вот такое аномальное жаркое лето у нас. И где тот человек, который предсказывал пальмы в Москве из-за глобального потепления? Ну и так далее. Слушайте, а с другой стороны, мне кажется, слишком какие-то мы чувствительные стали к погоде. Подумаешь, дожди, люблю грозу в начале мая, никто не отменял. А тут, подумаешь, в конце мая. Лично я, Сорокин, стараюсь такие мокрые деньки воспринимать как необходимость попить воды природе. Ну не только же мы с вами хотим пить, правда, друзья? Деревья тоже хотят пить, и парки хотят пить, и сельскому хозяйству в помощь все это. Так что все нормально, лето мы с вами еще увидим, оно скоро придет, тепло скоро вернется. И, конечно же, услышим лучшие и любимые песни на русском. Настасья Самбурская, без него в продолжении. Привет всем большой. 1:05, столица.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Да, уже скоро наши красавицы выйдут и в сарафанах, и в платьях, и в туфельках, и на каблучках. И скорее бы, знаете, друзья, поплатьело и потуфлело на улицах наших городов. Как там у вас погодка, кстати говоря? Но, знаете, с другой стороны, я все время вспоминаю правильную поговорку англичан. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Это правда, это правда. Но, с другой стороны, как же хочется вот уже поскорее 3 месяцев счастья. Через несколько дней лета это прекрасно, ну, хотя бы календарное лето. И уже станет легче, и уже станет приятней, и можно будет куда-нибудь отправиться, поехать, что-нибудь сделать такое, чего мы ждали-ждали и, наконец, дождались.

Русское радио. Все будет хорошо.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: не знаю, кто там говорит, что у нас испортили сети. По-моему, в 2026 году нет человека, который бы не сидел в интернете. Все от мала до велика. Причем лично у меня, Сорокина, складывается такое ощущение, друзья, что люди взрослые, люди пенсионного возраста, сидят в телефонах и в интернете чуть ли не больше, чем молодежь. Вот я смотрю на свою маму пенсионного возраста и вот задаюсь вопросом вообще. Мама, у тебя сколько экранного времени-то в телефоне? Ты все время в телефоне, все время кому-то что-то шлешь, отправляешь, проверяешь и так далее. Так что все мы давно в интернете, и, наверное, это нормально. Хотя, конечно, золотая середина, она нужна, ее никто не отменял. Так, проверим ваши интернет-навыки в следующем часе в «Стали заказов Русского радио». Я, Сорокин, буду ждать ваши сообщения в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Наш любимый стол заказов, он уже скоро.
1: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А знаете, друзья, мне в начале стола заказов захотелось сказать «гаджеты». Ну, гаджеты, я имею в виду гаджеты. 30% россиян пользуются гаджетами более 4 часов в день. Я такую статистику прочитал в начале стола заказов. 85% проводят с гаджетом в руках более 1 часа в день. 31% 1-2 часа в день. 24% проводят за смартфоном 3-4 часа в день. Ну, а самые заядлые пользователи смартфонов молодые люди до 24 лет. Вот не верю, как говорил Станиславский, не верю. Мне кажется, что гораздо... повзрослелы среднестатистический пользователь смартфона, ну, точно не 24, наоборот, зумеры, они какие-то такие более осознанные, меньше сидят, стараются жить реальной жизнью, ну и так далее. Короче говоря, все это к тому, что у кого сейчас телефон в руках или рядом, ну, чего он так просто лежит? Давайте уже использовать его для стола заказов русского радио. Плюс 7 916 003 105,7 это номер для наших мессенджеров. Начинайте писать. Марат пишет: здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, всех пограничников с днем пограничника. Точка. Ну, Марат вот как причастный, все четко, конкретно, ни одной лишней запятой. Марат, с удовольствием это делаем, с удовольствием поздравляем. Виталий передает всем привет и признается в любви всем слушателям русского радио. Ну и прекрасно, Виталий. Я тоже признаюсь в любви всем слушателям русского радио и призываю всех писать в стол заказов. Начинаем. Скандалистка.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Светлана пишет: здравствуйте, сегодня в день пограничника у моей подруги Лили из Челябинска день рождения. Шлю привет и поздравления с Дальнего Востока. Ну, конечно же, мы поздравляем и всех пограничников, и все семьи пограничников. Ну и, конечно же, Лилю из Челябинска тоже поздравляем с днем рождения. А привет, Артем, пожалуйста, передай приветик медсестричке-женушке. Спокойной смены, сладко. И как Дима Колдун спел: музыка моя, это ты. Желаю нам бесконечного дуэта и исключительного в мажорной тональности. Всем прикольного четверга. Артем, большое спасибо. Алекс, тебе большое спасибо за такие позитивные вибрации, прилетевшие из Баварии. Доброй ночи, Артем, пишет Кирилл из Казани. Вот каникулы начались, теперь по ночам не сплю. С русским радио не уснешь, это 100%, особенно когда в эфире ты, Сорокин. Передаю привет всем своим родным в Барнаул, в села Леньки и Степное озеро Благовещенского района Алтайского края, своему физико-математическому лицею 123 города Казани. Поздравляю всех причастных с праздниками, с Днем пограничника и Днем специалиста негабаритных грузоперевозок.
2: С

вашему региону, вашему городу хорошей погоды, несмотря на то, что у нас в стране традиционно, ну, несколько сезонов холодища, ну и грязище. Ох, какая жарища, и когда ж дождь уже закончится. 4 сезона традиционных российских, но тем не менее всем нам тепла и скорейшего лета. Здравствуйте, хочу поздравить своего сына Дениса с праздником, с Днем Пограничника, пожелать ему удачи, везения и крепкого здоровья. Очень люблю и обнимаю своего сына, к сожалению, без подписи сообщения. Людмила пишет: «Доброй ночи, Артем, спасибо большое за эфир, всем доброго утра, позитивного настроения и дня, продуктивного дня». Ну и традиционное пожелание пациентам удачи. «Слушайте Русское радио», пишет Людмила из Уссурийска, «все будет хорошо». Людмила, кстати говоря, как я посмотрел по аватарке и по подписи, массажист, так что, собственно, всем пациентам, всем, кто ходит на массаж к Людмиле, медицинский массаж, я желаю, ну, как-то поправить свое здоровье. Тоже бы с удовольствием, честно говоря, поразминал свои косточки.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, тут такая корпоративная история любви. Оля пишет: «Доброе утро, Русское радио. Всем кабинетам слушаем вашу музыку. Передайте привет из Находки Приморского края для моих коллег отдела капитального строительства Восточного порта с пожеланиями хорошего настроения на весь рабочий день, особенно Ирине Шипицыной, доброму и очень отзывчивому человеку, и Диме, единственному мужчине в нашем женском кабинете. Дима, держись там!» Хочется так вот прокричать на всю страну: «Дима, как ты там? Они тебя не съели там?» Ну и так, девчонки, я шучу, я, конечно, шучу. А стол заказов продолжается. Валерий пишет: «Здравствуйте, Русское радио, привет из Хабаровска. Поздравьте, пожалуйста, Ирину Кобякову с прошедшим днем рождения. Желаем счастья, любви, удачи во всем. Коллеги из 213-го кабинета, спасибо». Да не за что, смотрю, что у нас в Одноклассниках происходит. А, привет, Русское радио, привет, Артем. Большой привет всем, кто слушает Русское радио в Краснодаре, в частности, в районе Юбилейной. Ну, Юбилейному большой привет. Я как краснодарец очень даже хорошо знаю этот район. А ну что, продолжаем. Пишите +7 916 003 105 7. Это наши мессенджеры.

Стол заказов на русском радио продолжается. Анастасия пишет: доброй ночи, передаю привет большой всем слушателям русского радио и, конечно же, вам. Поздравляю всех с днем пограничника. Ну и хочу передать большой привет всей своей семье. Это дорогой любимой маме Наташеньке и старшей сестричке и ее мужу Алексею. Ну и, конечно же, хочу поздравить с днем рождения свою дорогую любимую племяшечку Анжелочку. Ей сегодня исполняется 12 лет. Хочу ей пожелать здоровья, счастья, всего самого наилучшего, чтобы она никогда не грустила, а оставалась такой же красивой, доброй и самой прекрасной племянницей. Артем, вам желаю доброй ночи, суперского настроения. Все будет точно хорошо. От Анастасии. Вот Анастасия обещает нам, что все будет хорошо. Максим Потапов, доброй ночи, любимое русское радио. Пожелайте моей мамулечке скорейшего выздоровления. Максим, желаем вашей мамулечке скорейшего выздоровления и терпения. Елена пишет: хочу пожелать всем и вам только хорошей погоды, насмотреться и надышаться яркими и сочными зелеными растениями мая и встречать лето. Елена, Екатеринбург, Артем, позитива на всю ночь. Спасибо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, время еще есть, но его почти нету. Анастасия Вахитова пишет: «Доброй ночи, Русское радио. Передаю привет Лене и Оле из отдела статистики. Вы лучшие. Держитесь вместе и улыбайтесь. У вас все получится». Это Анастасия из Южно-Сахалинска. Аленка Скрепко-Седова: «Доброе утро. Привет из города Якутска. Передаю девочкам из отдела персонала. Оксане и Юле сегодня уже теплее. Ждем лета». Вот точно, Аленка все верно написала. Мы ждем лета. Так, Иван пишет: «Передаю привет Людмиле Юрьевне, Анне Игоревне и Андрею Николаевичу из поселка Пограничный и желаю хорошего дня». Все логично. С днем пограничника из поселка Пограничный. А привет всем из Красноярска. Мы хотим поздравить любимую нашу доченьку, сестренку Захарову Виталину с отличием, окончившую художественную школу и получением красного аттестата. Хотим пожелать ей успехов, удачи, достичь своих целей и крепкого здоровья, конечно же. Мы тебя очень-очень любим, папа Толя, мама Оксана, брат Никита и любимый кот Лёва. Да, еще мы хотим поздравить всех пограничников нашей большой страны с их профессиональным праздником. Пусть граница будет на замке, и пожелать им всем крепкого здоровья тоже хотим. Доброе утро! Можно, пожалуйста, передать привет городу Фокино на берегу Японского моря коллегам ЖКС-6. Держитесь! Завтра пятница, продуктивного рабочего дня и хорошего настроения. Сообщение пришло от Дарюши, если я все правильно понимаю. Стол заказ почти завершился, но еще немножко есть время.
2: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Финальные аккорды в столе заказов. Марина Клименко пишет: передаю привет сыну Кириллу и еще привет тете Нине. Пусть все будет хорошо. Мы вас любим, ждем домой всей семьей. А дальше передайте привет, пожалуйста, нам, супергрузчикам города Сокол. Это Вологодская область. Смена скоро закончится, пишет Павел. Когда на мойку встанете, пишет Павел и задает вопрос. Ну что, супергрузчикам всем большой привет, друзья. У вас вообще работа сложная? По ночам грузить? Ох, это сложно. Ладно, днем, так ночью еще сложнее. Привет из Германии. Я каждый вечер на волне русского радио. Передайте, пожалуйста, привет моему школьному другу Рустаму Касумову. Желаю удачи и успехов в жизни. Он был для меня примером и верным другом всегда. Это написал Георгий. Георгий, пишите почаще. Здравствуйте, стол заказов. Хочу передать привет своей подруге Ежовой Елене Сергеевне в Томскую область, город Северск, и хочу ее поздравить с днем рождения. Хочу пожелать ей здоровья крепкого, большой любви, чтобы она осталась такой же, какая есть, с уважением, Оксана Николаевна. Ну и финальный привет, самый последний привет Артему. У нас летние каникулы, сейчас наслаждаемся прогулкой на улице. Очень классная погода, пишет Кристина из Техаса. Вам отличного эфира, рада слышать вас, ваш голос. Кристина, а я рад видеть ваши фотографии в наших мессенджерах. Всегда от них какое-то особенное настроение. Все, стол заказов завершается, но музыка нет.
1: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.